Но если все говорить на чистоту, то первое выступление Паваротти состоялось, когда ему было всего 4 года. Он пел «Сердце красавицы склонно к измене». Аудитория состояла из бабушек, тетушек и мамы. Аудитория была очарована. Позже в доме одного из друзей дворовые ребята проводили конкурсы певцов, в которых неизменным победителем, я думаю, вы знаете, становился именно Лучано.

В 28 лет Паваротти отправился в Лондон. Он едва говорил по-английски, чувствовал себя неуютно, и там он вновь репетировал богему, но на этот раз в качестве дублера Джузеппе Ди Стефано. Также он должен был заменить партнера примадонны Джоан Сазерленд. Это был его шанс, и слух о его удивительном голосе разлетелся по театру мгновенно. Успех в Лондоне подготовил его к поездке в Милан, и снова богема. Театр «Ла Скала» отвергал его дважды, но за Паваротти вступился дирижер Герберт фон Караян, который потребовал, чтобы именно его, Паваротти, поставили на замену. Именно Караян позже назовет Лучано лучшим тенором всех времен.

Однажды 12-летний Лучано босиком играл с мальчишками в футбол. Поранил ногу о гвоздь. Началось самое настоящее заражение крови. Он провел в коме несколько недель, но чудом остался жив. Чтобы порадовать сына после выздоровления, отец впервые отвел его в оперу Модены. И вот там 12-летний Лучано впервые услышал тенора Бенджамина Джильи. Лучано был потрясен. Даже в свои 12 он понял, что это за голос. Он понял и оценил. И вот тогда Лучано Паваротти понял и то, что он хочет стать не просто знаменитым, но великим тенором. Спустя 16 лет это произошло.

Итак, Лучано Паваротти – это самая сцена и ария Тонио из оперы «Дочь полка» Доницетти. В этой опере есть вот тот самый фрагмент, необычайно трудный, который редко исполняют в тональности, в какой написал сам Доницетти, на протяжении примерно 50 тактов. В быстрейшем темпе тенор должен взять 8 до второй октавы. Когда сам Доницетти выпустил оперу на сцену, все представители мира такого голоса, как тенор, брали эти до фальцетом, но теперь так больше не делают. Или берут верхние до в полную силу, или пропускают, поскольку даже одно верхнее до – это очень сложная вокальная акробатика. Паваротти спел так, как написано было самим Доницетти. Он не только взял все 8 верхних до чистейшим голосом, но под конец добавил еще одно, 9-е, вместо финального фа, подняв его на квинту и превратив в до. Это стало событием.

Сенсация Паваротти повторилась в Ла-Скала, потом триумф Метрополитен-опера. Нью-Йорк, то, что называется, лежал у ног короля Верхнего До. Время маленьких гонораров прошло, в том числе и благодаря новому импресарию. Публика шла на Лучано Паваротти. Публика была в восторге, и на одном даже из его выступлений в Карнеги-холл был аншлаг. Паваротти впервые осмелился соединить арии с канцонами, с песнями своей родины. Публика была в восторге.

Что касается его предпочтений, Лучано Паваротти любил музыку, еду и футбол. Они были его страстью. В 1990 году этот ярый болельщик вместе с Хосе Карреросом и Пласидо Доминго выступил на открытии чемпионата мира по футболу. Исполненная им оперная ария «Пусть никто не спит» стала хитом футбольных болельщиков. В это даже не верится. Он жил, будто на сцене. Сцена была его жизнью. Паваротти вынес оперу на улицу и сделал ее доступной, более доступной для всех людей. Кроме того, Паваротти организовывал концерты Карреросом и Доминго, а также благотворительные концерты Паваротти и друзья, соединяя и здесь оперу и рок-музыку. В 1994 году в Центральном парке Нью-Йорка собралось 500 тысяч человек, чтобы услышать легендарного тенора. Ни один человек до сих пор не собирал на большой лужайке столько народу. Он побил все рекорды, в том числе и финансовые.

Друзья называли Паваротти «Big P», то есть «Большой П». Большой не в смысле «великий» даже, а в самом что ни на есть буквальном. Правда, при этом близкие в один голос говорили, что в нем 150 килограммов чистого обаяния и добродушия. Ну, плюс-минус 10. Диетические испытания, которые выпадали на долю Паваротти, регулярно тиражировались в прессе и даже имели хождение в категории анекдотов. Да, в общем, надо сказать, что габариты, те самые габариты Лучано Паваротти, стали проблемой для портных и бедой для стульев, чего стоило хотя бы петь парию Каварадосси в опере Пуччини «Тоска». Во втором акте героя Паваротти, то есть Каварадосси, после пыток приводят в кабинет, и он так измучен, что еле держится на ногах и падает на стул. Уже во время репетиции Паваротти с опаской посматривал на стул из резного дерева. Потом подошел к режиссеру и тихо попросил укрепить стул, сказав, что «я думаю, стул меня не выдержит». Режиссер заверил, что стул уже укреплен металлом. Генеральную репетицию стул выдержал. Наступил день премьеры. Второй акт. Стражники вытащили Паваротти Каварадосси под руки и усадили на стул. Хильгедарт Беренс, которая выступала в партии доски, должна была подойти к возлюбленному, обнять его. Но так вошла в роль, что разбежалась и бросилась на шею. На сцене гранд-опера такого еще не было. Сначала упал стул, развалившись. Вместе с ним грохнулся Паваротти Каварадосси, ну и сверху на них доска.

0: Почему я так много ем? Лучано Паваротти, часто улыбаясь, отвечал на этот вопрос. Ну, во-первых, я итальянец. Во-вторых, я из Модены, города обжор. Что поделаешь, это в его стиле – поселить в доме консультанта-диетолога, платить ему большие суммы за сутки, и только лишь тот переступит порог, броситься на кухню и опустошить холодильник. Паваротти над собой часто смеялся. «Я самый тяжеловесный рэпер в мире. Почему рэпер?» Так тенор комментировал свои выступления вместе с поп- и рок-звездами Дзукера, Стингом, Брайаном Адамсом, ирландской группой U2. Записи этих концертов, этих песен или дуэтов, они разошлись огромными тиражами по всему миру.
1: Один из дуэтов с Томом Джонсом.

Лучано Паваротти был суеверен. Он верил в приметы. Так, например, когда у него родился первый ребенок, он не попал на роды. Поэтому, запомнив это, а в этот день он отмечал успех своей роли в опере «Риголетто», он понял, что их следующие роды он тоже не посетит. Более того, если что-то приносило удачу, он от этого уже не отказывался и не менял. Например, так было со знаменитым носовым платком Паваротти, который стал его талисманом. Он был действительно очень суеверным, считая, что платок принес ему удачу в первый раз, а потому будет дурным знаком, если на дурных концертах

В 2004-м Лучано ставит неутешительный диагноз – рак поджелудочной железы. Артист, взвесив все свои возможности, решается на проведение прощального тура по 40 городам мира. Через год выходит его диск «Лучшее», «The Best», в который вошли лучшие номера, когда-либо исполненные Лучано Паваротти. Последнее его выступление состоялось 10 февраля 2006 года. И, надо сказать, это было потрясающе. Это было на Туринской Олимпиаде, после чего он лег в больницу на операцию. Его состояние улучшилось, но, тем не менее, в августе 2007-го он перенес пневмонию, вернувшись в Модену. Он вскоре ушел из жизни. Это случилось 6 сентября 2007-го. Года. В течение 3 дней, пока гроб с телом Лучано Паваротти стоял в соборе родного города, круглосуточно шли люди, чтобы проститься с любимым Паваротти. И еще один дуэт с Фрэнком Синатрой. «I did it my way». «Я делал это по-своему».

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. Хорошего всем настроения, хорошего дня и, разумеется, хорошей музыки. Сегодня я, Таня Барская, приветствую всех от своего имени, от имени Радио Рэк, и желаю всем отличного настроения. И что касается нашего путешествия длиною в час. Сегодня музыка у нас будет родом с Балкан. Это будет музыка, которую раньше, выпуская те или иные сборники на территории Советского Союза, называли «Мелодии друзей», «Социал-демократов», так или иначе. Вы все услышите сами. Сейчас открывает этот час композиция в исполнении духового оркестра из Румынии, в котором все родственники фанфары Чокарлея. Таня Барская, Гай Бенвайс. С вами.

переходим к песне, которая действительно откроет наше путешествие. Мы сейчас обращаем свое внимание и слух, обязательно слух, не без этого. Карл Готт.

Продолжаем наш эфир, и сейчас прозвучит одна из множества композиций от оркестра, режиссера, музыканта и руководителя оркестра Эмира Кустурицы.

Беспокойно сердце. Вот такое беспокойное, сумасшедшее сердце, собственно, с итальянского версии, откуда и пришла эта песня. Коре Матто в оригинале. Дарит вам сейчас Лили Иванова, которая, кстати, очень хорошо выглядит и поет, и вживую, и гастролирует. Чего ей можно пожелать делать и дальше. Продолжаем наш эфир. Следующая песня. Группа «Червени Коралли».

вот так вкрадчиво, вкрадчиво сейчас начинает свой подарок всем вам, всем и каждому, свадебно-похоронный оркестр Горана Брэговича.

это я понимаю, скороговорки для дикторов радио и телевидения. Этому надо учиться. Еще и петь уметь. Продолжаем наш с вами эфир. Надеюсь, что вы все еще с нами. С радиостанции Река. И следующее, это Мячеслав Фуг и очень известная композиция «Танго».

Вернее, самое известное. Танго Ежи Петербургского «Последнее воскресенье», которое он написал из множества своей жизни. И не только танго, разумеется, но Мечислав Фок был первым его исполнителем. Именно его голос вы и слышите в нашем эфире.

Еще одна встреча с еще одной хорошо известной вам песней. Но в исполнении не Джорджа Марьяновича, который пел ее всегда с большим удовольствием. Песня, которая прославилась в кинофильме «Любовь и мода». Группа «Пилоты».

Ну хорошо, усидеть лично мне очень сложно на своем месте. И песни я эти знаю и люблю, я думаю, так же, как и вы. Поэтому давайте продолжим и не будем снижать темп. Мареля Радович.

Вы слушаете «Голос Израиля», радио «Рек», Лилия Иванова в нашем эфире с одной из известнейших своих песен. И ее сменяется песня, которая, кстати, нам хорошо знакома, но в русском варианте. Елена Вондрочкова.

Яна Шкоуш с его незабываемой песней, где все, что угодно в отношении ударений, практически перепутано. Но это не важно. Главное, что песня осталась и стала известна сначала в Венгрии, потом вокруг Венгрии, а потом благополучно оказалась в Советском Союзе, где группа «Веселые ребята» исполнила ее «Как люди встречаются».

Ну, говоря о всевозможных исполнителях, солистах, надо, конечно, сегодня вспомнить и этот потрясающий коллектив «Червоной гитары».

К сожалению, моему большому программа подошла к концу, но есть время еще на одну песню и на двоих замечательных людей, один из которых уже сегодня прозвучал, это Горан Брегович со всем своим оркестром, а тут все более камерно. Кшиштоф Кравчик, Горан Брегович. Хорошей вам музыки!

0: Иерусалиме 7 часов. Сегодня Каф Алиф Бет Аф Тавшин Пей Вав. 21 день месяца Аф, 5786 год, вторник, 4 августа 2026 года. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. В студии Семен Каплан. На фоне напряженности между Ираном и Соединенными Штатами президент Трамп заявил накануне, что переговоры с Ираном продолжаются и что он предпочитает дать Тегерану шанс прийти в себя до нанесения удара, который может его уничтожить. «Это их последняя возможность подписать хорошее соглашение», — сказал Трамп в беседе с журналистами в Белом доме. По его словам, на первом этапе переговоров стороны обсудят открытие Ормузского пролива для свободного прохода, а на втором — ликвидацию ядерной программы Ирана. Он предположил, что переговоры будут развиваться быстро, однако подчеркнул, что вариант военной операции не снят с повестки дня. Об этом сообщает наш корреспондент Кан Натан Гутман. Ранее высокопоставленный иранский чиновник заявил агентству Reuters, что переговоры с Соединенными Штатами не планируются, а министр иностранных дел Аббас Аракчи будет недоступен как минимум до конца недели. Источники в странах Персидского залива сообщили накануне, что Иран рассчитывает использовать торговые маршруты на Ближнем Востоке как инструмент давления на переговорах. Трамп считает, что сможет нанести Ирану мощный удар и тем самым заставить его сесть за стол переговоров. Но иранцы не намерены сдаваться, заявил один из источников. Об этом сообщает корреспондент Кан Ишай Бар-Йосеф. Реализация плана Трампа в секторе Газа. После встречи генерального директора Совета мира Николая Младенова с премьер-министром Нетаньягу Совет опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что цель ясна и не вызывает никаких сомнений. Полное разоружение сектора Газа и переход от власти, основанной на силе оружия, к гражданскому управлению. Совет мира также опроверг то, что назвал неточными сообщениями, и уточнил, что полный вывод подразделений ЦААЛя за пределы нынешней «желтой линии» начнется только после завершения процесса разоружения, которому Хамас, по утверждению Совета, обязался перед посредниками. Речь идет как о стрелковом, так и тяжелом вооружении и о подземных тоннелях. Несмотря на просьбу Совета мира к Израилю воздержаться от ударов по сектору Газа и почти сутки относительного затишья, минувшим вечером ЦААЛь нанес удар по автомобилю в западной части города Газа. По сообщениям с места, есть погибший и раненый. Об этом сообщает корреспондент Кан Кармела Менаше. После израильского удара посредники Катар, Турция и Египет выступили с критикой в адрес Израиля, заявив, что он продолжает нарушать международное право своими действиями в секторе Газа. Они призвали Израиль выполнять все свои обязательства в рамках международного права и соглашения о прекращении огня, подчеркнув, что продолжающиеся удары подрывают усилия по переходу ко второму этапу договоренностей после того, как Хамас объявил о согласии с предложенной дорожной картой. В Хайфе 17-летний подросток получил тяжелое ножевое ранение в результате инцидента с применением холодного оружия. Бригада службы скорой помощи «Маген Давид Адом» доставила его в больницу Рамбам. Обстоятельства происшествия выясняются. Об этом сообщает корреспондент Кан Орли Эль-Калай. В результате пожара в жилом доме в Аждоде тяжелейшее отравление угарным газом получил 70-летний мужчина. Бригада службы скорой помощи «Маген Давид Адом» провела реанимационные мероприятия и доставила его в больницу Асута в критическом состоянии. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. «Миллениум» – настоящий шоколад.
0: Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме и Аждоде составит 32 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе будет 31, в Цфате и Бершеве 35, в Эйлате ожидается до 42 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 40 до 80 сантиметров. Таковы главные новости этого утра. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Кан Река в 8 часов. Доброго дня! Шалом, миру шалаем.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: 7:05 в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». Реализация второго этапа плана Трампа по сектору Газа не начинается, что тревожит Совет мира. Его глава Николай Младенов посетил накануне Израиль и встретился с премьер-министром Бениамином Нетаньяху. Поговорим на эту тему. Переговоры между США и Ираном также не продвигаются. Более того, США и Иран расходятся в ответе на вопрос, идут ли вообще эти переговоры. После отстранения или того, что выглядело как отстранение в прямом эфире командира Центрального округа, возобновилась дискуссия, крайне важная с моей точки зрения дискуссия, об отношениях армии и политического руководства. Коснемся и мы этого вопроса. Об этих и других темах мы будем беседовать в ближайшие 2 часа в нашем сегодняшнем эфире. И начнем мы с беседы по поводу того, что происходит в секторе Газа. Второй этап плана Трампа не реализуется. Накануне Израиль посетил Николай Младенов, глава Совета мира, и беседовал с премьер-министром Бениамином Нетаньяху. Доктор Михаил Мильштейн с нами в эфире, полковник запаса, глава палестинского сектора Центра ближневосточных африканских исследований имени Муше Даяна, Тель-Авивский университет, бывший советник по палестинским вопросам, координатор действий правительства на территориях. Алуф Мишне Бамилуим, доктор Михаил Мильштейн, шалом.
1: Шалом, бокер топ, Габи.
0: И Аль-Панав, Зенир Эши, Муэцта Шалом, Каху Ахерет, Мекабелет, это имда Исраилит, Басугия, Мерказит, Шила, Сипур, Лот, Яни Сигали, Фней, Пирук, Шил Хамас, Меанешек, Шила, Тие, Эфшарут, Амитит, Аваль Амитит, Лоб, Киилу, Лея Самет, Забашетах.
1: Тогда, аз они ятхил ויומר, Габи, שאני חושב שאין כאן נקודה. אין סימן קריאה בסוף המשפט. ראינו אתמול את ההכרזות של מועצת השלום, זה לא סוף פסוק. תשמע, אנחנו באירוע מתפתח, וכמו שאתמול לא ידענו שהיום יהיו ההתבטאויות כאלה, אני אומר לך שכשאני מסתכל על היממה הקרובה, אני לא אתפלא אם יהיו עוד כל מיני תפניות בעניינים האלה. שים לב שכבר קטר, טורקיה ומצרים, המתווכות, יצאו בהודעה חריפה מאוד מאתמול בערב, בכל מה שנוגע להמשך התקיפות של צהל. אז הייתי אומר שכרגע נראה כאילו חזרנו לאותה נקודה שהיינו בה ביום שישי, לפני שטראמפ יצא בהכרזה שלו. אני לגמרי לא בטוח, כאמור, שזה סוף הסיפור, וכולם, אתה יודע, מחכים עוד פעם לבן אדם אחד, שיגיד מה הוא חושב, והוא זה אגב שיקבע בדיוק מה יקרה, וקוראים לו דונלד טראמפ, ותשמע, אני לא בטוח שהוא הולך להגיד, אני מגבה את ניקולאי מלדינוב ב-100% בהודעה שלו, ואני חושב שאנחנו צפויים כנראה עוד ללחצים לא פשוטים בנוגע לעזה.
0: זה ברור. לדעתך, אבל אם אנחנו ככה עושים זום אאוט, אתה מסתכל על כל 15 נקודות שפורסמו, יש סיכוי שזה יתממש? אמיתי אבל, כאילו...
1: תראה, אז אני אגיד לך, 15 נקודות, מי שקורא אותם לעומק, מבין בעיקר בנושא של הפירוק מנשק, שהכל עמום לגמרי. ברור שיש סיכוי שהכל יתממש, כי אין שם שום דרישה לפירוק מלא של חמאס מנשק, ויש שם דרישות של דברים שחמאס אומר, אין לי בעיה איתם. לדוגמה, להקים ממשלת טכנוקרטים בעזה. חמאס אומר, קדימה, קחו את הסמכויות. דרך אגב, הוא אומר את זה כי זה פשוט לא מפחיד אותו, העניין הזה.
0: זה מפחיד אותו כי מה? רגע, זה מפחיד אותו, לא מפחיד אותו כי מה? כי הוא יהיה זה שבעצם יפקח על העבודה של
1: המנהיג? תראה, הוא אומר, אני רוצה לאמץ את המודל של חיזבאללה. מה זה חיזבאללה? זה אומר שיש בלבנון ממשלה פורמלית, שהיא כאילו, נקרא לזה, הכסות הקוסמטית, שמייצגת את המדינה, אבל מאחורי הקלעים, מי שבאמת נותן את הטון, זה חיזבאללה. אומר חמאס, אותו דבר אני רוצה בעזה. אתם רוצים ממשלת טכנוקרטים שישבו שר החקלאות, שר החינוך, שר הרווחה באיזה מקום, וכאילו הם מנהלים את העניינים? בסדר גמור. אני מאחורי הקלעים ממשיך לשמור על הנשק. אז מבחינה הזאת, חמאס, את 15 הנקודות, גבי, הוא אימץ לגמרי. הוא אמר, אני מוכן לזה, אין לזה שום בעיה. עכשיו, נשאלת השאלה הגדולה, והיא לדעתי השאלה המהותית, כי אנחנו יודעים מה ישראל חושבת, אנחנו יודעים מה חמאס רוצה. מי שמחליט, אני חוזר על זה עוד פעם, זה לא בנימין נתניהו, זה דונלד טראמפ. ודונלד טראמפ ביום שישי יצא בהכרזה שאני אגדיר את זה ככה, בגדול, עם משהו שקצת יותר קרוב למה שחמאס רוצה, ופחות למה שישראל רוצה. ויכול להיות שאם הוא ישוכנע, לדוגמה על ידי טורקיה ועל ידי קטר, שאין מה לעשות, חייבים לקדם את המתווה שהוצע בשבוע שעבר, ואסור לתת לבנימין נתניהו לחזור ללחימה, או להמשיך בלחימה, כמו שהוא עושה בצורה אינטנסיבית בימים האחרונים. אני לא בטוח שאנחנו לא נראה לחצים אמריקאים מאוד כבדים על ישראל, ותראה, בוא נודה על האמת, גבי, הזירה הפוליטית בישראל מקרינה בימים האחרונים, סוג של, זה אפילו יותר ממתח, זה אפילו קצת היסטריה. תראה אתמול לתוקמה את השרים סטרוק וסמוטריץ' שאמרו, רגע, אנחנו בשבוע שעבר הצבענו בעד פריסה של הכוח הרב-לאומי בעזה, אבל בכלל לא הבנו מה מדברים איתנו, אז אנחנו מחדש אנחנו מבטלים את התמיכה שלנו, ואנחנו דורשים הצבעה חוזרת. אתה רואה שהכל כאן זזיתי, והכל מאוד מאוד לא מובן, ואני חוזר על זה בפעם השלישית, מחכים לו מוצא פיו של טראמפ.
0: זה מעניין אותו? אני ככה...
1: שאלה מעולה.
0: לרגע, אתה יודע, מסתכל על משהו, על באמת, מול איראן ומול בחירות מתקרבות אצלו, או מול כל מיני דברים אחרים, גזה בכלל מעניינת אותו, או שהוא קיבל את ההסכם הזה, את ההצלחה, כאילו הצלחה הזאת, ואוקיי, אחר כך, ואז נראה.
1: תראה, נגעת בנקודה הקריטית, אגב, לא רק, אני לא יודע אם זה מעניין אותה, אני לא יודע אם בכלל הוא מבין את כל הדקויות האלה שאני ואתה מדברים עליהן.
0: אני בטוח שלא.
1: העניין הוא שכל העסק הזה התפרץ ביום שישי בגללו. כלומר, הוא זה שאמר, אין לי בעיה, ואת יודע, אני אומר את זה בזהירות, אני לא יודע, אני מעריך כאן, שדונלד טראמפ החליט שהוא מקדם את העניין הזה, בגלל כל מה שאתה ציינת, יש כישלון מול איראן, יש כישלון מבית, יש אגב כישלון באוקראינה, לקדם סיום של המלחמה, עוד מעט בחירות האמצע, הוא חייב להציג סוג של הישג, הוא החליט שעזה כנראה תהיה סוג ההישג הזה, והמשמעות היא לחץ גובר על ישראל לעשות דברים שהם בניגוד למה שהיינו רוצים, ולדעתי זה בדיוק מה שאנחנו רואים בימים האחרונים, וכאמור אני עוד פעם בא כאן להדגיש, אנחנו ממש לא בסוף הסיפור, אני יכול להיות שאנחנו רק בתחילתו.
0: יכול להיות, לא אני אשאל את זה אחרת, האם אנחנו, אם ההסכם הזה יצא לפועל, האם אפשר להגיד בפה מלא שבעצם אחרי מלחמה ואחרי מסע ומתן והכל, חמאס נשאר ברצועת עזה?
1: בוודאי, דרך אגב יכולנו להגיד את זה כבר לפני שנה, כשהמלחמה הזאת בעצם נכנסה להפסקת האש. את יודע, אני אפילו יהיה עוד יותר בוטה, גבי, 3 שנים עוד מעט אחרי המלחמה, חמאס לא רק עומד על הרגליים, חמאס הוא הגורם ההגמוני, הדומיננטי בעזה.
0: ב-30% מהשטח, בוא נהיה כנים עם עצמנו, 30-35% מהשטח.
1: נכון, אבל ב-100% מהאוכלוסייה. שים לב גבי, 2 מיליון פלסטינים חיים רק בשטח של חמאס, לא חיים בשטח שלך, בשטח שלך יש רק כמה אלפי משתפי פעולה, ככה שבסופו של דבר זה לא רק פונקציה של טריטוריה, זה גם פונקציה של השפעה, וצריך לומר, אני אומר לך כאן גבי, אני אגיד משהו שהוא לא כל כך פופולרי בימים האחרונים בישראל, אני לגמרי לא בטוח שעוד ועוד נגיסות טריטוריאליות זה הישג אסטרטגי עבור ישראל. קודם כל זה משהו שיכול, אפשר לקפל אותך ממנו די מהר. דבר שני, אני אומר לעצמי, רגע, זה מה שמקנה לי ביטחון? שעברתי מ-65 ל-70% שליטה בשטח? כאמור, חמאס לא נשאר אחר. אני כן חושב שכדאי מאוד לישראל, וזה נקודה מאוד קריטית, גבי, לא להגיע ראש בראש עם טראמפ ולהגיע איתו לפיצוצים, בזמן שאנחנו חייבים שיתוף פעולה איתו בנוגע לאיראן ולגרעין האיראני, כי זה הסיפור האמיתי, ובמקום זה לבזבז את התחמושת על עניינים של הקו הצהוב, אירוע מאוד מאוד לא חכם.
0: עד איפה אנחנו יכולים לסגת לדעתך? אם אנחנו יכולים להשאות לעצמנו נסיגה מלאה מרצועת עזה?
1: תראה, כל עוד לא יהיה לחץ קריטי של טראמפ, אפשר להמשיך לעשות מה שאנחנו רוצים. אם מתחיל לחץ קשה של טראמפ, אני אומר, לא צריך לדבוק בהאחזות בקו הצהוב. מה הנכסים הקריטיים שחייבים לשמור עליהם? אחד, שסמוך לגבול, אתה תקבע כמה? קילומטר, 2-3, אין כלום, שום דבר. זה היה הטעות הגדולה שלנו.
0: פרימטר חייב להישמר, אתה אומר.
1: אפילו פרימטר פלוס. כלום, שום דבר. אגב, גם בלבנון אותו סיפור. דבר שני, פילדלפי, ציר קו הגבול, חייב להיות שלא בשליטת חמאס. אני מעדיף שזה יהיה בשליטתנו, אם לא בשליטה אמריקאית, אבל זהו.
0: מצרית?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, בשביל באופן. די, אנחנו חווינו את זה, כבר ראינו מה קורה כשמצרים שולטים על הגבול. או אנחנו, או אמריקה, וכמובן חופש פעולה. אם אני מזהה שמתחיל להתפתח מפעל לייצור רקטות ברפיח, אני מורשה לתקוף. אבל אתה לא תקבל את כל הדברים האלה אם אתה תמשיך להתעקש על כל מיני סוגיות של הקו הצהוב, ואני רוצה להמשיך לתקוף, כי אתה תתפס בתור טראבל מייקר, בתור עושה צרות, ולצערי הרב אנחנו לא מתעקשים על הדברים הנכונים, אנחנו בסוף נפסיד את הכל.
0: ובצד השני של האחרונה, מה זה עושה לחמאס ברצועת עזה, ויותר מזה, גם ברצועת עזה וגם באיוש, ההסכם הזה?
1: הייתי אומר ככה, קודם כל הם מחבקים את ההסכם, הם מקבלים אותו בברכה, מה שכבר אצלי מדליק נורות אדומות, שכנראה הוא טוב להם. הם בעיקר לא מפחדים מההסכם הזה. צריך לומר, הם כבר מסתכלים קדימה מבחינתם. מתי הבחירות? אמורות להיות שם בחירות בנובמבר, בחירות לרשות הפלסטינית. מתי אפשר להתחיל לדבר על יותר ויותר שליטה באיוש? מתי אפשר לדבר כבר על אחיזה יותר טובה בכלל בזירה הפלסטינית? אני לא רואה אותם, גבי, לא מתפרקים מנשק, ולצערי גם לא נעלמים מהזירה הפלסטינית כמו שהיינו רוצים. לצערי זה מסוג הלקחים שאנחנו נצטרך לדעת. אין דבר כזה שנקרא להעלים אויבים, לא בהקשר של איראן, ולא בהקשר של חיזבאללה, וראינו, גם לא בהקשר של חמאס.
0: אלוף משנה במילואים, דוקטור מיכאל מילשטיין. המון תודה על השיחה הזאת. בוקר טוב.
1: תודה רבה, גבי. תודה.
0: Я спросил нашего собеседника о, прежде всего, заявлении представителей Совета мира. На первый взгляд, по крайней мере, они принимают израильскую позицию, согласно которой не будет отступления ЦАЛа от желтой линии до тех пор, пока Хамас не разоружится. Я советую относиться к этим заявлениям очень осторожно, говорит наш собеседник. Заявлений есть очень много. Я не исключаю, что в ближайшие часы мы услышим и другие заявления представителей Совета мира. Я не исключаю, что мы услышим заявления представителей Турции и Катара. Они уже гневаются и оказывают давление с требованием навязать Израилю прекращение военных действий на территории Газы. Но самое главное, это тот человек, от которого все зависит. Зовут его Дональд Трамп. Я полагаю, осторожно полагаю, говорит наш собеседник, что его действия и его заявления не будут полностью совпадать с нашими интересами, не будут полностью совпадать с тем, чего хочет Израиль. И уже сейчас мы слышали от него заявления, которые не совсем соответствовали нашим пожеланиям. Во всяком случае, в том, что касается требования прекратить военные действия, прекратить, так сказать, агрессивные военные действия, интенсивные военные действия, которые ЦАЛ ведет в секторе Газа в последнюю неделю особенно, выполнять условия прекращения огня. Поэтому я бы не ставил точку. Я бы поставил многоточие, подчеркивает полковник запаса Михаил Мильштейн, с моей точки зрения. Мы находимся в самом разгаре формирование процесса реализации этого соглашения. Как будет выглядеть этот процесс, пока неизвестно. Я рискну предположить, говорит наш собеседник, что он будет выглядеть гораздо менее приятно для Израиля, чем кажется. И в целом же совершенно очевидно, это было очевидно уже год тому назад, что Хамас не просто остается в секторе Газа. Хамас год тому назад, когда была заключена сделка, имеется в виду, да, на самом деле чуть меньше года назад, в октябре 25 года, Хамас не просто остается в секторе Газа, отмечает доктор Михаил Мильштейн, но Хамас остается в секторе Газа в качестве доминантной силы. Он идет по абсолютно тому же пути, которому прошла Хизбалла. И с этой точки зрения ему совершенно все равно, кто будет министром сельского хозяйства и кто будет министром здравоохранения. И кто будет министром почтового обеспечения в секторе Газа, в том плане, что будет создано правительство технократов, правительство профессионалов, как угодно называйте, но Хамас будет за спиной этого правительства вооруженный, поскольку оружие остается в секторе Газа. И с этой точки зрения, конечно, Хамаса нет никаких проблем. Хамас обнимает, двумя руками обнимает это соглашение, потому что оно подразумевает сохранение оружия в секторе Газа. и не вывоз его оттуда, а коль скоро они остаются, коль скоро оружие остается в секторе Газа, то и Хамас продолжает его, продолжит его контролировать в той или иной форме, сумеет, по крайней мере, вооружаться снова. Посмотрите на то, что сейчас происходит. Через три года после, почти три года прошло после, с момента начала войны, с момента вторжения Хамаса на нашу территорию, мы находимся в ситуации, когда Хамас вооружается, возможно, не в тех масштабах, в которых раньше, но тем не менее вооружается, формирует свои ряды, набирает новых людей, а самое главное, контролирует население. Мы говорим о том все время, что Хамас теряет территорию, и это верно, действительно, ЦАЛ контролирует большую часть территории, но факт остается фактом. 2 миллиона палестинцев живут на той территории, которую контролирует Хамас. На территории, которую контролирует Израиль, находится несколько наших коллаборантов, но не более того, говорит доктор Михаил Мильштейн. Более того, я скажу вещь, которую, наверное, непопулярно говорить сегодня в Израиле. Я не уверен, говорит наш собеседник, что продвижение вглубь территории Газа и, так сказать, отщипывание по кусочкам еще и еще территории Газы приносит стратегические дивиденды Израилю. В конечном счете есть несколько вещей, к которым мы должны стремиться. Прежде всего, мы должны стремиться к тому, чтобы был сохранен периметр, тот самый периметр, даже периметр плюс, то есть 1.5-2 километра внутрь территории сектора Газа, где не будет ничего. Просто ничего. Где не будет жителей Газа, где не будет, разумеется, активистов Хамаса, не будет ничего. Это должна быть мертвая зона, сохранения которой должен добиваться Израиль. Второе, чего Израиль должен добиваться сохранения контроля израильского или американского над Филадельфийским коридором. Не может быть больше ситуации, при которой Филадельфийский коридор является проходным двором, через который поступает оружие в сектор Газа. Египет не может быть той силой, которая это контролирует, и этого надо добиваться. Вместо этого разумеется, надо добиваться свободы действий в том плане, что если Хамас возобновляет подготовку к военным, к нападению, к терактам и так далее, Израиль может эти действия предотвращать. Вместо этого мы ведем борьбу за желтую линию, за то, где мы находимся, километр туда или километр сюда. Это действительно менее существенно. А самое главное, нужно помнить, что решает не Беньямин Нетаньяу, а решает Дональд Трамп, говорит доктор Михаил Мильштейн. Неясно пока, насколько Дональду Трампу интересно все, что происходит в секторе Газа. Более того, неясно, насколько он вдается во все тонкости, которые касаются вопросов территории и так далее, всех нюансов, которые касаются сектора Газа. Однако, говорит наш собеседник, у него есть также, у Трампа также есть свои интересы. Они в первую очередь касаются политических действий, дивидендов, которые он получает в результате этой программы мира. Программу эту, и поскольку у него нету достижений в Иране, у него нету достижений в Украине, кстати говоря, отмечает доктор Михаил Мильштейн, касаясь перспектив завершения войны в Украине. В отсутствие этих достижений Дональду Трампу очень важно получить какие-то достижения в Газе. Далеко не очевидно, что это не будет за наш счет, говорит доктор Михаил Мильштейн. Не случайно израильская политическая система транслирует не просто напряженность, транслирует истерику в последние дни. Обратите внимание на то, о чем сказали Бецалель Смотрич и Орит Струк, что, согласившись на дислокацию международных сил в Газе, они ни в коем случае не соглашались на вот этот план Дональда Трампа. И Дональд Трамп по-прежнему остается той фигурой, тем человеком, который решает все, что касается происходящего в секторе Газа. И поэтому, мне кажется, повторяет наш собеседник, что мы рано делать какие-то выводы по поводу процесса реализации этого соглашения. На нас будет оказано очень мощное давление, отмечает доктор Михаил Мильштейн, с целью отступать. С нами в эфире был полковник запаса доктор Михаил Мильштейн, глава палестинского сектора Центра ближневосточных африканских исследований имени Моше Дайана, Тель-Авивский университет, бывший советник по палестинским вопросам, координатора действий правительства на территориях. 7 часов 25 минут, прежде чем продолжить программу, несколько слов о том, что вы сможете услышать, уважаемые радиослушатели, сегодня, 4 августа, на волнах радиостанции КанРека. Программа «Тема дня» продолжится до 9 часов утра. В 9.05 «Доброе утро, Израиль». Программу проведет Саша Коган. В 11.05 в программе «Открытый микрофон» на ваши вопросы отвечает адвокат по трудовому законодательству Лев Шнайдер. В 15.05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16.05 авторская программа Игоря Харифа. В 17.05 «Доброе утро, Израиль». Эдуард Тополь, писатель, сценарист, драматург, публицист. Ведущая Таня Барская. В 18.05 «На пике событий» этот журнал проведет Арик Эльман. А с 22 до полуночи «Ночная смена». Классическая музыка под редакцией Тани Барской. Это программа передач, которую вы сможете услышать в эфире КанРека. Сегодня во вторник, 4 августа. Как обычно, мы приглашаем вас принять участие в нашей сегодняшней программе. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу КанРека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, касается очень сложной темы и неоднозначной, я бы сказал, темы эмиграции из Израиля. Публикуются разные противоречивые данные о масштабах этого явления в последние дни. В какой степени, с вашей точки зрения, это явление как таковое угрожает будущему государства? В конечном счете, с одной стороны, разумеется, это бесспорно, каждый человек имеет право жить там, где он хочет, и так, как он хочет. С другой стороны, вопрос заключается в том, как такое явление влияет на наше будущее, на будущее тех, кто, по крайней мере, принял решение оставаться в Израиле, и как с этим явлением можно бороться. Об этом мы спрашиваем вас. Заходите на нашу страницу, на страницу КанРека, отвечайте, комментируйте, высказывайте свое мнение, пишите нам. Дискутируйте между собой, дискутируйте с нами, дискутируйте с нашими собеседниками, спорьте, критикуйте нас, более чем приветствуется. Единственная просьба, как всегда, делайте все это вежливо. Сейчас 7 часов 27 минут. В ожидании нашего следующего собеседника несколько заголовков израильских газет. Газета «Идиот Ахронот», «Политика в центре». В ответ на декларацию министра обороны о намерении сменить командующего центральным округом, начальник генерального штаба заморозил назначение высокопоставленных офицеров ЦАЛа. Главы поселенческих советов поспешили выразить свою поддержку Ави Блюту, и КАЦ дал задний ход. В оборонной системе есть те, кто полагают, что он пытался усилить свой статус на правом фланге Ликуда, однако, судя по всему, на сей раз он только причинил ущерб своей собственной партии. В армии также чувствуют себя задетыми. Высокопоставленные офицеры взвешивают свои шаги из-за общественной цены и политической цены, которую они платят за каждую должность. Об этом Йоси Йошуа на 4-й странице газеты «Идиот Ахронот». И здесь же несколько авторских материалов. Министр против безопасности, пишет Бендрор Ямини. Отстранения которого не было, пишет Наве Дроми. Праймерис в центральном округе, пишет Элиша Бен Кимон. Об этом же на самом деле главный заголовок газеты «Исраэль». Гайом, заморожены назначения офицеров, генералов ЦАЛа. Гнев на верхушке армии в отношении министра обороны после того, как он пытался отстранить от должности командующего центральным округом Ави Блюта в прямом эфире. Поддержку получает Ави Блют и среди глав местных региональных советов. Премьер-министр хранит молчание. Судя по всему, по крайней мере, внешне складывается впечатление, что КАЦ взял свои слова назад. «Я очень уважаю», — заявил он Ави Блюта. Однако его приближенный министр обороны бросают ответственность на начальника генерального штаба. Это не Кац, это Замир изменил свою точку зрения. До выборов не будет изменений в генеральном штабе. Лилах Шваль об этом пишет в газете «Исраэль Айом» на пятой странице. Йоав Лимор, военный обозреватель, публикует статью под названием «Министр Кац подорвался на мине, которую сам себе подложил». На четвертой странице газеты «Исраэль Айом» на эту тему Амнон Лорд публикует статью под названием «Блот – это лучший командующий центральным округом, начиная с 73-го года». Я не знаю, уважаемые радиослушатели, насчет 73-го года, но, безусловно, давно не было такого, такого командующего центральным округом, которому удавалось так сказать, поддерживать отношения и с умеренными силами в Совете поселений, и обеспечивать, насколько это входит в функции армии, обеспечивать порядок в Иудее и Самарии, и бороться, эффективно бороться с террором. Это действительно, на самом деле, исключительный офицер Ави Блуд. Я говорю это не понаслышке, а почти из личного знакомства. Не личного знакомства, но близкие люди, которые знакомы с ним и с его деятельностью. Это, опять же, мое личное мнение, и поэтому, так сказать, я позволяю себе его вот так осторожно высказать. Шерит Эвитан Коэн публикует статью под названием «Мы видели все ужасное, все отвратительное, что было, что есть в системе праймериз», об этом на шестой странице. Гершина Коэн, генерал-майор запаса Гершина Коэн, государственность – это самое главное в данный момент, особенно для министра обороны. Пинхас Валенштайн, бывший глава Совета поселений, призывает оставить ЦАЛ за, так сказать, вне кампейна, вне предвыборной кампании, об этом на шестой странице. К сожалению, этот призыв малорелевантен. Все используют ЦАЛ для своего кампейна, да, и те, кто используют его в качестве... так сказать, элемента при борьбе за призыв, в том числе публикуя фотографии в военной форме и так далее. В общем, армия, к сожалению, давно втянута в политические дрязги. Хотелось бы, конечно, чтобы этого было как можно меньше. В конце концов, армия, она армия для всех. Это газета «Исраэль Гайом», газета «Маариф». Пытаемся сейчас посмотреть ее заголовки, о чем пишет сегодня газета «Маариф». Она, кстати говоря, тоже посвящает главный заголовок той же самой теме. «Исраэль Кац», «Ави Блуд», начальник генерального штаба Эйаль Замир и все, что между ними. Итак, начальник генерального штаба, двоеточие, нету назначений в армии до выборов. Здесь фотография Исраэль Кац и Эйаль Замир. Продолжим позднее знакомиться с заголовками газеты. Сейчас я приветствую в нашем эфире министра в Министерстве финансов, депутата Кнесета, члена военно-политического кабинета Зеева Элькина. Господин Элькин, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Прежде всего, ваш комментарий по поводу скандала, который гремит уже сутки почти. Исраэль Кац, Ави Блуд и Эйаль Замир и все, что между ними.
2: Ну, я думаю, что все уже понимают, что скандал был несколько раздут, потому что, как уже объяснил министр обороны, он не имел в виду увольнять действующего командира Центрального военного округа, а только имел в виду объявить, кто будет его преемником. Кстати, согласно рекомендациям начальника генштаба, кандидатура генерала Бар-Халифа, это кандидатура, которая была предложена Эйаль Замиром. Я очень хорошо знаю Ави Блуда, нынешнего командира Центрального военного округа, еще с тех пор, когда он был военным адъютантом, премьер-министром, и как бы много работали вместе и в военном политическом кабинете, и в разного рода дипломатических задачах, которые были, особенно во взаимоотношениях с Россией в свое время. Я считаю, что Ави Блуд, он лучший, наверное, командир Центрального военного округа в последние 10-20 лет. Очень много сделал и для поселенческого движения, и для Самарии, и для того, чтобы не дать террору поднять голову в Иудее и Самарии в эти непростые годы.
0: Может, не стоило тогда министру обороны, выражаться так неосторожно и создавать впечатление, которое, я полагаю, было не случайным, министр Элькин. Министр Кац опытный политик, и случайных фраз у него не бывает. Вероятно, в преддверии праймериз ему хотелось произвести впечатление на кого-то, и он сделал то заявление, которое сделал.
2: Нет, это не вопрос праймериз. Он был как бы очень разочарован позицией генерала Блута, которая была высказана в рамках судебного процесса, который сегодня проходит. В этом смысле, кстати, вот я очень уважаю Блута, но я думаю, что он ошибся. Не может генерал подавать в суд позицию, которая отличается от политики министра обороны. У нас все-таки армия подчиняется избранным политикам, а не наоборот. Армия командует государством. Поэтому в этом смысле я считаю, что Авиблот совершил большую ошибку, когда вместе с прокуратурой, в том, что касается там конкретного дела о одном поселенце, свобода которого была ограничена из-за того, что он подозревается в антигосударственных действиях.
0: В насильственных действиях в отношении палестинцев, да?
2: Я считаю, что генерал, даже если он не согласен с позицией министра обороны, он все-таки подчиняется начальнику генштаба, который должен подчиняться министру обороны. Так должно быть в нормальной демократической стране. Поэтому я могу понять, что Исраэль Кац, который, кстати, на мой взгляд, хороший и эффективный министр обороны, и показал это за это время, я могу понять, что Исраэль Кац был очень недоволен этой позицией, и поэтому, так сказать, высказался, как высказался, но в конечном счете никаких драм нет. Авиблот продолжает свою работу как командующий Центральным военным округом, а уже как бы объявлено имя его преемника.
0: До смены еще год. До того, как заканчивает Авиблот свою каденцию.
2: Как вы понимаете, поскольку мы движемся к выборам, то у Исраэля Каца был интерес зафиксировать, что именно он назначит преемника и следующего командира Центрального военного округа. Кстати, кандидатура, которую он объявил, генерал Бархалифа, это боевой генерал, который доказал себя во время последней войны. У него очень много знаков отличия, он очень много что сделал для безопасности нашего государства, поэтому у меня нет сомнения, что он тоже будет хорошим командиром.
0: Давайте поговорим
2: Центрального военного округа. Для меня это, кстати, люди, которые отвечают за мою безопасность. Я живу здесь, как вы знаете, в Иудее и Самарии, поэтому для меня это не просто какие-то слова.
0: Это личные вопросы.
2: Безопасность на дорогах, по которым езжу я, члены моей семьи, мои соседи, мои друзья.
0: Давайте поговорим о Южном военном округе, точнее говоря, о том, что происходит в секторе Газа. Соглашение, так сказать, бросили нам на голову в минувшую пятницу. До сих пор непонятно, что знал, чего не знал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. С вашей точки зрения, это хорошее соглашение?
2: Соглашение не бросили нам на голову, мы его более-менее знаем еще год тому назад, когда мы подписались под программой Трампа, в рамках которой были освобождены все наши заложники. Этот этап, который происходит сейчас, он по первоначальному плану на самом деле должен был произойти почти год тому назад, сразу же после освобождения всех заложников.
0: Вот в этой форме, как его опубликовали в пятницу? В той...
2: Более-менее, да, это то, что находится в программе Трампа. Другое дело, что Хамас на самом деле тянул время. Он не хотел этого второго этапа, потому что второй этап содержит разоружение Хамаса. И Хамас делал все, чтобы затянуть переговоры, чтобы сделать формулировки более расплывчатыми. И пошел сейчас на подписание соглашения только по одной причине. Я как бы это вижу даже в разведсводках, которые я читаю каждое утро как член военно-внешнеполитического кабинета. Хамас очень опасается того, что Израиль возобновит военные действия в секторе Газы. Хамас находился под большим давлением того, что Израиль на самом деле все время сжимал петлю на шее у Хамаса. Если мы начинали этот договор, когда мы контролировали 50% сектора Газа, сегодня мы контролируем уже более 60%, да, то есть петля все время стягивалась на шее у Хамаса. И он был под очень большим давлением американцев, которые ему прямо сказали, что не надоело вот эта вот вся все затягивание процесса. Если Хамас не подписывает это соглашение, то американцы говорят израильтянам, делайте с Хамасом все, что вы хотите.
0: Но в конечном счете, министр Элькин, если даже это соглашение будет реализовано побуквенно, то итогом его станет, что Хамас, который совершил 3 года тому назад зверский акт агрессии в отношении Израиля, останется на территории сектора Газа. Останется невооруженным, останется как будто бы якобы невооруженным, да? Но продолжит контролировать жизнь в секторе Газа. Это не полная победа, о которой вы говорили.
2: В рамках этого соглашения Хамас не продолжит контролировать жизнь в секторе Газа. Часть этого соглашения — это то, что он на самом деле...
0: Передаст это комиссии технократов, которая наполовину контролируется Хамасом.
2: Нет. Комиссия технократов не контролируется Хамасом. Это было одно из условий людей, которые в нее входят. У Израиля было право вето на каждого человека, который туда входит. Так что будьте уверены, что Шабак проверил всех, и там нет людей, которые контролируются Хамасом. Но другое дело, я скажу свое личное точку зрения. Я не верю, что Хамас превратится в орден Марии Терезы. Сложит оружие, откажется от реальной власти в секторе Газа. Я не вижу признаков, что Хамас собирается это делать. Для него подписание соглашения — это просто какой-то способ уменьшить давление и потом затягивать процессы дальше. Поэтому Израилю здесь ни в коем случае нельзя попадать в какие-то ловушки. Да? Наша позиция очень простая. Пока Хамас реально не разоружится, причем это не только отказ от оружия всех видов, в том числе и от легкого оружия, это и разрушение всех туннелей, которые остались еще на той части, которую контролирует Хамас. Мы разрушили уже практически полностью все туннели, которые были сооружены Хамасом на той территории, которую мы контролируем, вот эти 60%. Но есть еще туннели на той территории, которую контролирует Хамас. Пока они не будут разрушены, пока оружие не будет сложено, Израиль останется на так называемой желтой линии. Мы будем продолжать контролировать 60% территории сектора Газа.
0: Вопрос, как Израиль будет противостоять давлению, неизбежному давлению, которое будет на нас оказано с требованием отойти? Это, собственно говоря...
2: Израиль умеет противостоять давлению. Это наша позиция, американцы ее знают. Вчера на встрече руководителей Совета мира с Бенямином Нетаньяху вышло официальное сообщение, под которым был подписан Совет мира, да, что они хорошо сознают, что Израиль не будет никакого передислокации израильских войск, пока не закончится разоружение Хамаса полностью. Поскольку, как я уже сказал, я не верю в то, что Хамас изменит свою суть, то разоружения не будет. И нынешний статус-кво более-менее сохранится.
0: Давайте поговорим несколько слов о предвыборной кампании. Мы находимся 84 дня до выборов. Прежде всего, напомните нам, в рамках соглашения с Ликудом вы, как представитель партии Ямин Мамлахти, баллотируетесь на праймериз в Ликуде, получаете забронированное место?
2: Нет, я баллотируюсь на праймериз в Ликуде, как и все министры и депутаты, действующие в Ликуде. Я об этом заявил уже давно, год тому назад. Готовлюсь к этим праймерис, встречаюсь с партийными активистами.
0: Судя по решению, которое было принято сегодня ночью судом, внутренним судом Ликуда, у вас уже нет возможности баллотироваться через округа. То есть придется
2: баллотироваться... Я не собирался баллотироваться через округа. Я все-таки много лет министр и депутат. Это предназначалось больше для новых депутатов, которые были избраны по округам, и для которых это первая каденция. Я изначально, опять же, заявил и записался, официально подал свою кандидатуру на общенациональный список и буду баллотироваться.
0: Будете баллотироваться по общенациональному списку 17 августа, праймерис. Ситуация в Ликуда и, в принципе, скажем так, коалиционного блока, мягко говоря, сложная. По большинству опросов вы находитесь, ваш блок находится на 50-51-52 мандата, самое большое.
2: Есть разные опросы. Есть опросы, по которым мы 63-64.
0: Да, но по большинству опросов я подчеркиваю. То, что те законы, которые были приняты в последнюю неделю работы Кнессета, и тот резкий поворот, который сейчас делает Бениамин Нетаньяху, когда он сначала продвигал закон о прекращении задержания дезертиров, теперь он говорит, что этот закон не работает, как будто это не было известно с самого начала. Что вы думаете обо всем этом?
2: Знаете, закон, который прошел о прекращении задержания дезертиров, он изначально был предназначен на несколько месяцев. Да? Его срок действия кончается в ноябре. Это изначально никто не имел в виду, что это будет постоянный закон. Речь шла о том, что во время предвыборной кампании какие-то еще усиления, эскалации внутри общества и конфликты, которые все равно не приведут к увеличению количества призывающихся, они неправильны. Будет новый Кнессет, он должен будет провести закон о призыве. Ситуация, которая была много лет, десятилетиями в Израиле, понятно, что она не может больше сохраняться.
0: А почему все после это, выборов произойдет то, что понимаем. Не происходило во всю эту каденцию, предыдущие каденции и так далее? Я имею в виду в случае вашей победы. Кто поверит сейчас, что после выборов та же самая коалиция будет действовать иначе, чем она действовала до сих пор?
2: Ну, во-первых, мы действительно всерьез собирались провести закон о призыве. Он не прошел, кстати, из-за внутреннего конфликта внутри ультраортодоксальных партий. Мы смогли добиться того, что часть лидеров ультраортодоксальных партий уже были готовы его поддержать, но позиция хасидской части, я жду Тора, да, Агудат Исраэль, мне позволила численно, просто по цифрам, которые были в Кнессете, провести.
0: Вы считаете, что этот закон был, изменил бы ситуацию, закон Бисмута? Это вот реально был хороший закон, который к чему-то вел?
2: Я считаю, что единственный способ добиться призыва, изменить ситуацию, которая десятилетиями была в Израиле, это создание экономического механизма давления. У Израиля нет возможности посадить в военную тюрьму 60 тысяч ультраортодоксов. У нас просто нет, у нас нет мест в тюрьме для террористов даже. На время от времени освобождаем легких террористов, просто потому что их негде держать. Так мы сейчас еще будем содержать за счет государства 60 тысяч заключенных ультраортодоксов. Это не решит проблемы. Решит проблему механизма экономического воздействия. Я считаю, что тот, кто служит и в армии, и отдает свой долг государству, он должен получать очень много разных экономических льгот от помощи в высшем образовании, в покупке квартиры, практически в любой части, в любом элементе жизни в государстве Израиля. Тот, кто не служит, наоборот, должен платить за эту цену экономическую. В тот момент, когда пройдет подобного рода закон, и с другой стороны, а это очень важно, пройдет в том числе и голосами ультраортодоксальных депутатов, потому что у них не будет выбора, нынешняя ситуация для них тоже невозможна. В этот момент мы будем уже в новой ситуации, не будет культурной войны, а реально будет работать карман, да, экономика. Я это видел, когда я смотрел на ситуацию с высшим образованием для ультраортодоксов. Вначале это было табу, они были категорически против, была культурная война. Когда культурная война закончилась, и были созданы учебные заведения, которые подходили для них, сейчас все
0: пока
2: больше и больше
0: получают
2: высшее образование, и это перестало быть табу. Почему? Потому что они тоже хотят жить нормально, зарабатывать.
0: Пока что, последний вопрос, господин Элькин, пока что в период предвыборной кампании финансовая комиссия переводит почти 400 миллионов шекелей коалиционных денег. Вам не кажется, что вы просто теряете голоса вот с каждым таким решением? Люди смотрят на это и говорят, собственно говоря, зачем нам это нужно?
2: Когда вы говорите про коалиционные деньги, Габи, нужно очень хорошо понимать, на что эти коалиционные деньги идут. Это термин, который очень часто используется реально. Очень многие элементы коалиционных денег вообще никак не связаны с ультраортодоксами. Эти цифры, которые всем бросаются,

0: вы...
1: Про ультраортодоксов у меня есть очень много критики, как выглядит сегодня ортодоксальное общество, но за них голосуют их представители. Единственный способ как бы изменить порядок приоритетов, это усилить. Если бы Ликуд был, как в свое время, он был 40 мандатов, а не 32, то, естественно, гораздо больше денег мы бы переводили на больницы на севере, и меньше денег шли бы на ультраортодоксов.
0: Есть...
1: В конечном счете демократия – это цифры, да, то есть...
0: И коалиция, цифры, которую вы выбираете формировать, с ультраортодоксами или без них, ну, это выбор того, кто будет формировать будущую коалицию.
1: Министр... Это часто не выбор, я хочу вам напомнить, что все остальные политические силы отказались формировать коалицию с Ликудом.
0: И это правда.
1: Вы это прекрасно знаете. Если бы они были готовы присоединиться к коалиции, то влияние ортодоксов было бы меньше. Например, мы, когда присоединились к коалиции, то возможность Агудат Исраэль, которая была самая радикальная партия ультраортодоксальная в коалиции, она откладывалась, они ушли из коалиции, правительство не упало, потому что мы вошли в правительство. Если бы это сделали другие политические силы, как Ганс, как Авигдор Либерман и другие, то не было бы зависимости от ультраортодоксов. Можно было бы им сказать, вам не нравится, уходить.
0: Министр Зеевельке, министр Министерства финансов, член военно-политического кабинета, депутат Кнесета, огромное спасибо за участие в программе. Всего доброго.
1: Спасибо большое. Всего хорошего.
0: 7:49. Продолжаем беседовать с представителями политической системы. Депутат Кнесета Владимир Беляк, партия Еш Атид, кандидат в депутат от политического блока Бьяхад. Господин Беляк, доброе утро.
2: Шалом, Габи, доброе утро.
0: Прежде всего, хочу получить от вас, как, знаете, говорят, Эдмумхе, да, свидетель-специалист, вот про эти самые 400 миллионов, о которых мы говорим. Я хочу напомнить, что вы координатор оппозиции финансовой комиссии Кнессета. Министр Элькин говорит о переводах больницам Севера и так далее. На что идут эти деньги?
2: Да-да, я слышал сейчас, что Зев говорил про больницы Севера. Больницы Севера — это 5 миллионов шекелей, которые действительно Уфир Кац перевел на больницы Севера. Сегодня финансовая комиссия, видимо, переведет 268 миллионов шекелей на ультрарелигиозное образование, где не учат базовые предметы. 124 миллиона шекелей коалиционных средств на министерство поселения Урицтрук. 95 миллионов шекелей на Министерство по делам религии. Это только частичный список. Поэтому, когда говорят про больницы Севера, нужно это... нужно говорить о цифрах.
0: При этом нужно сказать, депутат Владимир Беляк, нужно сказать, что эти переводы утверждены ни много ни мало юридическим советником Кнессета. Да? То есть тут нет того, что вы любите называть мехтав, да, или какой-то там... ничто не под столом и так далее. Сагит Афик это утвердила, все более чем законно.
2: Все более чем законно, и в той же мере незаконно. У меня есть очень много критики по поводу данного решения юридического советника Кнессета, но что они говорят в коалиции? Они специально сделали так, что в каждом переводе, допустим, если возьмем перевод на Министерство образования, перевод на Министерство образования, если не ошибаюсь, это около 4 миллиардов шекелей, потому что, в конце концов, речь идет о деньгах на Министерство образования, в том числе государственное образование. И в этом переводе они специально засунули туда 268 миллионов коалиционных денег в период выборов, что, как правило, не принято делать в период выборов. И теперь они говорят, если вы не утвердите этот перевод, в конце концов, часть учителей не получит заработной платы. Понимаете, это все политические игры. В конце концов, речь идет об разбазаривании государственных средств. И я опять же говорю, речь идет в период выборов. Okay. В период выборов, как правило, Кнессет работает иначе.
0: Это верно. Как работает фракция Еш Атид в настоящий момент? Судя по опросам, эта фракция сокращается со скоростью один мандат в неделю. Что происходит, депутат Кнессет Владимир Беляк? Почему от вас уходит избиратель?
2: Ну, во-первых, я думаю, что в последние две недели нам удалось остановить эту тенденцию. В конце концов, в любой избирательной кампании есть динамика. В последней неделе динамика была отрицательная, с этим сложно спорить. И в то же время есть еще около 85 дней до выборов, еще многие цифры изменятся. До 7 сентября будут сформированы избирательные списки. Все депутаты и Еш Атид, и от партии Беннета, блока

0: поехать. Мы все очень тяжело работаем. Мы находимся в каждой точке нашей страны, пытаемся разбирать и объяснять нашу позицию. Я думаю, что мы одна из немногих партий, если не единственная, у которой, например, есть конкретная программа по борьбе с дороговизной жизни еще во многих областях. И еще многие цифры
1: Может, союз с Беннетом был ошибкой? Я уверен, что порознь вы бы набирали сегодня больше, чем 13 мандатов.
0: Знаете, Габи, я вам скажу так. Я думаю, что, во-первых, у этого союза есть огромный потенциал. Союз либеральных правых с израильским политическим центром — это то место, где сегодня находится большинство израильских граждан. И опять же, все нужно проверить.
1: Они голосуют иначе.
0: Я думаю, что...
1: Даже если они большинство там, голосовать они предпочитают за другие партии.
0: Мы увидим это, в конце концов, 27 октября. Я нахожусь в прямом контакте с Беннетом и с Лапидом. Мы действительно работаем над конкретными программами по исправлению израильского общества. И я уверен, что в ближайшие 85 дней цифры еще изменятся.
1: Йоав Сигалович переходит в партию РАМ. Я почти стесняюсь спросить, принял ли он ислам. Это такой... И достаточно неординарный шаг, мягко говоря.
0: Насколько я знаю, по крайней мере, Йоав сегодня возвращается в Израиль после отпуска. Я с ним последние недели... мы разговаривали, но на другие темы. Честно говоря, я просто не знаю. Я могу сказать, что Йоав мой друг, я его очень уважаю. Я считаю, что он был отличным заместителем министра внутренней безопасности. Единственным человеком, которому удалось снизить количество убийств в арабском секторе в последние 20 лет.
1: Все это прекрасно. Какое-то имеет отношение к возможности его перехода в РАМ?
0: Я не знаю, можете спросить эту Йоава, когда он вернется в Израиль. Я просто не знаю, насколько это верно. Он это не подтвердил еще.
1: Давайте поговорим о том, что будет после выборов. При условии того, что Гади Айзенкот, скорее всего, он будет лидером вашего блока, получает возможность формировать коалицию. Есть очень много противоречий уже сейчас. Кто-то не готов войти в коалицию с партией Демократим, кто-то не готов войти в коалицию с ультраортодоксами, кто-то готов опираться на РАМ извне, кто-то не готов. Очертите ваши параметры, ваши границы с этой точки зрения.
0: Во-первых, я еще не уверен, кто в конце концов будет премьер-министром. Я считаю, что правильный кандидат на пост премьер-министра — это Нафтали Беннет. У него есть наибольшие шансы и сегодня привлечь голоса от противоположного лагеря. Что касается наших параметров, я думаю, что мы об этом уже говорили и у вас. Мы стремимся создать широкую сионистскую коалицию, которая будет опираться на 63, 64, 65 мандатов. Вчера, если я не ошибаюсь, в вопросе 12-го канала у нас было 60 мандатов. То есть мы не очень далеки от нашей цели, и при правильной работе нам удастся в последней неделе создать вот эту правильную динамику, которая в конце концов и приведет нас к победе. Опять же, широкое сионистское правительство, которое, самое главное, не только будет создано, да, для... Я слышал сейчас Зев Элкин говорит, ну что вы от нас хотите, у нас не было других способов создания коалиции. Создание коалиции — это не цель. Власть — это не цель. Цель — это изменить израильское общество. Цель — это провести реальные
1: это
0: реформы.
1: Это очень хороший лозунг. Когда у вас будет... В том случае, если у вас будет 58, 57, 59 мандатов, вспомните ли вы об этом лозунге и скажете, окей, у нас не получилось, либо попытаетесь найти какие-то обходные пути, возможно, ШАС, возможно, РАМ, возможно, кто-то еще.
0: Ну, во-первых, я вам скажу, после 4 лет в оппозиции финансовой комиссии, когда я видел это дикое абсолютно разбазаривание бюджетных средств со стороны ультрарелигиозных партий, я считаю, что нет иного выбора, нежели оставить их как минимум 8 лет в оппозиции. Это один
1: момент. РАМ может быть союзником по коалиции?
0: Что касается арабских партий, я действительно не думаю, что после 7 октября сегодня есть некая возможность, некая легитимность для создания коалиции, которая будет опираться на арабские партии. Поэтому, опять же, наша цель — создать широкое сионистское правительство. Есть 1000 сценариев, можно об этом очень много говорить, но я предпочитаю говорить о том, что надо делать, о том, что нужно сделать, чтобы выиграть выборы. И самое главное, я опять на этом ставлю самый главный упор, как изменить израильское общество, как провести
1: это
0: реформы,
1: понятно,
0: и улучшить жизнь израильских граждан.
1: Когда мы будем знать, на каком вы месте в предвыборном списке, как это формируется?
0: У нас есть комиссия в Ешатид, которая этим занимается. Она состоит из 4 человек. До 7 сентября будут поданы списки, и вы узнаете, на каком месте я буду.
1: Координатор...
0: Я уверен, что в нашем списке будут русскоязычные депутаты на реальных местах.
1: депутаты, то есть не только вы, но еще кто-то.
0: Депутаты, да.
1: Еще кто-то. Окей, записано. Депутат Кнессета Владимир Беляк, координатор оппозиции финансовой комиссии Кнессета, Ешатит, кандидат от Бияхад в Кнессет. Большое спасибо за участие в программе.
0: Спасибо.
1: Всего доброго. Будут русскоязычные депутаты, сказал депутат Кнессета Владимир Беляк. Сейчас 7 часов 50, почти уже 9 минут в Израиле. Этот час программы подошел к концу. Дрор Ротштейн за пультом. Мила Сталинская, продюсер. В подготовке и проведении программы принимает участие Яна Брискман. Редактор выпуска Людмила Ермакова. У микрофона Габи Вольфсон. Встретимся после 8-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Тема дня». Оставайтесь на Канрек.

0: Финал международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. Лучшие молодые пианисты мира в Тель-Авиве. Концерты с 3 по 9 сентября. Кто покорит жюри и публику? Билеты в Eventim. Звездочка 9066.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

0: в Иерусалиме 8 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан-Река, в студии Семен Каплан. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху заявил, что в случае формирования широкого правительства национального единства он намерен решить проблему закона о призыве. По словам Нетаньяху, он хочет принять полноценный закон, согласно которому право на освобождение от военной службы сохранят только те, кто действительно целиком посвящает себя изучению Торы. Все остальные будут обязаны пройти службу в армии. В противном случае к ним будут применяться все предусмотренные законом меры, вплоть до ареста и тюремного заключения. Полемика вокруг заявления министра обороны о командующем Центральным военным округом. На состоявшемся вчера заседании форума Генерального штаба генералы выразили поддержку командующему Центральным военным округом генерал-майору Ави Блюту. Начальник генштаба Эйаль Замир сказал: «Никто не собирается тебя увольнять». Корреспондент Кан Итай Блюменталь сообщает, что Блут, в частности, говорил с генералом-майором Дадок Бар-Калифа, которого называют его возможным преемником. Известно, что они находятся в дружеских отношениях. Согласно принятой в ЦАЛе практике, командующий Центральным военным округом занимает этот пост 3 года, поэтому Блуту предстоит служить в этой должности еще как минимум год. Переговоры между Израилем и Ливаном возобновятся сегодня в Риме. Корреспондент Кан Рой Кейс сообщает, что министр иностранных дел Ливана Йосеф Раджи фактически отстранен от участия в переговорах из-за своей жесткой позиции в отношении Хизбаллы. По словам одного из ливанских политических источников, президент и премьер-министр страны не хотят чрезмерно обострять отношения с Хизбаллой и шиитским движением «Амаль». На фоне напряженности между Ираном и Соединенными Штатами президент Трамп заявил накануне, что переговоры с Ираном продолжаются, и он предпочитает дать Тегерану шанс прийти в себя до нанесения удара, который может его уничтожить. «Это их последняя возможность подписать хорошее соглашение», — сказал Трамп в беседе с журналистами в Белом доме. По его словам, на первом этапе переговоров стороны обсудят открытие Ормузского пролива для свободного прохода, а на втором — ликвидацию ядерной программы Ирана. Он предположил, что переговоры будут развиваться быстро, однако подчеркнул, что вариант военной операции не снят с повестки. Об этом сообщает корреспондент Кан Натан Гутман. Реализация плана Трампа в секторе Газа. После встречи генерального директора Совета мира Николая Младенова с премьер-министром Нетаньяху Совет опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что цель ясна и не вызывает никаких сомнений. Полное разоружение сектора Газа и переход от власти, основанной на силе оружия, к гражданскому управлению. Совет мира также опроверг то, что назвал неточными сообщениями, и уточнил, что полный вывод подразделений ЦАЛа за пределы нынешней «желтой линии» начнется только после завершения процесса разоружения, которому Хамас, по утверждению Совета, обязался перед посредниками. Член военно-политического кабинета министр Зеев Элькин заявил, что Израиль не выведет войска с занимаемых позиций в секторе Газа до тех пор, пока Хамас фактически не разоружится. В интервью Яиру Вайнерову в эфире Кан Решет Бет Элькин выразил скептицизм относительно намерений группировки сдать оружие. «Позиция Израиля, — заявил министр, — заключается в том, что мы должны отступить только после полного разоружения Хамаса, как тяжелого, так и легкого оружия. Скажу честно, я очень скептически отношусь к тому, что это произойдет. Мы предпочитаем отодвинуть угрозу от наших населенных пунктов на юге. Если Хамас не разоружается, мы предпочитаем контролировать 60% территории сектора, которая сегодня зачищена от Хамаса, а не подпускать их снова к нашей южной границе». Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме и в Аш-Доде составит 32 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе будет 31, в Цфате и в Бейершеве 35, а в Эйлате ожидается до 42 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 40 до 80 сантиметров. Таковы главные новости утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Кан-Река слушайте в 9 часов. Доброго дня! Шалом, Миирушалаем.
2: Кан-Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: לא על רקע השבעה באוקטובר, נעשתה הרבה הרבה אחרי זה, כשאנחנו יודעים שבאותה תקופה גם השב"כ ניהל חקירות ועדיין מנהל שקשורות לפרשיות ביטחוניות מאוד מאוד חמורות שמערבות את קטר וסביבת ראש הממשלה. אז אנחנו...
1: יש עוד הרבה דברים לדבר על העניין הזה, אבל לצערי הרב הרב הרב הזמננו תם. אלוף משנה במילואים דוקטור ערן שמיר בורר, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה גם, יום טוב.
1: Я спросил нашего собеседника о границах полномочий, разделении полномочий между ЦАЛом, между армией и политическим руководством. Есть ли какие-то, четкие представления о том, где заканчивается граница одной структуры, начинаются полномочия другой. Наш собеседник говорит о том, что это прописано в основном законе об армии. С одной стороны, армия должна подчиняться правительству. Армия находится в прямом подчинении правительства. Министр, который контролирует работу армии, это министр обороны. С другой стороны, должна быть предотвращена политизация политизация армии. Под политизацией наш собеседник понимает ситуацию, при которой политики диктуют конкретную реализацию шагов армии, то, как армия выполняет общую политику, которую правительство имеет право направлять. Правительство имеет право формировать политику, разумеется, но конкретная реализация должна оставаться за армией. Наш собеседник говорит о том, что он не знает ничего о том, что каким-то образом не выполнялись распоряжения армии, распоряжения правительства армией во время войны в Газе. И с этой точки зрения его скорее беспокоит то, что гуманитарные грузы, которые направлялись, подвергались актам вандализма, как это называет наш собеседник, со стороны израильских граждан, а полиция стояла в стороне и ничего не делала. Поэтому в конечном счете есть премьер-министр, на котором лежит ответственность. А что касается истории с Исраилем Кацом, то мы не в первый раз видим вмешательство и какие-то политические истории в этом контексте. Даже если не было прямого увольнения в прямом эфире, то сам факт того, что министр обороны вмешивается в то, кто будет командующим центральным округом, в то время как речь идет о полной прерогативе начальника генерального штаба, это крайне беспокоит. Тем более, если мы вспомним, что был уволен по политическим мотивам, как считает наш собеседник Йоав Галланд. Если был уволен по политическим мотивам, как считает наш собеседник, был уволен предыдущий глава Шабака, то понятно, что это не первая история подобного рода. Подполковник запаса доктор Иран Шамир Борер, директор Центра национальной безопасности и демократии в Израильском институте демократии, бывший глава департамента международного права ЦАЛ. 8 часов 52 минуты. Сегодня возобновляются переговоры между Израилем и Ливаном. О чем пойдет речь? Марьяна Беленькая с нами в эфире. Арабист, автор телеграм-канала «Фалафельная». Марьяна Беленькая, доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Итак, в Риме возобновляются переговоры между Израилем и Ливаном. Что на повестке дня?
2: На повестке дня, в первую очередь, оценка того, как продвигается работа в пилотных зонах. Напомню, что есть две пилотные зоны. И Ливан, естественно, хочет расширить эти зоны. Если будет признано, что они все успешно, то будут добиваться того, откуда будут затянуть.
1: Вы, к сожалению, прерываетесь. Марьяна, вас плохо слышно. Я надеюсь, нам удастся восстановить связь, потому что мы очень-очень плохо слышим нашу собеседницу. Марьяна, вы с нами?
2: Да.
1: Окей. Итак, демаркация?
2: Демаркация сухопутных границ, хотя некоторые пишут, что возможен пересмотр морских, но я пока это оставлю. И обмен телами и обмен, тут сложно сказать, заключенными, потому что Ливан требует возвращения тех, кто был захвачен в плен во время войны, а Израиль хочет получить тела ливанских евреев, похищенных в Ливане еще в 80-е годы. Вот это раньше не возникало. Ну, собственно, вот такая повестка.
1: Будет ли на повестке дня требование Ливана сформировать график отступления ЦАЛа из Южного Ливана?
2: Да, это будет обсуждаться, безусловно. Так же, как Израиль, я вот еще не сказала, будет обсуждать возможности для ограничения действий Хизбаллы, так и политических, и финансовых.
1: В какой форме ограничения?
2: в каких-то той форме, в которой возможно. То есть, естественно, не боевыми действиями.

0: временной Хизбаллы из политической жизни. Возникает вопрос, что финансирование Хизбаллы продолжается из внешних источников, контрабанда Хизбалле продолжается. Вот это все будет тоже на повестке дня.
1: Как в Ливане реагируют вообще на весь этот процесс? Насколько, по вашей оценке, у Ауна и его правительства, и его власти есть действительно общественная легитимация в Ливане, если можно говорить о Ливане как о единой структуре? Есть общественная легитимация вести переговоры с Израилем? И к чему-то приходить?
0: На самом деле очень мало поддержки ОУНа, потому что ливанцы видят продолжение и реакции только Хизбаллы, которые в принципе против этих договоров и сторонники Амаль, средний, я имею в виду, которые недовольны тем, что Израиль остается на юге, уход Израиля, ну, практически нету, отмечают, что буферные зоны, два района для Израиля и не было, а границы населенного пункта Израиль остается. И продолжается так, продолжается разрушение, я сейчас цитирую, ливанских деревень на юге Ливана, и это все вызывает полное недовольство населения.
1: Недовольство населения, понятно, вопрос в том, что то, собственно говоря, дальше. То есть переговоры эти, они продолжаются сегодня. Вряд ли будет достигнуто какое-то далеко идущее соглашение уже сегодня. Чего мы ожидаем на практике, на территории, на местности в ближайшее время?
0: На практике мы ожидаем, что пилотные зоны будут так или иначе расширяться, пусть не быстро. И ливанские переговорщики говорят, что дайте как бы время, дайте практике взять свое, не нужно спешить, не надо ради вот показухи успехов. Да, ну пусть все идет так, как идет, и армия снова как бы обосновывается, и все остальные тоже шаги делаются так, как нужно. Лучше чуть-чуть потянуть и сделать как нужно, чем поспешить. Поэтому я думаю, сейчас все и начнутся какие-то запятки.
1: Марианна, вас очень плохо слышно, к сожалению.
0: Понятно, что границы ждать пока не стоит очень быстро в решении.
1: Окей. Марианна Беленькая, арабист, автор телеграм-канала «Фалафельная». Большое спасибо за участие в программе.
0: До свидания.
1: К сожалению, мы действительно очень плохо слышали сегодня нашу собеседницу, и поэтому этот разговор, который можно было бы вести, там очень много разных тем, которые важны для понимания того, что происходит сегодня в Ливане, вынуждены были прервать. Ливанская тема остается на повестке дня. Продолжим мы, разумеется, за ней следить и обсуждать, потому что Ливанский фронт остается одним из наиболее важных. Вот я вижу сообщение последних минут буквально, что Иран и Оман близки к соглашению по поводу Ормузского пролива, соглашению, которое позволит Ирану получать деньги за использование другими сторонами этого пролива. Высокопоставленный иранский представитель заявил, что у врага нет возможности начать полномасштабную атаку против нас, точнее говоря, против Ирана. Это то, что происходит в настоящий момент. Переговоры продолжаются. Не очень понятно, при посредничестве кого, по крайней мере, сейчас Иран и Оман приходят к договоренности, тем не менее, это то, что было опубликовано. 8 часов 58 минут в Израиле. Программа подошла к концу. Дрор Ротштейн за пультом в студии. Мила Сталинская, продюсер, Людмила Ермакова, редактор. В подготовке и проведении этой программы принимала участие Яна Брискман. Меня зовут Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами в это утро, уважаемые радиослушатели. Берегите себя. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль». В эфире будет Саша Коган. Оставайтесь на Канрека. Будьте здоровы. Хорошего дня. По возможности хороших новостей.

0: Финал международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. Лучшие молодые пианисты мира в Тель-Авиве. Концерты с 3 по 9 сентября. Кто покорит жюри и публику? Билеты в Eventim. Звездочка 9066. Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

0: в Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. В студии Семен Каплан. Царь и бойцы пограничной полиции задержали у границы с Египтом двух подозреваемых в контрабанде оружия и наркотиков. У задержанных был изъят крупный беспилотник. Корреспондент Кан Итай Блюменталь сообщает, что в ходе другой операции военнослужащие перехватили внедорожник, в котором находилась крупная партия веществ, предположительно предназначенных для производства наркотиков. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в случае формирования широкого правительства национального единства он намерен решить проблему закона о призыве. По словам премьер-министра, он хочет принять полноценный закон, согласно которому право на освобождение от военной службы сохранят только те, кто действительно целиком посвящает себя изучению Торы. Все остальные будут обязаны пройти службу в армии. В противном случае к ним будут применяться все предусмотренные законом меры, вплоть до ареста и тюремного заключения. Президент Трамп заявил накануне, что переговоры с Ираном продолжаются, и он предпочитает дать Тегерану шанс прийти в себя до нанесения удара, который может его уничтожить. По словам Трампа, на первом этапе переговоров стороны обсудят открытие Ормузского пролива для свободного прохода, а на втором – ликвидацию ядерной программы Ирана. Президент США предположил, что переговоры будут развиваться быстро, однако подчеркнул, что вариант военной операции не снят с повестки дня. Об этом сообщает обозреватель Кан Йехескель Корнберг. Переговоры между Израилем и Ливаном возобновятся сегодня в Риме. Корреспондент Кан Руи Кейс сообщает, что министр иностранных дел Ливана Юсеф Раджи фактически отстранен от участия в переговорах из-за своей жесткой позиции в отношении Хизбаллы. По словам одного из ливанских политических источников, президент и премьер-министр страны не хотят чрезмерно обострять отношения с Хизбаллой и шиитским движением «Амаль». Реализация плана Трампа в секторе Газа. После встречи генерального директора Совета мира Николая Младенова с премьер-министром Биньямином Нетаньяху Совет опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что цель ясна и не вызывает никаких сомнений – полное разоружение сектора Газа и переход от власти, основанной на силе оружия, к гражданскому управлению. Совет мира также опроверг то, что назвал неточными сообщениями, и уточнил, что полный вывод подразделений ЦАЛ за пределы нынешней «желтой линии» начнется только после завершения процесса разоружения, к которому Хамас, по утверждению Совета, обязался перед посредниками. Член военно-политического кабинета министр Зеев Элькин заявил, что Израиль не выведет войска с занимаемых позиций в секторе Газа до тех пор, пока Хамас фактически не разоружится. В интервью Яиру Вайнраву в эфире Кан Решет Бет Элькин выразил скептицизм относительно намерений группировки сдать оружие. «Позиция Израиля, — заявил министр, — заключается в том, что мы должны отступить только после полного разоружения Хамаса, как тяжелого, так и легкого оружия. Я очень скептически отношусь к тому, что это произойдет. Мы предпочитаем отодвинуть угрозу от наших населенных пунктов на юге. Если Хамас не разоружается, мы предпочитаем контролировать 60% территории сектора, которая сегодня зачищена от Хамаса, а не подпускать их снова к нашей южной границе». Конец цитаты. Серьезный удар по действующим депутатам Кнессета от партии Ликуд. Партийный суд постановил, что они не смогут баллотироваться на места, забронированные за региональными округами. Своим решением суд удовлетворил апелляции против решения съезда партии, принятого на прошлой неделе. Как передает корреспондент Кан Яара Шапира, избранные представители округов займут в предвыборном списке 27-ю, 28-ю, 30-ю и 31-ю строчки. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме и в Аш-Доде составит 32 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе будет 31, в Цфате и Бершеве 35, а в Эйлате ожидается до 42 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 40 до 80 сантиметров. Таковы главные новости утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Кан Река слушайте в 10 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Сашей Коган на Кан-Река.

0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Доброе утро, Израиль». У микрофона сегодня Саша Коган. Этим утром мы обсудим общественные темы и явления. Демография, экономика и человеческий фактор. Новое исследование в Тель-Авивском университете. Из Израиля за 3 года уехали более 268 тысяч человек. Кто сегодня принимает решение начать новую жизнь за границей и почему? Ночные смены разрушают биологические часы и повышают риск заболеваний. Как защитить здоровье тем, кто работает по ночам? К 60-летию храма книги и музея Израиля в Иерусалиме впервые за многие десятилетия полностью выставлен свиток пророка Исаии. После 15 сентября его снова уберут, поскольку древний пергамент нельзя долго держать открытым. Так что у нас есть возможность увидеть его до 15 сентября. Еще одно исследование. Когда-то на Земле существовало более 75 тысяч языков. Сегодня их осталось не более 7,5 тысяч. Этого нам пока хватает, разумеется, чтобы разговаривать, но что нас ждет в будущем? Эти и другие не менее важные темы мы обсудим в ближайшие 2 часа, а сейчас обратимся к главным заголовкам этого утра и обсудим их с нашим коллегой Габи Вольфсоном, ведущим радио Канрек и политическим обозревателем сайта Newsru.co.il. А он уже в нашей студии, собственно, и не выходил, как обычно. Габи, привет.
1: Привет, Саша.
0: Итак, сегодня Белый дом и Совет мира пытаются продвигать план Трампа, как, собственно, и вчера, по демилитаризации и восстановлению сектора Газа. В связи с этим в Израиле ожидается визит Младенова. Это специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу и личный представитель Генсека ООН при Организации освобождения Палестины и Палестинской администрации.
2: Младенов, он глава Совета мира, да? Того самого Совета мира. Когда говорят про организацию освобождения Палестины, я так сразу невольно вздрагиваю. Речь идет о главе Совета мира, который был в Израиле накануне, встречался с премьер-министром Бениамином Нетаньяху, после чего, собственно говоря, было опубликовано достаточно такое приятное израильскому уху заявление о том, что Израиль не отступит, это заявление уже не анонимных представителей Израиля, а представителей Совета мира, о том, что Израиль не отступит из района, очерченного желтой линией, до того момента, пока Хамас не разоружится. Теперь обратная сторона этой медали заключается в том, что мы не знаем, кто и когда и как решит, что Хамас разоружился. Те, кто читали вот этот проект 15 пунктов, хорошо четко видели там туманность формулировок и очень сложный механизм по оценке, собственно говоря, продвижения. Ведь о чем идет речь? Хамас должен разоружиться, должен отказаться от легкого оружия, должен отказаться от тяжелого оружия и так далее. Кто, собственно говоря, решает, что Хамас действительно это сделал? Да? Кто решает, что этот этап пройден? В проекте, которому пришел Совет мира на переговорах с Хамасом, и не случайно Хамас, так сказать, горячо этот проект поддержал, есть очень много туманного, неясного и так далее. И поэтому, мне кажется, что там будет много места для давления на Израиль. Пока, по крайней мере, от Израиля требуют прекратить военные действия, прекратить атаки на террористов Хамаса. В течение 14 дней это то же самое должны сделать и Хамас, и Израиль. Пока после почти 12-часового перерыва ЦАЛ вновь атаковал террористов в западной части города Газа. Атаковал автомобиль, где были ликвидированы. Посмотрим, является это лебединой песней или это продолжение ликвидации, отстрела террористов Хамаса, несмотря на недовольство Совета мира.
0: Переговоры между США и Ираном. Что происходит? Президент Трамп утверждает, что это последний шанс Ирана, он так и сказал, last chance. А в Иране продолжают утверждать, что никаких переговоров не ведется. Есть переговоры или нет переговоров?
2: Если бы я получал шекель за каждый раз, когда президент Трамп говорит про то, что это последний шанс, у меня бы, наверное, было уже много денег. Переговоры ведутся. Вопрос, с кем, как и в каком формате. Судя по всему, и об этом говорил у нас в эфире Эли Клодштейн, специалист по Ирану Института МИЗГА вопросов национальной безопасности, он говорил о том, что речь идет о переговорах, которые в основном ведутся посредниками с той или иной стороной, нету переговоров, так сказать, прямых, нету даже переговоров, когда стороны находятся в одном помещении или в одном районе, и, значит, посредники, челночная такая дипломатия между сторонами. Нет, посредники ведут переговоры, пытаясь создать почву для того, чтобы можно было начать действительно диалог об Ормузском проливе, а потом и о ядерной программе. Если слушать Дональда Трампа, то он говорит о том, что переговоры ведутся, и переговоры продвигаются, и это последний шанс, и прочее, и прочее. Ну, мне кажется, что до последнего 986-го китайского предупреждения еще очень-очень далеко.
0: Еще есть время, да.
2: Да, Трамп никуда не торопится.
0: Сегодня возобновляются переговоры между Израилем и Ливаном.
2: Да, в Риме возобновляются переговоры между Израилем и Ливаном. Речь будет идти о графике отступления ЦАЛа из Ливана, чего требует ливанское руководство, а Израиль, в свою очередь, потребует более активных шагов по разоружению Хизбаллы. Заявит, что нет никаких конкретных обязательств до тех пор, пока Хизбалла не разоружена. Возможно, будет речь идти о маркировке сухопутных границ, на чем настаивает Израиль и в чем заинтересован Ливан. Но до этого, мне кажется, еще очень далеко. Сейчас самое главное на этих переговорах, по крайней мере, сформировать какой-то механизм, который позволяет или позволит реализовывать вот эти пайлоты, эти пробные проекты на территории Южного Ливана, когда ЦАЛ покидает тот или иной населенный пункт, ливанская армия его занимает и начинает координировать там, начинает управлять, собственно говоря, ситуацией в сфере безопасности.
0: Ожидается, что Эрдоган и Эдельштейн представят сегодня свою новую партию. Это мы уже говорим о внутренне-политических делах в Израиле.
2: Сегодня или не сегодня, представят или не представят, неясно. Вроде бы должны представить, но Гилад Эрдоган впервые сказал, что он намерен представить свою партию уже несколько месяцев, по-моему, тому назад. Так или иначе, действительно, этот шаг будет иметь большое значение для предвыборной кампании, потому что это партия, которая находится, так сказать, то, что называется, между блоками. Она и партия Хили Трупера и Йоаза Энделя могут в итоге стать той силой, которая, собственно говоря, и решит судьбу этих выборов. Кому они отдадут свои голоса, в какую сторону они потащат политическую систему, удастся ли им для начала преодолеть электоральный барьер, что тоже очень нелегко. Все это вопрос будущей предвыборной кампании.
0: Габи, скажи, пожалуйста, скандал с отстранением генерал-майора Ави Блута в прямом эфире закончен? Все полностью? Что?
2: Цирк уехал, клоуны остались, как говорят в таких случаях. Да. Скандал, по большому счету, себя исчерпал. Более-менее понятно, что министр обороны сознательно или несознательно неудачно высказался. Да? Кто-то считает, что это было несознательно, кто-то считает, что это было вполне сознательно, чтобы дать понять,
0: куда дует ветер,
2: избирателям идет, да? В Ликуде, кто на самом деле отстаивает интересы и так далее. Все это за две недели до праймериз. Ави Блут остается в должности. Ави Блут никуда не уходит. Ави Блут останется в должности до лета 2027 года, когда его каденция, собственно говоря, естественным образом закончится. За три года он пробудет в должности. Вопрос, зачем Исраэль Кац объявлял имя преемника уже сейчас, остается открытым, но, возможно, Исраэль Кац пытается показать, что именно он принимает решения и так далее, что тоже немаловажно в период предвыборной кампании.
0: Угу. Ну и сегодня в Кнессете состоится заседание финансовой комиссии по поводу переводов средств ультраортодоксальному сектору, поселенцам в министерства различные. Все это происходит, несмотря на роспуск Кнессета. Я понимаю, что с вами разговаривал депутат Кнессета Владимир Беляк. О чем он говорил?
2: С нами разговаривал и депутат Кнессета Владимир Беляк, и министр в Министерстве финансов Зеев Элькин. Угу. Министр Элькин предпочел говорить о том, что перевод денег касается в том числе больниц на севере страны и так далее. Депутат Беляк предпочел говорить о том, что перевод денег на больницам на севере — это минимальная часть из этого
0: бюджета.
2: Пирога, угу. А основное идет ультраортодоксам и в министерство, которое возглавляет Урит Струк, министерство проектов и поселений. Надо сказать, что этот перевод одобрен юридическим советником Кнессета. Да, это не...
0: Можем ли мы знать, на самом деле,
2: столом,
0: куда идут деньги и в каком размере?
2: Да, я не помню точных цифр на память, да, но да. Депутат Владимир Беляк назвал очень четкие цифры того, куда, на что... То есть деньги идут на ультраортодоксальную систему обучения. как утверждает депутатный Беляк, именно на те заведения, где не учат основные предметы. Деньги идут на министерство, как я уже сказал, Уритструк, то есть на поселенческие проекты и так далее. Деньги идут и на периферию, но очень небольшая их часть, по крайней мере, так утверждает депутатный Владимир Беляк, партия Шати.
0: Да, спасибо большое, Габи Вольсон, ведущий радио Река, политический обозреватель сайта news.ru.co.il. Доброго
2: спасибо.
0: Утра и хорошего дня. Точно в такой же день, как сегодня, 4 августа, больше 100 лет назад, в 1922 году, похоронили Александра Грэма Белла, человека, который подарил миру телефонную связь, благодаря которому люди впервые смогли разговаривать друг с другом на расстоянии. В память о нем вся телефонная сеть Северной Америки замолчала на одну минуту. Более 13 миллионов телефонов одновременно перестали звонить. Так американцы почтили память человека, который изменил мир, наладил связь между людьми. Интересно, что судьбу своего главного изобретения Белл решил буквально за несколько часов. В феврале 1876 года он пришел в патентное бюро и подал заявку на телефон. Всего через несколько часов туда же пришел другой изобретатель, Элиша Грей, с очень похожей идеей. Но первым оказался Белл. Именно он получил патент и навсегда вошел в историю как изобретатель телефона. Но телефон сам по себе не имеет никакой ценности, он нужен только потому, что людям есть что сказать друг другу. А теперь представьте себе, что исчезнет не связь, а язык. Помните историю о Вавилонской башне? Люди перестали понимать друг друга, потому что заговорили на разных языках. В новом исследовании, опубликованном в журнале Science, говорится о том, что по подсчетам ученых, несколько тысяч лет назад человечество могло говорить не на 7,5 тысячах языков, как сегодня, а более чем на 75 тысячах. Как получилось, что большая часть этого языкового богатства исчезла, и что на самом деле человечество теряет вместе с каждым исчезнувшим языком? Об этом мы поговорим со специалистом. У нас на связи уже доктор Марина Нисник, государственный инспектор по русскому языку Министерства просвещения и преподаватель Тель-Авивского университета. Марина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, доброе утро.
0: Итак, когда мы слышим, что исчезнет, исчезает или на грани исчезновения какой-то язык, мы думаем, ну, исчез и исчез. Почему для ученых это событие такого масштаба? Почему очень важно, если язык вдруг исчезает или не вдруг?
1: Вы знаете, великий лингвист Лотман говорил, что мы живем, потому что мы разные. И я думаю, что это ответ на ваш вопрос. Чем больше языков, чем больше культур, тем больше у человечества возможность выжить и сделать что-то новое.
0: Но если
1: и, поэтому разнообразие, и поэтому разнообразие здесь очень важно. С другой стороны, первой страной, в которую мы в 90-е годы, страшно сказать, сколько лет нам уже, да? Мне. Поехали в Италию, то мы были с маленьким ребенком. Ребенок наш израильский хотел есть только в Макдональдсе. Макдональдс было очень трудно найти, особенно в маленьких городах. Сегодня это не проблема. И во всей Италии есть рестораны суши, Макдональдса и так далее. Это называется, мы с вами прекрасно знаем, глобализация. Теперь вытеснят ли Макдональдсы итальянскую еду или нет, или она по-прежнему останется доминирующей в Италии, зависит от двух вещей. Насколько будет агрессивно то, что мы называем Макдональдсом, то, что мы понимаем под этим более широкое понятие.
0: Ну, да. Культурный код.
1: И насколько будет привлекательна национальная еда. То, что происходит с языками. Лингвисты даже придумали специальный термин, это витальность языков. Uh-huh. Витальность или жизнеспособность языка. И основным параметром является возможность передачи языка от родителей к детям. Ну, кто как не мы знаем это очень хорошо. Естественно, подумать, что численность носителей языка тоже важна, но это не совсем так, потому что значительно важнее сфера использования языка и способность языка, внимание, осваивать новые сферы. То есть если язык не способен, если на языке невозможно обсуждать новые технологии, медицину, экономику, политику, массовую культуру, то этот язык...
0: не жизнеспособен.
1: Да. Исключение это религиозная мотивация. И у нас, опять же, есть прекрасный пример с идишем.
0: Да.
1: Язык, который живет благодаря тому, что на нем говорят в ультраортодоксальном секторе. Очень важно, конечно, официальный статус и отношение к языкам в сообществе. Теперь языки исчезают не потому, что они недостаточно развитые, или они слишком сложные, или слишком простые. Очень важным фактором является давление более престижного языка, урбанизация, глобализация, то, о чем мы с вами говорили. Да, я слушаю вас.
0: Вот скажите, пожалуйста, а вот, ну, что на самом деле умирает вместе с языком? Вот умер язык, на нем больше не говорят, не обсуждают современные темы. Что ушло вместе с ним?
1: Картина мира. Картина мира, потому что каждый язык – это картина мира. И не случайно в русском языке есть масса слов, которые описывают дождь, а в арабском языке есть очень много названий для верблюда. Это картина мира, которая связана с жизнью народа.
0: Скажите,
1: здесь есть и хорошие новости. Вот тут я бы очень хотела все-таки рассказать, что есть специальная наука, которая называется ревайвалистика. Она занимается именно восстановлением языков. И вы легко угадаете, кто самые крупные специалисты в этом, в этой науке.
0: Нет, конечно, не знаю.
1: Ну, конечно же, израильтяне, потому что такого примера, как возрождение иврита, история и лингвистика больше не знают.
0: Да, об этом еще поговорим. Но я хочу вас спросить, как ученые вообще смогли подсчитать, сколько языков существовало 10-12 тысяч лет назад? Там же не было никаких письменных источников.
1: Нет. Есть косвенные свидетельства, и есть свидетельства, например, очевидцев, которые оставили письменные какие-то свидетельства, что их соседи говорили на таком-то и таком-то языке. Подсчитать точно, какое количество языков существовало, невозможно. Это все довольно приблизительно, потому что есть еще вечный вопрос, чем отличается язык от диалекта, и ученые шутят, что язык — это диалект, у которого есть государство и армия.
0: Да.
1: Это не совсем так. Есть более научное определение диалекта. Это диалектом читают те вариации языка, на которые говорят люди, понимающие друг друга. То есть люди, которые живут там на севере России, понятный нам пример, да, и на юге говорят на разных диалектах, но они понимают друг друга.
0: Да-да-да, я слышу.
1: Я просто очень хочу вам это рассказать, потому что очень интересно, что я не случайно заговорила о ревивалистике и иврите. Например, один из самых известных примеров, кроме иврита, восстановления языка, это язык Барнгарла. Это язык Южной Австралии, который восстановил израильский лингвист Гилад Цукерман.
0: Мне кажется, все-таки израильский лингвист. Без нас не обошлось и там.
1: Да.
0: Скажите, пожалуйста, вот, ну, в принципе, логично думать о том, что развитие цивилизации объединяет людей, глобализация и вот это все.
1: Конечно.
0: Почему все же переход к земледелию, наоборот, привел к языковому взрыву?
1: Я не поняла вопрос.
0: В новом исследовании говорится о том, что переход к земледелию когда-то привел к языковому взрыву. Ну, я просто привожу пример, что вот развитие цивилизации объединяет, а переход к земледелию, наоборот, дал возможность людям, каждой группе людей говорить на своем языке. Почему именно земледелие?
1: Потому что земледелие, в отличие от кочевого образа жизни, привело к изоляции.
0: И люди находились на местах долгое время.
1: Конечно. Почему погибают языки? Почему исчезают языки? Потому что происходит урбанизация, глобализация.
0: Ну хорошо, а почему тогда крупные государства, империи, наоборот, стали сокращать языковое разнообразие мира? Ну, государство — это же тоже, в общем-то, долгое нахождение на одном месте.
1: Замечательный пример. Есть в лингвистике такое понятие, как языковой империализм. И, конечно, прежде всего в этом обвиняют англичан. Современные империалисты — это, естественно, американцы, а дальше за ними тянутся испанцы, французы и португальцы. Теперь, для того, чтобы разные части империи взаимодействовали, люди должны понимать друг друга. Именно поэтому, почему мы говорим на английском? Потому что Британская империя была самой большой. И, Соединенные Штаты Америки, которые явились во многом наследниками тоже очень большие, тоже очень большая влиятельная страна. Именно поэтому мир заговорил по-английски, не потому что он восхищался произведениями Шекспира, и не потому что английский самый простой или самый богатый язык. Поэтому,
0: кстати, какой самый простой, а какой самый богатый? Это известно?
1: Нет, и это абсолютно не политкорректный вопрос.
0: Зато интересный.
1: Но я не думаю, что кто-то на них вообще пытался когда-либо отвечать.
0: Марина,
1: а языковой империализм – это очень такое… И более того, сегодня, например, англичан обвиняют в том, что они продолжают эту политику, создавая вот British Council, а немцы создают институт Гёте, а вот маленькие страны не могут себе это позволить, и таким образом они осуществляют эту политику языкового империализма и продолжают захватывать территории и насаждать свою культуру. Ну, тут есть о чем поспорить, но вот такая точка зрения по сей день существует.
0: Марина, а если представить, что через 100 лет исчезнет, ну, не знаю, половина существующих сегодня языков, человечество в плане вот этой картины мира, как вы говорите, станет беднее, или это такой естественный процесс, который всегда сопровождает некое развитие, новый виток развития цивилизации, как интернет, как соцсети и так далее?
1: Я исследователь. И исследователь от предсказателя отличается тем, что может говорить о прошлом и не может с уверенностью говорить о будущем. Но, в принципе, если попытаться ответить на ваш вопрос, то давайте посмотрим, на какие фильмы мы ходим в кино. Вот мне 60 лет, и я еще помню огромное количество французских, немецких фильмов, которые мы смотрели с удовольствием и которые захватывали экран во всем мире. Сегодня мы в основном смотрим Голливуд. В некотором... И это определенный культурный код.
0: Да.
1: Это могут быть хорошие фильмы, плохие фильмы, но это определенный культурный код. И, кстати, спор, который разгорелся сейчас об «Одиссее», это еще одно свидетельство этому.
0: Да.
1: В некотором смысле это некое предупреждение о будущем. То есть мы будем все не только более-менее одинаково одеты в Зару и в Манго, но мы будем и... будет постепенно исчезать то разнообразие, которое делает человеческую культуру столь богатой и интересной. И более того, язык не может существовать в вакууме. И любой язык существует во взаимодействии с другими языками. Розенталь когда-то говорил, что в фразе «я студент Петербургского университета» есть только одно русское слово «я». И любой язык развивается во взаимодействии с другими языками. Точно так же, как культура создается во взаимодействии с другими культурами. Любые попытки поставить забор, огородиться, так сказать, и повесить на этом заборе большие скрепы, это попытка людей не очень умных, малообразованных.
0: Да, спасибо вам большое за то, что вы рассказали нам так много о языке. Доктор Марина Низник, государственный инспектор по русскому языку Министерства просвещения и преподаватель Тель-Авивского университета. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам за приглашение. Всего хорошего.
0: Август станет самым загруженным месяцем этого года в аэропорту Бен-Гурион. За месяц через аэропорт пройдут более 2,5 миллиона пассажиров. В обычные будние дни аэропорт будет обслуживать 90-95 тысяч пассажиров, а 5 наиболее загруженных дней, запоминайте, это 6, 13, 17, 20 и 27 августа. Поток достигнет более 100 тысяч человек в сутки. Самые популярные направления – это Греция, Кипр, Италия, США и Германия. Ну, а кроме того, есть еще новости. Air Haifa открывает новый рейс Haifa-Салоники. American Airlines снова отложила возвращение в Израиль, теперь как минимум до конца марта 2027 года. Israel перевезла более 2000 пассажиров в первый день воздушного моста Тель-Авив-Эйлат. Как подготовиться к поездке, чтобы не провести несколько часов в очередях в аэропорту? Когда лучше приезжать в аэропорт? Как сократить время прохождения регистрации и контроля? И какие ошибки чаще всего совершают пассажиры? Об этом мы поговорим с Еленой Альперин, консультантом по вопросам международного туризма. И она уже с нами. Елена, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Итак, насколько необычным станет этот август для нашего аэропорта? Ведь на самом деле каждый раз каникулы, особенно в августе, очень много людей едут отдыхать, возвращаются. Это всегда коллапс. насколько необычно будет этот месяц?
4: Я не знаю насчет того, что, вы знаете, я вот сама приземлилась несколько часов назад, и все время я читаю какие-то страхи о том, что происходит у нас в аэропорту. Да, есть проблемы, но они пытаются ее решить, и пытаются решить ее довольно нормально. Я не могу сказать, что происходит коллапс какой-то в аэропорту. То, что касается августа, давайте будем честны, каждый август у нас одно и то же. После 12 числа заканчивается кайтанот, лагеря летние, да. И огромное количество израильтян с большим количеством своих детей, они направляются именно с 12 числа, вот открывается вот это вот, каждый год вот эта паника, которая вот нам вещает, что она будет. Я не говорю, что ее не будет. Этот год отличается от других тем, что, как мы знаем, что у нас американские самолеты стоят, огромное количество отмененных рейсов, практически все на себя взяли израильские авиакомпании. Что касается, мы знаем, что в Израиле существует такая вещь, как битахон, как
0: что проверки безопасности, да.
4: Проверки безопасности, которые забирают больше времени, и понятно, по каким причинам злиться на это нельзя. Что касается того, что постоянно аэропорт Бен-Гурион набирает новых людей, и им все равно не хватает. Вот я приземлилась несколько часов назад, я смотрю о том, что был коллапс действительно несколько дней назад, когда чемоданы выкидывались, люди по 2-3 часа стояли и ждали своих чемоданов. На одну ленту выкидывается сейчас не один полет, а сразу 2 или 3. Uh-huh. Да, есть проблемы, связанные с тем, что мы во время войны, причем мы сейчас на пике этой войны находимся. У нас понятно, что у нас постоянно пики, но вот сегодняшний день как бы он такой. Что будет пугать, то, что будет ли это хуже, чем это было, будет тяжелее, потому что не хватает рабочих. Что касается того, что рабочих рук не хватает, uh-huh. имеется в виду и грузчиков, и представителей как бы представители наземных
0: служб. Безопасности наземных служб, да-да-да.
4: Но приезжать надо за 3 часа.
0: Да, вот хотела спросить, за сколько времени? За 3 часа за 3 нужно часа. Приезжать.
4: Нет смысла приезжать за 4, потому что... Потому что дальпаки вот эти открывают только за 3 часа. Хотя, uh-huh. если будет тот коллапс, о котором говорят, что да, люди могут приезжать 4 часа. Но никто не знает еще, что будет. Uh-huh. Я бы рекомендовала, честно говоря, в принципе, даже без той ситуации, что сегодня у нас война и стоят американские самолеты, семьям, обычно израильтяне едут большими семьями, несколько yeah. семей. Брать так называемую услугу VIP. Это когда провожают людей без очереди, собирают, есть у них отдельный зал, но это уже зависит от материального как бы состояния каждого uh-huh, человека, uh-huh. Имеют ли они возможность это взять. Что касается еще одного вопроса, люди с ограниченной как бы способностями, люди с
0: ограниченными возможностями передвижения, физическими, да.
4: Способностями, uh-huh. с ограниченными возможностями, люди, у которых есть тавнехе, это uh-huh. свидетельство об инвалидности, они проходят через другой вход. Это не общий вход, и там их обеспечивают всем необходимым, и делается быстрый проход. Uh-huh. Это то, что на сегодняшний момент те минимальные вещи, которые можно предложить. Нет таблетки против того, что мы знаем, что будет тяжело, мы знаем, uh-huh. что будет... Ну вот, опять же говорю, нас пугали, да, бывают коллапсы 2 дня назад, ну, или 3 дня назад это было, но... Опять же, человек, который вообще в нашей ситуации сегодня планирует поездку, он уже готов к коллапсам. И неважно, это коллапс будет в аэропорту Бен-Гуриона или он застрянет где-то за границей. Вот я знаю, мои клиенты знают, как и я, которая улетела 4 дня назад, я понимала, что я могу не вернуться вовремя, я, может быть, все что угодно. Поэтому сегодня выезды за границу – это уже смелость.
0: Понятно. Скажите, пожалуйста, насколько помогает онлайн-регистрация и кому стоит пользоваться зоной W, так называемой? Объясните, что это за зона W и кто может, кому стоит ей пользоваться.
4: Я еще раз говорю, что на сегодняшний момент И если у вас онлайн-регистрация или нет, то как это единственная вещь, которой в этой ситуации вы помогаете сами себе, что вас не снимут с полета. Uh-huh. Что называется овербукинг. То есть если обычные люди, которые у нас самолеты переполнены, и не секрет, что авиакомпании снимают людей с полета. И одна из причин, которой они могут придраться, сказать, что вы не сделали онлайн-регистрацию. Но сказать о том, что зона или это может помочь в очереди, это не так.
0: А что это за зона W, расскажите нам?
4: Ну, это зона как бы людей, которые могут проходить так в нормальной жизни, что они не должны стоять в очереди, если они не сдают свой багаж, а как бы проходят только с ручной кладью.
0: Угу. Лена, дайте нам, пожалуйста, несколько советов, как себя вести, если все-таки решили уехать в отпуск в августе. Понимаем, что нас может ожидать некий коллапс здесь или там, там вместе, куда мы отправляемся. А что делать? Как лучше всего себя вести? Каких ошибок не совершать?
4: Во-первых, мы не говорим про то, каких ошибок не совершить. Мы говорим о том, что само по себе вот эта поездка сегодня должна быть подготовлена. Прежде всего, брать с собой больше лекарств, которые, чем вот на определенное время, там, на 5, на 7 дней, потому что может случиться все, что угодно. И самое главное, люди, которые пользуются лекарствами, они должны быть к этому подготовлены, чтобы не было, как было в последний февраль, что люди оставались без своих лекарств. Второе, то, что я рекомендую, конечно же, 100% это приезжать не за 2 часа, не за 2,5, а за 3 часа. Потому что очень многие думают, что они сделали онлайн-регистрацию, и приезжать они могут за 2 часа. Uh-huh. Это второе. Третье, обязательно проверять, что все документы у них в порядке. Если это люди с... чтобы не был просрочен у них даркон. Да. Чтобы у них, если мать выезжает с ребенком у разведенных родителей, то должно быть разрешение. Угу. Это вещи, которые должны быть сегодня. И, конечно, делать онлайн-чеки не потому, что я это призываю, потому что сегодня есть большое количество овербукинг на полете. Угу. То есть полеты продают... как бы авиакомпании продают больше, чем... Потому что просто, ну, так получается, овербукинг был всегда. И когда одна из причин, по которой как бы они могут предъявить человеку, что вы не сделали онлайн-регистрацию.
0: Регистрацию, да. Лена, и напоследок, скажите, пожалуйста, какие направления сегодня самые популярные у израильтян? Куда они выезжают?
4: Они уезжают туда, где, по их мнению, меньше антисемитизма. По их мнению...
0: И это?
4: Это Польша. Из Европы. Это, естественно, Ларнака, Кипр, Греция, uh-huh. потому что это дешевле, чем Европа. Uh-huh. Вот, и Италия. И что касается Америки, это не то, что, как пишут, что это популярное направление. Оно популярное, на него нет места вообще. То есть даже за любые деньги вы не
0: Куда,
4: можете...
0: в Армению?
4: Америка,
0: да-да-да.
4: Америка, потому что там родственники, большое количество людей едут к своим родственникам. Кстати, по популярности Азербайджан очень высоко взлетел в этом году, то есть это просто пик. И Армения начинает тоже, вы сказали Армения, я вспомнила, что да.
0: Это, тоже популярное
4: место. Начинает, потому что люди уходят с Европы. Не то, что уходят с Европы, уходят с планирования своих поездок, потому что Европа действительно сегодня волна антисемитизма, она очень-очень, как ни странно, сегодня первое, это денежное, естественно, финансовое, значит, это надо выбирать что-то близкое, что-то дешевле, и понятно, что это Кипр и это Греция. А второе – это антисемитизм. Люди, которые планировали отпуски свои обычно, вы же знаете, Голландия с детьми. Да. Это всегда было, куда сегодня Голландии люди боятся приблизиться.
0: Угу. Поэтому... И это несмотря на то, что там живет большая израильская община сегодня.
4: А израильская община живет везде. Покажите мне ту страну, где нету израильской общины. Ну, может быть, разве что Армения. Поэтому посмотрите на Америку, посмотрите на Италию, посмотрите везде. Но это никого не пугает. Я только что вернулся из Италии. В Фрипу, в Палестине есть через каждую улицу. Так что недавние действия, которые сделали итальянцы, они хотели ввести такую систему, чтобы регистрацию евреев проводить, ну, израильтян, евреев в каждой гостинице, куда вы прибываете.
0: То есть, чтобы было понятно, где находятся израильтяне.
4: Знаю. И понятно одно, что есть антисемитизм, есть отпуск, и есть израильтяне, которых ничто не сломает. И они ездят, и будут 4 часа стоять, 5 часов или 8
0: Только чтобы
4: часов.
0: Уехать в отпуск и провести время за границей.
4: Да нет, просто потому что люди устали, и только потому что люди хотят продолжать жить. А все остальное, ну, что делать? Война, она войной, а люди просто уже хотят...
0: А люди устали и хотят отпуск.
4: Да, поэтому они будут ждать только сколько надо, и все будет в порядке у нашего народа.
0: Елена Альперин, консультант по вопросам международного туризма. Спасибо вам большое за эту информацию.
4: Всего доброго,
0: Итак, израильтяне едут в отпуск в августе, а ученые обращают внимание на другие данные, довольно тревожные. За последние 3 года Израиль покинули около 268 тысяч человек. И если в период с 2013 по 2015 год в страну покинули не менее 183 тысяч израильтян, то только с 2023 года по 2025 число уехавших выросло почти до 270 тысяч. Эти данные приводят новое исследование Тель-Авивского университета. Это же исследование называет нам и тех, кто уезжает. Среди них становится все больше врачей, инженеров, ученых, специалистов высокотехнологичных отраслей и людей с высокими доходами. Насколько серьезна эта тенденция? Можно ли говорить о начале утечки мозгов или пока делать такие выводы рано? Об этом мы поговорим с одним из авторов исследования, и с нами на связи уже профессор Итай Атер, профессор факультета менеджмента имени Коллера Тель-Авивского университета, глава форума экономистов за демократию. Профессор Итай Атер, шалом рав.
5: Шалом, бокер тов.
0: Вхен, сапер лану, ма маре бецем дох хадаш, о ма мемцаим шатем, шалеем атем мдаברים?
5: אנחנו נעזרים בנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שבוחנת כל ישראלי שיוצא מהארץ, שמעביר דרכון, מתי הוא יוצא ומתי הוא חוזר, ומזהים או מסתכלים על מגמות עזיבה של ישראלים. אנחנו מסתכלים על נתונים מ-2009 עד 2025,
0: כן.
5: ומזהים ב-2023 קפיצה, אפשר להגיד, מבהילה, במספר הישראלים שעוזבים את הארץ. דיווחנו בעבר על נתונים על 2023 ו-2024, ואתמול פרסמנו גם נתונים לגבי 25 שמראים 90 אלף ישראלים עזבו ב-2025 לתקופה של 3 חודשים, זה שומר על הרמה של 24, אין פה קפיצה מעבר ל-24, אבל אנחנו רואים מ-23 פשוט שינוי מבהיל במספר הישראלים שיוצאים מהארץ.
0: זה שינוי דרמטי?
5: זה שינוי דרמטי, אני אגיד את זה כך, זה שינוי מאוד מפחיד, גם כאשר אנחנו מסתכלים מי עוזב, וגם בקרב העוזבים אנחנו רואים שיש הרבה מאוד רופאים, אקדמיים, כן. אנשי הייטק שעוזבים, ולכן אנחנו מטריעים, אנחנו מרימים דגל ואומר, שימו לב, אנחנו צריכים לשים לב שיש פה תופעה שיכולה להיות, היא עדיין לא שם. תופעה של עזיבה, אבל בתופעה של דבר, אם היא תימשך, היא יכולה להיות סכנה ואיום על היכולת שלנו להתקיים כחברה וככלכלה מתקדמת.
0: אתה ציינת שאנשים האלה שאתם אוספים נתונים לגביהם, הם בעצם עוזבים לטווח של 3 חודשים. אבל אם מדובר ב3 חודשים, הרי לא מדובר בזה שהם עזבו לחלוטין ולא יחזרו לפה לעולם. אולי זה טיול ממושך, זה אולי ענייני עסקים, לימוד דים, זה יכול להיות?
5: בהחלט, בהחלט, הרבה מהם יחזרו, אבל הרבה לא יחזרו. אנחנו
0: איך אנחנו יודעים כמה?
5: שאנחנו מסתכלים על שנים קודמות ורואים שאנשים שעוזבים לשלושה חודשים, בערך כ-50-55% מהם עוזבים לפחות שנה. כלומר, יש מתאם מאוד ברור שאנשים שעזבו לשלושה חודשים רצוף, עוזבים לתקופה של יותר משנה. ולכן שאנחנו רואים שהרבה יותר אנשים עוזבים, אז באמת נכון, הרבה יחזרו, אבל גם הרבה לא יחזרו. אז זה הנקודה החשובה. שוב, לא צריך לקחת את המספרים האלה להגיד שכל ה-90,000 שעזבו לשלושה חודשים לא יחזרו. לא, חלק משמעותי יחזרו, אבל
0: חלק
5: הרבה לא ישובו.
0: פרופסור איתי עטר, תרשה לי לתרגם ואנחנו נחזור לשיחה. Итак, я спросила профессора Итая Атера, что стоит за данными, которые собирают ученые Тель-Авивского университета, почему, собственно, они говорят, что это тревожные данные, и так много людей уезжают, оставляют Израиль. И профессор Атер сказал мне, что, собственно, все исследования основываются на данных Центрального статистического бюро. Ученые выяснили, как число человек, которые уезжают ежегодно, места, в которые они уезжают. И он говорит о том, что с 2023 года мы видим, что есть, в общем-то, драматические изменения. Все больше и больше израильтян, родившихся здесь, людей, которые провели здесь большую часть жизни, уезжают. В 2024 и 2025 году примерно число не поднялось, не было такого большого скачка, но в 2025 году примерно 90 тысяч израильтян уехали из Израиля на больше, чем 3 месяца. Кроме того, из данных можно понять, кто уезжает, и это, как мы уже говорили, все больше врачей, инженеров, ученых, специалистов высокотехнологичных отраслей и людей с высокими доходами. Я спросила профессора Атера, 3 месяца. 3 месяца это еще не означает, что люди не вернутся? И он сказал, что да, это так. Люди действительно могут вернуться. Примерно 50-55% людей, которые уезжают на 3 месяца, это же означает, что они не вернутся в течение года. Это по данным, которые собираются ежегодно уже в течение более чем 10 лет. Но другие, конечно, вполне возможно, что вернутся. Лама мадик бамиухад гидуль бамиспарофим меандесим академаим балей ахнаса гвоа шозвим эт арец. Альмазами ид вемаза умерлану, бецем.
5: הכלכלה של ישראל בדויה על ההון האנושי שלה, על ההייטק, על המערכת הרפואה. אנחנו רוצים שיהיה פה מדינה שטוב לחיות בה וקל לחיות בה ולקבל שירותים רפואיים טובים ושמשלמים מיסים שיכולים לספר לנו את החינוך. ברגע שהאנשים האלה עוזבים, אז ברור שיש פה פגיעה ביכולת של המדינה שלנו להיות מדינה מתקדמת. זה, זה, זה, זה קשר מאוד חזק, והזיבה הזאת של האוכלוסייה הטובה הזאת, זה פגיעה. כל אחד מאיתנו מחכה, או הוא או בן משפחתו, לתור לרופא. ואם הרופאים האלה עוזרים, התורים האלה התמשכו, והטיפולים והניתוחים שנקבל יותר ארוכים ופחות טובים, אם יהיו פה פחות רופאים.
0: אתם כותבים בעצם בממצאים של הדוח שהמספרים נוכחים עדיין אינם מסכנים את המשק. אתה חושב שזה עלול להיות מסוכן, ואם כן מתי?
5: אנחנו מסתכלים קדימה, ואנחנו כולנו יודעים שיש בחירות באוקטובר, ואני יודע, ואנחנו יודעים שהרבה אנשים מחכים לתוצאות של הבחירות, ואם חלילה לא יהיה שינוי באופן שבו המדינה מתנהלת, וחלוקת המשאבים של המדינה, באופן שבו מתקבלות החלטות, הרבה אנשים יבינו שישראל, ואני אומר את זה בצער ובכאב, יבינו שהם לא רוצים לחיות פה ולגדל את הילדים שלנו. ולכן הנקודה הזאת של אוקטובר היא קריטית. אם אנחנו ממשיכים במגמה הזאת, זה יהפוך להיות מסוכן, ויש מדינות, איראן, ורוסיה, וטורקיה, ודרום אפריקה, ולבנון, מדינות שסבלו מבריחת מוחות, ולא הצליחו להתאושש. אסור לנו לתת לישראל להצטרף לרשימה הזאת של מדינות שהפכו להיות מדינות נכשלות כלכלית.
0: אני אתרגם ומיד חוזרת אליך. Я спросила, почему для нас очень важными данными является тот факт, что оставляют Израиль инженеры, врачи и благополучные, собственно говоря, семьи. И профессор Итай Атар сказал мне, что на самом деле экономика Израиля естественным образом основывается на высоких технологиях, на медицине, которая считается, в общем-то, неплохой, а то и одной из лучших в мире. И собственно говоря, на людях, которые платят налоги, и людях, которые служат в армии. Если они оставляют Израиль, это однозначно означает, что те очереди, в которых мы сегодня проводим иногда по полгода для того, чтобы получить консультацию у определенного врача, они будут только больше. Люди, которые будут обслуживать нас в наших больницах, будут менее профессиональными. Это означает, что есть четкая, совершенно прямая связь между нашей экономикой и теми людьми, которые уезжают. Я спросила профессора о том, что вот в исследовании, собственно говоря, написано, что данные, которые мы сегодня получили,

0: профессор. Есть примеры, когда из России, из Ирана, из других стран умы, была утечка мозгов, так называемая. Эти страны остались, в общем-то, в не очень хорошем положении и с точки зрения экономики, и с точки зрения международного престижа. И мы, не дай бог, не хотим оказаться в списке этих стран, говорит профессор профессор Атер. И я хотела бы спросить вот еще что. Профессор Итай Атер. Аим еш мединота херот ше аврут алик доме, ваим эфшар лильмод минисайон шелем ляхзир эт амохот ше итхилу лазов.
1: Еш мединот ше савлу мебрихат мохот вело эцлиху להתאושש. Аим еш мединот ше эцлиху לחזור. אני לא מכיר דוגמאות טובות, ואני מקווה שלא נגיע לשם חלילה. אני אומר, אנחנו צריכים לחשוב, אנחנו לא מגיעים לנקודה שלה, נקודת האל-חזור. הונגריה עכשיו עברה איזשהו שינוי. אני מאוד מקווה שהונגריה, שגם סבלה מבריחת מוחות, כן תצליח להחזיר אליה חלק מהמוחות שעזבו. אבל זה תהליך מאוד מאוד מסוכן, כי ברגע שעוזבים אנשים טובים, אז האנשים שנשארים מאחור אומרים, וואי, אולי גם אני אעזור. ויש פה איזושהי תהליך שאנחנו רוצים, שהוא לא יתגבר ולא יואץ. אבל אתה שאל שאלה טובה, האם יש מדינות שהצליחו לשנות את המגמה הזאת בצורה אפקטיבית? אני אעשה שיעורי בית ואני אחשוב אם יש כאלה.
0: אנחנו נדבר על זה בפעם הבאה שאני אדבר, אבל יש לי בעצם עוד שאלה אחרונה. כשאנחנו מדברים, לא, בעצם לא, זהו, אין לי שאלה. תודה. זהו. תודה רבה, פרופסור איתי אתר. פקולטה לניהול על שם קלור, וראש פורום כלכלנים למען דמוקרטיה. תודה רבה לך.
1: תודה רבה. יום טוב.
0: Итак, я спросила напоследок, есть ли страны, которые смогли вернуть себе людей, которые уехали, вернуть себе мировой престиж после того, как там произошла утечка мозгов. И профессор Итай Атер говорит, что на самом деле это очень сложный процесс вернуться. И он говорит, что вот в Венгрии сейчас произошли демократические перемены, в этой стране была уже утечка мозгов, и пока не понятно, смогут ли они вернуться. Он говорит, что обязательно сделает домашнюю работу, выяснит, есть ли такие страны, которые смогли вернуть себе ученых и специалистов, и в следующий раз обязательно нам об этом расскажет. Но самое главное, он говорит, это нужно думать о том, как не прийти к этой ситуации, когда мы полностью потеряли всю возможность вот остановить эту утечку мозгов и гораздо сложнее восстанавливать экономику и международный имидж. Я напомню, что с нами был профессор Итай Атер из факультета и форума экономистов за демократию. А первый час нашей программы подошел к концу. Над программой работали продюсеры Алексей Демченко и Мила Сталинская, звукооператор Юваль Есод. У микрофона сегодня с вами редактор и ведущая Саша Коган. Оставайтесь с нами, впереди немного музыки, а потом новости. Мы вернемся во втором часе нашей программы.

0: מתעשת על עצמך, ואתה נושם, ואתה...
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: Go Millennium Nuts. Nuts. Millennium Nuts.
3: Финал международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. Лучшие молодые пианисты мира в Тель-Авиве. Концерты с 3 по 9 сентября. Кто покорит жюри и публику? Билеты в Eventim. Звездочка 9066. Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.

0: В Иерусалиме 10 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. В студии Семен Каплан. В секторе Газа сообщают, что израильский беспилотник нанес удар к востоку от Дир-эль-Балах в центральной части сектора. Обозреватель КАН Шимон Миджан сообщает, что на данный момент других подробностей нет. Несмотря на просьбу Совета мира к Израилю воздержаться от ударов по сектору, минувшим вечером Цааль атаковал автомобиль в западной части города Газа. Палестинцы сообщили о погибших и раненых. В Цааль заявляют, что никаких распоряжений о прекращении огня или прекращении ликвидаций не поступало. Корреспондент КАН Кармела Менаше сообщает, что за последние 5 дней армия провела в секторе более 20 точечных операций против боевиков. Палестинцы заявили как минимум о 26 погибших. Цааль и бойцы пограничной полиции задержали сегодня у границы с Египтом 2 подозреваемых в контрабанде оружия и наркотиков. У задержанных был изъят крупный беспилотник. Корреспондент КАН Итай Блюменталь сообщает, что в ходе другой операции военнослужащие перехватили внедорожник, в котором находилась крупная партия веществ, предположительно наркотиков, предназначенных для контрабанды. Президент Ирана Пизешкиан заявил, что его страна защищает свои границы и не стремится к расширению войны. Ранее президент Трамп заявил, что контакты с Ираном продолжаются, и он предпочитает дать иранцам последний шанс перед тем, как сносить им головы. Тем временем в Иране, как отмечает обозреватель КАН Рам Брандес, отрицают, что осуществляются какие-либо контакты. Финансовая комиссия Кнессета собралась для обсуждения изменений в бюджете на 2026 год. Депутат Наама Лазими из партии «Демократим» выразила возмущение по поводу проведения заседания. Она заявила, это было подготовлено за кулисами из-за отвратительного коалиционного давления ради грабежа в период выборов, во время парламентских каникул, незаконным образом для продвижения сделки по уклонению от службы и дискриминационного, позорного секторального финансирования в интересах коалиции. Это коррумпированные деньги, фактически открытое воровство у работающей и служащей части общества в период выборов. Вам должно быть стыдно. Конец цитаты. Окружной суд Иерусалима приговорил Тарика Курда к 6 годам лишения свободы. Он был признан виновным в 2 случаях причинения смерти по неосторожности в смертельной аварии на трассе 45 к северу от Иерусалима. В результате ДТП, произошедшего около 6,5 лет назад, погибли Ципора Рималь и ее новорожденная дочь Ноам Рахель, и еще несколько членов семьи получили ранения. В интервью программе «Кальман Либерман» отец семьи Ефраим Рималь выразил возмущение мягкостью приговора. Он заявил, что ожидал более сурового наказания, но считает, что 6 лет заключения слишком мало за гибель его жены и ребенка. Председатель партии «Баяхат» Нафтали Беннет включил в список партии на выборах в Кнессет 4 женщин. Корреспондент КАН Яара Шапира сообщает, что это Брурия Наим, генеральный директор партии «Баяхат», Эсти Куба, бывшая глава экономической миссии в Китае, адвокат Орли Арель, руководитель женского штаба партии, и Олеся Кантор, глава штаба русскоязычных избирателей партии и филантроп. Серьезный удар по действующим депутатам Кнессета от партии Ликуд. Партийный суд постановил, что они не смогут баллотироваться на места, забронированные за региональными округами. Своим решением суд удовлетворил апелляции против решения съезда партии, принятого на прошлой неделе. Как передает корреспондент КАН Яара Шапира, избранные представители округов займут в предвыборном списке 27-ю, 28-ю, 30-ю и 31-ю строчки. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме и Ашдоде составит 32 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе будет 31, в Цфате и Бершеве 35, а в Эйлате ожидается до 42 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 40 до 80 сантиметров. Таковы главные новости утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН РЭКО в 11 часов. Доброго дня! Шалом, миру шалаем.
2: КАН РЭКО. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Сашей Коган на Кан-Река.

0: утро. Доброе утро. Мы начинаем второй час программы «Доброе утро, Израиль». В этом часе ночные смены нарушают биологические часы и повышают риск заболеваний. Как защитить здоровье тем, кто работает по ночам? К 60-летию храма книги и музея Израиля в Иерусалиме впервые за многие десятилетия полностью выставлен свиток пророка Исаии. После 15 сентября его снова уберут, поскольку древний пергамент нельзя долго держать открытым. Нужно успеть. Новости науки и редкие суперфуды. Обсудим и эти стороны жизни. А также с нами на связи будет артист клоунады театра. Давай. А сейчас начинаем с серьезного, с новостей науки. И с нами на связи уже Максим Казарновский. Максим, привет.
1: Доброе утро.
0: Итак, новости науки. Бактерии оказались обладателями аналогичной нашей иммунной защиты против вирусов.
1: Да, это интересное исследование недавно вышло. Угу. Вот, дело в том, что у нас с вами есть специальные белки, которые плавают внутри наших клеток и защищают нас от всего, что в эти клетки может проникнуть. Это могут быть вирусы, внутриклеточные бактерии и так далее. Все, что плохо иметь внутри клетки, мы от этого защищены при помощи вот таких вот белков. Uh-huh. И у бактерий есть их аналоги, которые тоже там же находятся внутри бактерий, но никто раньше не смотрел, чем же они там занимаются. И сейчас посмотрели и обнаружили, что они распознают бактериофагов, то есть вирусов, которые атакуют самих бактерий. Да. Вот. И, соответственно, это тоже получается иммунная защита, что делает... кто задает такой очень интересный вопрос, откуда же у нас взялись эти белки и не украли ли мы их у наших бактериальных соседей. Угу. Скорее всего, так оно в итоге и окажется.
0: Но это еще неизвестно.
1: Само собой. То есть вот только начало исследования. Угу.
0: Еще одна новость. SpaceX успешно испытала Starship в космосе. Объясните нам все эти слова и что это означает.
1: Так, Starship — это самая большая ракета в истории человечества. Uh-huh. Ее обычно именно так величают. То есть это огромнейший космический корабль, который компания SpaceX пытается докинуть до космоса уже в который раз. Uh-huh. Это были 13-е испытания.
0: А что было в первые 12 раз?
1: Некоторые были успешными, некоторые были неуспешными. Одна из главных проблем этой ракеты — у нее очень много двигателей. И эти двигатели, взаимодействуя друг с другом, вызывали нарушение собственной работы. То есть все, что должно было лететь, летело довольно плохо.
0: Так.
1: Вот. И в этот раз им наконец-то удалось докинуть эту ракету до космоса. Вот. Она не вышла на орбитальную высоту. И так и было рассчитано. То есть они не хотели именно до орбиты ее докинуть. Они взяли на нее несколько спутников Starlink, которые они выпустили, собственно, на той высоте, докуда долетели. Эти спутники тоже никто не рассчитывал, что они будут работать, потому что им нужно выше. Uh-huh. Вот, поэтому после нескольких часов спустя, после того, как их выпустили, они просто сгорели в атмосфере.
0: Wow.
1: Сама за ракета успешно спустилась обратно, плюхнулась в Индийский океан, все как рассчитано. Единственное, что у них пошло не по плану, им не удалось посадить нормально первую ступень. То есть она разбилась. Но все остальное отработало отлично. Ракета показала себя хорошо в полете в космос. Ее достали из моря в Индийском океане. То есть все в целом развивается так, как любит Илон Маск. Постепенно, полегоньку и с большим количеством взрывов.
0: С большим количеством взрывов, да. А что нас ожидает в этом плане в дальнейшем?
1: В дальнейшем у этой ракеты, так как у нее есть несколько основных задач, ее основная задача — это сильное удешевление доставки грузов в космос. Настолько сильное, что мы сможем развивать полноценную промышленность в космосе и полноценно осваивать Луну. То есть одна из задач этой ракеты — это как раз снабжение лунных баз. Вот. Второе, это проект, я не знаю пока что, насколько он все еще живой, но одна из идей Илона Маска к этой ракете заключалась в том, чтобы превратить ее в аналог лайнера. То есть, чтобы люди, обычные люди, как мы с вами, могли сесть в Тель-Авиве в эту ракету и за полчаса долететь до Нью-Йорка.
0: Вау. И такое
1: потому
0: будет?
1: Что,
0: может быть.
1: Физика не препятствует. Вот, то есть основная идея баллистических ракет заключается в том, что им плюс-минус все равно куда лететь. То есть из Тель-Авива в Хайфу и из Тель-Авива в Нью-Йорк время будет примерно одинаковое.
0: Что касается приземления, оно будет мягким или как у баллистической ракеты, не дай бог?
1: Должно быть мягким. Ну, они разрабатывают вот этот вот плип-маневр с последующим включением двигателей. Эта ракета, она как бы балансирует. В идеале она должна садиться на специальные космодромы. Именно это они сейчас и разрабатывают.
0: Понятно. Ученые еще обнаружили экзопланету, которая спускает гелий.
1: Да, ну это не новость, что на планетах есть гелий, но в данном случае новость, что они обнаружили эту экзопланету, не просто экзопланету, они обнаружили не газовую, а скальную экзопланету, то есть как наша с вами.
0: Да.
1: И они обнаружили ее в жилой зоне.
0: Что значит в жилой зоне?
1: Есть так называемая жилая зона, то есть это зона расстояния.
0: Да,
1: да, потенциально обитаемая зона, да, то есть это зона, в которой, если планета в ней находится, там возможно наличие жидкой воды. Вот, и, соответственно, вот именно такие планеты обычно изучают.
0: Да.
1: И такую планету обнаружили. Посмотрели на нее спектроскопически, обнаружили в ее атмосфере испускаемые в космос большие облака гелия. Причем, что интересно, в 2024 году вот она испускала этот гелий, а в 2025 уже нет.
0: То есть, что это означает?
1: Это означает, судя по всему, что там внутри какие-то процессы происходят на этой планете. Ну, что-то типа гелиевой погоды у них есть. То есть вот сегодня у нас есть что-то, вот какие-то процессы, из-за которых гелий спускается в космос, завтра их нету, послезавтра они снова будут. Вот, соответственно, продолжаем наблюдать.
0: Продолжаем наблюдать. Максим Казарновский, популяризатор науки, сооснователь просветительского центра «Архе» в Хайфе. Спасибо вам большое.
1: До свидания.
0: К 60-летию храма книги и музея Израиля в Иерусалиме впервые за многие десятилетия полностью развернули один из самых знаменитых библейских манускриптов в мире – свиток пророка Исаии, найденный среди кумранских рукописей. Обычно посетители видят лишь небольшую его часть – древний пергамент, слишком хрупок, чтобы долго находиться на свету. Но до 15 сентября у нас есть редчайшая возможность увидеть этот свиток целиком. Почему именно этот текст считается одним из величайших археологических открытий 20 века, что чувствует человек, когда впервые оказывается перед таким оригиналом. Об этом мы поговорим с руководителем проектов и куратором контента музея Хала Сефер, храм книги в Иерусалиме. Сделаем это чуть позже, а сейчас мы продолжаем. Сейчас мы продолжаем нашу программу. Итак, миллионы людей работают по ночам. Это врачи, медсестры, охранники, водители, сотрудники аэропортов и экстренных служб. Но даже если после смены человеку удается поспать 7 или 8 часов днем, этот сон не всегда компенсирует ночное бодрствование. Организм продолжает жить по внутренним биологическим часам и ночью ожидает сна, а днем активности. Исследования связывают многолетнюю работу по ночам с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, нарушение обмена веществ, деменции и некоторых видов рака. Насколько убедительны эти данные, можно ли приспособиться к ночным сменам и что делать людям, которые не могут изменить график своей работы. Об этом мы поговорим с доктором Амитом Грином, психологом и специалистом по сну в больнице Асута. Доктор Амит Грин, психолог Мумхеле Шинаба Асута, шалом рав.
2: Бокер тов.
0: Окей. Маха бая мерказит бавудат лайла. Махсор башаот шина о аводаши шаним башаот ше эйнам туамот шаон биологи. Ма бая мерказит?
2: שתי הבעיות הן בעיות, זה מתחיל מזה שאנחנו עובדים ופעילים בשעות שאנחנו אמורים להיות ישנים. זה הפיזיולוגיה שלנו, ככה הפיזיולוגיה שלנו במשך אבולוציה גרמה לנו להיות יצור שער ופעיל ביום וישן בלילה. ואנחנו מנסים להיות חכמים ולעבוד בלילה ולהיות פעילים בלילה מכל מיני סיבות, אבל זה נגד הפיזיולוגיה שלנו. והתוצאה של זה היא גם הרבה פעמים שאנחנו לא מצליחים לישון במהלך היום, כי זה לא, אי אפשר לשחק עם השעות מתי שרוצים. אז אנחנו מצד אחד, אנחנו בזמן שאנחנו אמורים לישון, אנחנו פעילים, ומהצד השני, אנחנו גם לא מצליחים להשלים את שעות השינה האלה. כי ברור לכולם שעדיף לישון בלילה 8 שעות, מאשר לישון שעתיים בבוקר, שעתיים בצהריים, שעתיים בערב ושעתיים בלילה. זה אותן 8 שעות ב-24 שעות, אבל לא את ולא אני נרגיש אותו דבר אם נישן ככה.
0: ולמה בעצם אנחנו מרגישים אחרת?
2: כי השינה שלנו לא טובה, אנחנו לא ישנים.
0: אנחנו צריכים שינה רציפה?
2: נכון, אנחנו צריכים, אחת הבעיות הגדולות זה הקיטוע של השינה, שהשינה לא מספיק רציפה, לא מספיקה, ואז אנחנו לא מצליחים לקום בבוקר, או מתי שאנחנו מתעוררים, רעננים, ואז אנחנו מתחילים לצבור, זה כמו מינוס בבנק, זה כל פעם עוד חודש ועוד חודש, עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, ובסוף אנחנו מגלים שאנחנו במינוס גדול שמאוד מפריע לנו גם בחיים בכלל בתפקוד, כן. גם בהרגשה, וזה גם פוגע לנו בבריאות.
0: דוקטור עמית גרין, תרשה לי לתרגם ואני כבר חוזרת אליך.
2: בטח.
0: Итак, я спросила, каковы главные проблемы ночных смен, работы по ночам. И доктор Амит говорит, что есть две большие проблемы, которые можно обозначить следующим образом. Во-первых, когда мы работаем в то время, когда должны спать, организм с этим справляется с годами все хуже и хуже. Так уж сложилось биологически, так уж сложилось физиологически, что мы люди, это существа, которые работают, бодрствуют днем и спят по ночам. И если мы идем против физиологии, то, конечно, наше самочувствие ухудшается. Мы, во-первых, не можем спать ночью, потому что мы либо работаем, либо по каким-то другим причинам не спим, а днем всегда хуже спать 2 часа утром, 2 часа днем, 2 часа вечером, 2 часа ночью. Это гораздо хуже, чем если мы спим 8 часов всю ночь так, как это нужно. И профессор Грин приводит пример, это как минус в банке. Он все время набирается, набирается, набирается и становится все хуже и хуже. Ма бэцэм ата амарта шизэкмо минус бэ банк, шизэмэц табэр, анахну мргишим поход тов. Ма бэцэм анахну мргишим, шанахну лойшэним маспик.
2: Анахну бэйкар мргишим айэфим вэяшнуни.
0: עייפות ו... כן.
2: ישנוניות שאנחנו... זה... אבל בגדול זה גורם לנו לסטרס. זה הבעיה העיקרית. זה גורם לנו בכלל לסטרס גם פיזיולוגי. הגוף שלנו לא אוהב להיות במצוקה, במחסור של שעות שינה. וזה גם גורם לנו לסטרס רגשי. אנחנו הופכים להיות עצבניים יותר. אנחנו, התגובות שלנו, היכולת שלנו לבסט את הרגשות שלנו, את התחושות שלנו מאוד נפגעת. זה מאוד פוגע לנו בזיכרון, ביכולת שלנו לפתור בעיות, בכל היכולות התפקודיות הקוגניטיביות.
0: וזה לטווח ארוך או שאפשר להחזיר את זה לאחור, את הגלגל הזה?
2: בדרך כלל, ברוב המקרים, כשמצליחים לתקן את זה, וכשחוזרים לישון נכון וטוב, זה הפיך. אני תמיד אומר את זה, לא נשאר מזה לא צלקות ולא סימנים. אפשר לתקן את זה. זה הדבר החשוב להבין, שאפשר לטפל בזה.
0: אוקיי. שעון ביולוגי, מחלות שנגרמות מזה, איך זה בדיוק משפיע עלינו? הפרשת מלטונין, מערכת מטבולית סובלת.
2: כל מערכת. למעשה כל מערכת שלנו... כל מערכת שלנו סובלת מהדבר הזה. זאת אומרת... זה פוגע לנו בכל מערכת גופנית שלנו, אם זה במערכת החיסון שלנו, אם זה במערכת ההורמונלית שלנו, זה פוגע בתחושת הרעב והסובה, זה פוגע ביכולות הקוגניטיביות שלנו, זה יכול להפריע למערכת קרדיו-וסקולרית. כל מערכת, לא, שאמרנו קודם שזה סטרס פיזיולוגי, חסך שינה, הוא סטרס שהגוף שלנו לא אוהב אותו. הוא לא אוהב אותו למשך זמן. זה מאוד מייצר הפרעה תפקודית.
0: כן, אבל מצד אחד אתה אומר שהגוף לא אוהב את זה, והסטרס הוא לא טוב לנו. מצד שני אתה אומר שזה בעצם תהליך הפיך, שאם אנחנו מפסיקים לא לישון בלילה, הכל הופך להיות כמו שזה היה. אבל מחקרים מצביעים על קשר לדמנציה, מחלות לב, סוגים מסוימים של סרטן. אם כבר נגרם הנזק, אי אפשר להפוך אותו הרי, או שכן?
2: יש המון מחקרים שמראים על קשר. הנושא של סיבתיות הוא תמיד בעייתי. זאת אומרת, צריך להבין שיש הרבה גורמים שמשפיעים. גנטיקה, יש הרבה דברים. זאת אומרת, זה לא מתמטיקה פשוטה. זה לא, אם ישנתי 3 שעות בלילה, אז יהיה לי דמנציה בגיל 70. זה לא נכון. יש הרבה מאוד אנשים שסובלים מבעיות שינה, דמנציה, אלצהיימר וזה, יש לאחוז קטן, בעיקר לאנשים מבוגרים. זה כן גורם עומס, כאילו, אם היה זה, היינו צריכים לראות הרבה יותר אנשים שסובלים מדמנציה ומאלצהיימר, ממה שאנחנו רואים היום, כי נדודי שינה או בעיות שינה או הופעות בשינה, זה כמעט מגיפה עולמית. אנחנו כן יודעים ש... הפסקה וחזרה לשינה טובה וזה יכולה לתקן את הנזק או לעצור את ההידרדרות. זה מאוד מאוד חשוב לדעת.
0: אתה אומר שזה תלוי סיבות ותלוי גנטיקה ותלוי הכל. מי כן נמצא בסיכון וכמה זמן, כמה שנים אתה יכול לאפשר לעצמך לעבוד בלילות?
2: זה נורא משתנה. אנחנו יודעים שיש אנשים, שוב, לדוגמה, יש אנשים שהם טיפוסי לילה. יש אנשים שהגנטיקה שלהם, שהפיזיולוגיה שלהם, הם של טיפוסי לילה. זאת אומרת, זה אנשים שהולכים לישון באופן טבעי, רגיל, לפעמים 3, 4, 5 בבוקר, וקמים ב-10-12 בצהריים. זה דוגמה לקבוצה של אנשים שמאוד יכול להתאים להם דווקא עבודות לילה. אני יודע את זה אצלנו, מהמכון שינה באסותא, שאני מעסיק טכנאים, טכנאיות שעובדים בלילה, הם צריכים להיות טיפוסי לילה, כי זה אנשים שנוח להם או יותר מתאים להם מבחינה פיזיולוגית להיות ערים בלילה וזה. אותו דבר יש טיפוסי בוקר, יש אנשים שקמים מוקדם מאוד, הולכים לישון מוקדם וקמים מוקדם, אלה טיפוסי בוקר. זה אנשים שמתאים להם לעבוד מאוד במשמרות בוקר. הם יכולים להתחיל את היום כבר ב-5-6 בבוקר, כי זה השעות הטובות שלהם שהם קמים והם ערניים והם תפקידים. לא טוב להם לעבוד בלילה. אז אנחנו יודעים שיש טיפוסיות גם של השעון הביולוגי שלנו שמתזמן, ולכן חשוב לתזמן בדברים האלה את את הדבר. מעבר לזה, קשה לנבא בטווח הרחוק, האם מישהו שעובד עבודת משמרות, האם בגיל 70-80 הוא יפתח אלצהיימר או איזושהי מחלה, זה משהו שמאוד קשה, אפשר להגיד גם בלתי אפשרי לניבוי.
0: דוקטור גרין, תן לנו כמה טיפים לככה שינה טובה ובריאות.
2: קודם כל להבין שאנחנו צריכים לישון בלילה. הרבה פעמים אנחנו חושבים ששינה זה בזבוז זמן. זאת אומרת, צריך זמן לעבוד וצריך זמן לעשות פעילות גופנית וצריך זמן להיות עם האישה ועם הילדים והכל. והרבה פעמים אנחנו שוכחים שאנחנו צריכים להשאיר לעצמנו זמן לישון. אנחנו צריכים להשאיר לנו זמן לשינה בלילה. צריך להבין שאנחנו צריכים בין 6-8 שעות בלילה. אם אנחנו מוסיפים עוד שעה שלוקח לנו להירדם, להתעורר, כל הדברים האלה, צריך חלון של 7-9 שעות בשביל השינה. זאת אומרת, ממתי שהולך לישון ועד מתי שאני קם. ללכת לישון שאנחנו מרגישים עייפים וישנונים. הרבה פעמים נכנסים מוקדם מדי או מאוחר מדי למיטה. צריך להיכנס בטיימינג הנכון. כמו שאנחנו צריכים לאכול כשאנחנו רעבים, צריך ללכת לישון שאנחנו מרגישים שאנחנו ישנונים. ובלי לחץ. לחץ הוא הגורם העיקרי שמקשה עלינו את ההירדמות והשינה. כשאנחנו בסטרס, בלחץ, במחשבות, בדאגות, בדריכות, זה מאוד מפריע לנו להירדם. אנחנו צריכים ללמוד איך להיכנס למיטה כשאנחנו רגועים, כדי שזה יעזור לנו להירדם ולישון טוב.
0: כן.
2: ודבר אחרון, אם מישהו לא ישן טוב או לא ישנה טוב, ישראל מאוד מפותחת בכל מה שקשור לרפואת שינה, לא לוותר, ללכת ולטפל בזה, זה חשוב מאוד גם לבריאות הפיזית, אבל בעיקר לבריאות הנפשית והתפקודית שלנו.
0: יופי, אז הכל אפשר לשפר. תודה רבה, דוקטור עמית גרין, פסיכולוג ומומחה לשינה בבית חולים אסותא. תודה רבה. אני אמשיך לתרגם. Итак, доктор Грин говорит о том, что основные проблемы, когда мы не спим ночью, это состояние, когда мы очень усталы, когда мы чувствуем сонливость. И самое главное, это то, что организм входит в состояние стресса. Это самая главная проблема нашего организма. Он не любит находиться в стрессе, и тогда мы становимся раздражительными. И тогда мы, собственно говоря, не можем владеть нашими эмоциями и нашими реакциями. И мы можем накричать, и мы можем вести себя довольно агрессивно. Проблема нехватки сна влияет также на память и на любую когнитивную функцию, которая есть в организме. В основном, когда мы справляемся с депривацией сна и все-таки научаемся как-то спать, мы вполне можем в итоге побороть вот эти вот негативные влияния стресса и вполне можем дальше продолжать жить здоровой жизнью. В основном, в стресс влияет не только на когнитивные функции, но еще и на наше самоощущение, когда мы голодны, например, и не можем насытиться, мы не понимаем, хотим ли мы есть или, собственно, хотим мы спать. Очень влияет на состояние здоровья генетика. Например, есть, говорит доктор Амит Грин, есть люди, которые любят ночью не спать, которые любят ночью у них лучше получается работать ночью, им это нравится, есть у них немножко другие биологические часы, и для них вполне себе безопасно работать в ночные смены, и это для них нормально. А есть типажи, есть и биологические типажи, есть люди, которые любят раннее утро. Если ты без труда просыпаешься в 5 утра, ну почему бы тебе не начинать работу в 6? Это тоже нормально, и нужно выбирать для себя ту работу, которая в итоге принесет тебе нормальный и для тебя здоровый образ жизни. Это очень-очень влияет от того, с кем мы говорим и когда. Очень важно понимать, еще добавляет доктор Грин, что надо спать ночью. Обязательно надо спать ночью, надо разрешать себе вот это вот окно от 6 до 8 часов, чтобы спать. Потому что иногда люди забывают, они понимают, что надо работать, они понимают, что надо вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, они понимают, что надо оставить время для семьи и совершенно не спят. Так вот, спать надо. Но важно, я спросила, какие советы нам даст доктор Грин, и он сказал, что самое главное, это идти спать, когда вы чувствуете себя уставшими. Это так же, как вы едите тогда, когда хотите есть. Вот так же нужно идти спать, когда вы почувствовали усталость, не ждать, что она пройдет, пойти и уснуть вечером. Ну и очень важно научиться засыпать без стресса, без давления. И еще очень важный момент, если есть такая проблема, если вы не можете уснуть, в Израиле очень хорошо занимаются этой проблемой, есть клиники здорового сна, нужно обязательно обращаться как к любому другому врачу. С нами был доктор Амит Грин, психолог и специалист по сну в больнице Асута. Итак, как мы и обещали, к 60-летию храма книги Музея Израиля в Иерусалиме впервые за многие десятилетия полностью развернули один из самых знаменитых библейских манускриптов в мире – свиток пророка Исаии, который нашли среди кумранских рукописей. Обычно посетители видят небольшую его часть. Этим летом и до 15 сентября есть редкая возможность увидеть свиток целиком. Почему он считается одним из величайших археологических открытий 20 века? И что чувствует человек, когда впервые оказывается перед оригиналом? Об этом мы поговорим с Дицей Леви, руководителем проектов и куратором контента музея Эхала Сефер. Дица, шалом рав.
3: Шалом.
0: Саприляну, ма нахну холим лирот ашана бакаецазе?
3: Аз эцлену באופן מיוחד פעם ראשונה, ב-60 שנה, אנחנו הוצאנו מהכספת את מגילת ישעיהו השלמה.
0: כן.
3: מגילת ישעיהו היא בת 2,200 שנה, ונכתבה בקומרן באזור ים המלח, כן. ממש ערב חורבן הבית. Mm-hmm. החלטנו לפתוח את הכספות ולהעלות אותה לתצוגה משתי סיבות. סיבה אחת זה חגיגות ה-60 למוזיאון ישראל, והעובדה שהמגילה הזאת שמספרת את הסיפור של ישעיהו, היא המונה ליזה של מוזיאון ישראל. היא מיוחדת, אין שנייה לה, שלמה. היא עם כל 54 החלקים שלה, 66 פרקים, 7 מטר.
0: 66 פרקים. כמה חלקים
3: נכון,
0: אמרת?
3: 54 יריעות של אור. המגילה שלמה לחלוטין. תארי לעצמך שמה שאנחנו קוראים היום בתנך, ומה שהיה מלפני 2000 שנה, זה כמעט אותו דבר, עם שינויים קלים, ואת זה אנחנו גם מראים. אני גם יכולה לספר שבמהלך העבודה על התערוכה פרצה מלחמת חרבות ברזל, ולא ידענו מה יהיה. ואני זוכרת את עצמי מסתכלת על הבוסית שלי ואומרת לה, מה? כל זה היה לשווא, איך נחגוג? וככה אמרנו לעצמנו שביום שאנחנו נפתח את התערוכה ונראה את הדברים, נדע שאנחנו לעבר עתיד יותר בטוח. ישעיהו הוא נביא של הרבה נבואות קשות, שהוא מדבר על קושי שיהיה ודברים רעים שיקרו, אבל פתאום, באמצע הספר, הוא מתהפך. הנבואות הופכות להיות נבואות של נחמה, של אחרית הימים, של שלום, של וחטטו חרבותם לעתים. זה אומר שכלי מלחמה יהפכו לכלים של חקלאות, שגר זאב עם כבש ונמר עם צבי ירבץ, שזה אומר שחיות טרף ישבו עם חיות רגילות. וככה, כל פעם שהיינו עסוקים בזה, אמרתי, טוב, יש לנו תקווה, יש לנו עתיד, ואנחנו מראים גם איך כתבו את המגילות, על מה, איך יצרו אותה, מה היה ממצא ארכיאולוגי. כל הסיפור של המגילה הזאת זה בכלל נס.
0: ספרי לנו בבקשה, דיצה, איפה בדיוק וכיצד אנחנו יכולים לראות את האוצר הזה, את המונליזה של מוזיאון ישראל, עד איזה תאריך, לאן בדיוק ללכת, מתי ואיך? ספרי לנו.
3: אז כמו שסיפרתי, הוצאנו את זה מהכספת, וזה אומר שהוצאנו את זה מתוך היכל הספר, שזה משהו שלא קורה. היינו צריכים תנאי שימור נדירים, ויצרנו אולם מיוחד בחלל המרכזי של המוזיאון שנקרא אולם וקסנר לתערוכות מתחלפות.
0: אולם מה?
3: וקסנר לתערוכות מתחלפות. זה מיד שמגיעים לקרדו של המוזיאון, האולם המרכזי.
0: כן.
3: ונתנו לזה, ללב של המוזיאון, את הלב של המוזיאון. וזה ממש היה אמור להיות פתוח לארבעה חודשים. בגלל המתקפה האיראנית, אז זה ירד עוד פעם לכספת ועוד פעם החזרנו. ואנחנו מקווים ומחזיקים ידיים שהכל יהיה בסדר, ושזה יהיה פתוח עד תחילת אוקטובר. אז מי שעוד לא ראה, לרוץ לראות, כי זה נכנס לעוד 60 שנה. אני אמרתי לילדים שלי שאני לא בטוחה שאני כבר אראה את זה עוד פעם. אז שיבואו גם הם.
0: דיצה לוי, מנהלת פרויקטים ומפתחת תוכן, היכל הספר, תודה רבה לך על המידע הזה, ואני ממשיך לתרגם. תודה.
3: בכיף, להתראות.
0: ביי ביי. Итак, мы говорили с Дицей Леви, руководителем проектов и куратором контента музея Халя Сефер, и вот что она нам рассказала. Действительно, к 60-летию храма книги и музея Израиля решено было показать народу Израиля, собственно говоря, рукопись, один из самых знаменитых манускриптов в мире, свиток пророка Исаии, который в 60 последних лет, а может быть и дольше, хранится в специальных условиях и должен храниться в специальных условиях, потому что иначе он, иначе его будет очень сложно сохранить. Мы знаем, что этот свиток был написан 2200 лет назад. Именно этот свиток полностью сохранился. И именно этот свиток в музее Израиля называют «Мона Лиза Израильского музея». В нем есть 66 пунктов. В нем есть 54 скрижали. И то, что мы читаем сегодня, это ровно то, что было там написано более 2200 лет назад, незадолго до разрушения второго храма. И это удивительный документ исторический, нет такого другого. И Дица рассказала нам о самом пророке Исаия. Она говорила, что он был, в общем-то, не очень оптимистичным пророком, он предвещал довольно тяжелые вещи, и вдруг в середине свитка заговорил о мире, заговорил о том, что есть надежда. И она говорит, что именно этот свиток, он как нельзя больше рассказывает о том, что мы ощущаем сегодня. И Дица рассказала, что до того, как эта выставка открылась, действительно решено было отпраздновать 60-летие музея, 60-летие храма книги, и вдруг началась война. Вдруг началась война, и стало понятно, что невозможно открывать свиток, и думали долго, что с этим делать, и решили все-таки вытащить свиток на свет, показать его, открыть выставку, и тут началась иранская война. Свиток вновь положили в специальное место, в специальные условия, в которых он хранился, и он оставался там, пока не решено было еще раз его представить публике. Каждый раз немножко отодвигается дата закрытия. Я спросила, где находится свиток. Так вот, Дица сказала, что это сердце музея, и ему отдали сердце музея, потому что он находится в самом центре Израильского музея, в зале Векснера, где проходят темпоральные выставки. Там он выставлен до начала октября, и она сказала, что она посоветовала своим собственным детям пойти и посмотреть, потому что она говорит, не уверена, что я в следующий раз смогу это увидеть, потому что, скорее всего, свиток останется в запасниках музея еще на 60 лет, будет храниться в специальных условиях. С нами была, я напомню, Дица Леви, руководитель проектов и куратор контента музея Эхаля Сефер, храм книги. Каждый год появляются новые суперфуды. То это ягоды годжи, то семена чия, спирулина, матча, киноа. Их называют едва ли не источником молодости и здоровья. Но действительно ли нам нужны экзотические продукты, чтобы питаться правильно? Или самые полезные продукты давно лежат у нас в холодильнике, просто мы не считаем их модными? Разберемся вместе с натуропатом Юлией Резниковой. Юлия, здравствуйте, доброе утро.
4: Доброе утро. Да, действительно, суперфуды – это очень такое модное веяние сегодня. На самом деле, это просто продукты, которые даже в минимальном количестве дают улучшение здоровья. То есть они богаты, в основном это продукты из растительного мира, которые богаты какими-то фитохимическими веществами, которые играют достаточно большую роль в борьбе с болезнями. И ученые доказали, что определенные вот эти фитохимические вещества способны уменьшать риск многих заболеваний, улучшать состояние при воспалениях, укреплять иммунную систему и улучшать здоровье в целом. И действительно, вот все эти так называемые суперфуды существуют на нашей планете уже более 1000 лет, и только вот сейчас на волне всеобщего увлечения здоровым образом жизни на вот все эти чудо-ягоды, корешки из дальних уголков мира обратили специалисты по питанию более пристальный взгляд.
0: А это действительно чудо-ягоды?
4: Или обычные
0: просто полезные продукты, доступные каждому, не уступают вот этим дорогим суперфудам по пользе? Или уступают есть, все-таки?
4: На самом деле есть разные суперфуды, есть те, которые привычны. Ну, например, может ли быть суперфудом обычная перловка? Да, на самом деле, да, из перловки можно приготовить замечательный совершенно напиток, который широко применяется в макробиотике, он называется мунгича, и это тоже, то есть небольшая концентрация. Всего чайная ложка этого, ну, как бы порошка, который получается на стакан воды, дает очень хороший результат. Uh-huh. Что это? Можно ли назвать это суперфудом? Да, конечно, потому что небольшое количество дает значимый результат. Но в целом невозможно стать здоровым, делая упор лишь на что-то одно. Должен быть, конечно, баланс, то есть правильное питание, где-то хотя бы 70% пищи, которые дают организму все необходимое, и определенное количество суперфудов как добавка, как дополнение, как некий такой хороший положительный акцент. Uh-huh. Есть суперфуды, которые нам всем хорошо известны, ну, например, облепиха, брусника, практически клюква, практически все ягоды являются суперфудами. Да. Есть более экзотические продукты, которые раньше были нам недоступны, но в связи с глобализацией стали, в общем-то, продаваться во всех магазинах, и почему бы этим не пользоваться. Ну, например, лукума. Это такой желтый плод с ярко выраженной сладостью. По аромату и вкусу это что-то среднее между карамелью и кленовым сиропом. С ним готовят мороженое, десерты, шоколад. Продается порошок лукумы, в нем много клетчатки, бета-каротена и калия. А еще он содержит немного кальция и витаминов группы В. Но главное преимущество лукумы – это сладкий вкус в сочетании с низким гликемическим индексом. Uh-huh. А значит, это очень хороший продукт для снижения веса, при диабете, при инсулинорезистентности. Самое главное – не пытайтесь подсластить лукумой кофе или чай. Это испортит и вкус, и вид напитков. Mm-hmm. Зато лукума просто находка для смузи, ягод, десертов, для выпечки. Где-то примерно 2 чайные ложки в день можно. Но в любом случае это очень здорово. И такое, на мой взгляд, очень красивое сочетание вкуса и пользы.
0: Или, например, а как она называется на иврите? Это лукума?
4: Лукума, так лукума. Называется. Mm-hmm. Лукума, да.
0: Так.
4: Или порошок ассаи. Ассаи – это небольшие темные ягоды. Mm-hmm. Они по форме напоминают виноград, растут они на верхушках пальм в амазонских джунглях и постепенно стали появляться в качестве ингредиентов в смузи в городах Бразилии. И затем бразильские сенсоры начали восхвалять их чудесные энергетические свойства. И действительно это так, потому что ассаи богаты антиоксидантами, аминокислотами, клетчаткой. Они, кстати говоря, богаты жирными кислотами тоже, что, в общем, удивительно для фрукта. Сырые ягоды портятся очень быстро, буквально в течение суток. Поэтому, если мы их используем в форме порошка, нужно убедиться, что ягоды были высушены путем сухой заморозки в первые 24 часа после сбора. Угу. Или продаются еще такие замороженные брикетики. Тоже
0: очень-очень
4: удобно.
0: Кислые, правда же?
4: Они кислые, да, безусловно. Но при этом порошок ассаи может вполне заменить кофе. Можно просто вот так заваривать горячей водой, и это тоже дает вот такой буст энергии, при этом не дает, скажем, каких-то негативных побочных эффектов, которые есть у кофе, угу. как, допустим, учащенное сердцебиение или повышение давления. Угу. Можно приготовить из ассаи очень вкусное такое, что-то вроде мороженого или смузи. Например, если вы возьмете 2 банана, одно манго или какой-то другой фрукт, 2 столовые ложки ассаи, пару кубиков льда, и все это перемешать в фуд-процессоре или в мощном блендере, и получится очень вкусный такой десерт. Угу. Если есть у нас еще немного времени, я бы рассказала про маку.
0: Да, конечно, пожалуйста.
4: Перуанская мака – это на самом деле самый сексуальный суперфуд. Этот корнеплод растет в Боливии и в Перу очень высоко, и используется для укрепления межличностных отношений и для повышения рождаемости. Угу. Это еще бальзам для тех, кто стремится к материнству или хочет улучшить свои отношения. Угу. Его достаточно добавить в утренний смузи по 1 чайной ложке. А можно... Ну, все это на самом деле связано с тем, что мака оказывает очень такое хорошее действие на гормональную систему. Угу. Балансирует и улучшает все сексуальные функции.
0: Угу. И продается в Израиле, к тому же.
4: Продается абсолютно, абсолютно.
0: И так доступно. И называется мака.
4: Так и называется мака, да.
0: Угу. Да. Порошке?
4: Порошке. Мака продается в порошке. И я еще вам предложу такой рецепт тонизирующего,
0: да, вот экзотического
4: шейка. Uh-huh. Вот ингредиенты на 2 порции. 1 стакан яблочного сока или апельсинового сока, естественно, можно. 1 стакан ананаса, нарезанного на кубики, можно купить замороженный. Нарезанный манго, естественно, можно по своему вкусу поменять фрукты, но вот это сочетание очень хорошее. Uh-huh. 1 чайная ложка порошка ассаи, 1 чайная ложка порошка чая матча и чайная ложка маки, корня uh-huh. порошка и стакан льда. Ну, это не обязательно, если вы хотите, чтобы получилось такое фреш. Такая погода у нас сейчас, что это, мне кажется, очень, очень хорошо. Просто соединить все ингредиенты в чаше блендером и добавить воды до желаемой густоты. Можно есть это как пюре или сделать из этого напиток. Угу. Это очень вкусно и очень полезно.
0: прекрасно. Рецепт обязательно появится на нашей страничке в Фейсбуке. Юля, а вам спасибо большое. Надеюсь, что после нашего разговора многие поймут, что здоровое питание – это не обязательно дорого, не обязательно сложно, но, конечно, экзотично. Иногда самые полезные продукты оказываются рядом и в доступности. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч.
4: Спасибо вам. Будьте здоровы.
0: Сегодня трудно представить цирк без клоунов, акробатов и жонглеров, но когда-то ничего подобного не существовало. Были и странствующие артисты, ярмарочные представления, фокусники, наездники, но не было единого спектакля, который объединял бы все эти жанры. Таким человеком, который все это придумал, оказался бывший старший сержант 15-го полка легких драгун Филипп Астлей. После службы в армии он зарабатывал тем, что обучал верховой езде и демонстрировал публике искусство. Именно Астлей заметил, что, выполняя трюки на лошади, удобнее всего на круглой арене, потому что центробежная сила помогает удерживать равновесие. Он придумал манеж диаметром 13 метров, и этот размер до сих пор считается мировым стандартом для цирков. Затем он пригласил еще и акробатов, жонглеров, музыкантов и клоунов, чтобы они заполняли паузы между конными номерами. 4 августа 1777 года в Лондоне Астлей открыл новое постоянное здание своего театра, где прошло первое большое театрализованное представление на круглой арене под крышей. Вот так 4 августа 1777 года, в такой же день, как и сегодня, родился современный цирк. За 2.5 столетия цирк изменился до неузнаваемости. Сегодня многие приходят уже не ради дрессированных животных, а ради пластики, театральных представлений, клоунады и живого общения со зрителем. Каким стал современный цирк? Может ли клоун сегодня рассмешить человека, который вырос на интернете, мемах и коротких видео? Об этом мы поговорим с актером театра клоунады «Давай» в Тель-Авиве Виталием Азариным. Виталий, доброе утро.
5: Доброе утро.
0: Итак, если бы Филипп Астлей оказался сегодня в современном цирке, что бы его больше всего удивило, как вам кажется?
5: Я услышал конец вашего рассказа о том, как это было основано на лошадиной езде, если я правильно понял.
0: Да,
5: в таком случае, вероятно, это было бы удивительно для него.
0: Да, расскажите.
5: Лошадей сегодня не используется.
0: Да. А когда вы слышите слово «цирк», что для вас самое главное? Вот вы, профессионал, риск, мастерство, смех, театр. Что самое главное в современном цирке?
5: Я думаю, что современный цирк определяется... В принципе, современный цирк стяжает сегодня так же много разных искусств, как и раньше, пожалуй, что больше. И сегодня он определяется, для меня, по крайней мере, современный цирк определяется понятием грани. То есть это место, где можно проверить и проверить грань между возможным и невозможным. В определенных смыслах, не только в физическом. А, например, скажем, для морбидла клоуна или других новых искусств цирка, это грань удивления.
0: Угу. А сегодня трудно удивить человека, чем раньше, как вам кажется?
5: Наверное, в каком-то смысле трудно, да. Трудно удивить человека достижениями другого человека. Особенно если... особенно учитывая нашу, как вы упомянули, возможность все увидеть в интернете.
0: Да.
5: Поэтому сегодня мы, безусловно, знаем про возможности человека больше. Но это и плюс, потому что, зная про возможности человека, сегодня люди могут научиться невероятным вещам, пользуясь тем же интернетом, сами практически. Поэтому сегодня цирк находится совершенно в другом месте, чем он находился раньше, в определенном смысле. Потому что границы невозможного даже очень приподнялись.
0: Да. Скажите, как вам кажется, клоун должен рассмешить или рассказать историю? Что зрителю понравится больше? Какой подход?
5: Это в основном, насколько я знаю, зависит от формата, в котором люди

0: так как его, по крайней мере, утвердила французская школа цирка, в моем понимании, это фактически театральная история, в которую включаются невероятные акты человеческих возможностей.
1: Угу. Расскажите, это пожалуйста, про...
0: Это может и физику, и не обязательно акробатику. Это может быть разные познания про человека и его возможности могут быть в этом спектакле.
1: Да. Расскажите нам, пожалуйста, про ваш театр клоунады, театр «Давай». И скажите вот что. Человек, который работает клоуном, хороший клоун, может быть серьезным человеком? Должен быть серьезным человеком? Или обязательно должен смешить?
0: Ну, человек, который считается серьезным, наверное, должен, в частности, уметь смешить. Это, наверное, это довольно старая дисциплина. И вообще надо для этого понимать, что это означает насмешить другого человека. В любом случае, у нас в театре к этому подходят, вероятно, с большой серьезностью. И потом еще есть место артиста, что должен уметь знать человек, чтобы уметь насмешить. А чего, например, ему совершенно знать не нужно. Если он что-то знал, то, может, ему вообще стоит это забыть. Вот, и это тоже удивительная вещь. И у нас в театре, у нас, в общем-то, есть разные спектакли, в которых все они, наверное, проходят под каким-то общим названием «Театральная клоунада». Таково ее знают... вероятно, русскоязычная публика. Обычно всегда действительно приводит пример Snow Show или Славы Полунина, поскольку он очень известен. Вот, и даже в связи с этим есть такая категория в Cirque du Soleil, которая называется «Русская школа». И она предполагает некую энигму истории, или, по крайней мере, так, как мы это понимаем, то есть сам акт клоуна не предполагает какой-то безумной акробатики или понятной зрителю техники. Это не значит, что ее нет, но эти техники относятся больше, может быть, к искусству актера, но и ко многим другим дисциплинам сценическим, не впрямую относящиеся к цирку, но впрямую относящиеся к клоунаде. Музыка, если акробатика, то язык движения. Пожалуй, в общем-то, клоуну в нашем понимании... можно интересоваться и стремиться привести на сцену практически все виды дисциплин, которыми он интересуется. В частности, театр.
1: И в частности, театр. А бывают такие зрители, которых невозможно тронуть, невозможно рассмешить, невозможно затронуть их чувства? Такое бывает? Вы когда-нибудь встречали таких?
0: Ну, разумеется, наверняка бывают зрители, которых в данный отрезок времени... который был предоставлен артисту с его спектаклем, каких-то людей, наверное, нельзя задеть, потому что для них необходимо либо другой формат, либо другая подготовка, либо... я имею в виду, они должны были, может быть, посетить другой спектакль или посетить этот же, но с предварительной подготовкой. Для многих людей, как я это выяснил, для молодых и для подростков, есть определенный барьер в том, чтобы, например, принять смешное и вообще засмеяться. Это как бы отпустить какую-то серьезность. Это для многих такое задание, не засмеюсь ни за что. Это с подростками это совершенно нормально. Потому как бы подростки больше любят... Нет, они, конечно, смеются, но они как публика в таком простом формате, они уважают откровенную силу и виртуозность. Вот, а юмор должен уже прийти на волне этой безумной мощи, скажем так. Вот если в среднем взять среднего подростка, который так без подготовки хочет посмотреть спектакль, но он хочет увидеть что-то, безусловно, более сильное и более умное, чем он себе представляет, какой-то разрыв, и после этого уже можем говорить, может быть, про юмор.

0: тем более, что чувство юмора для каждого возраста может быть разным. Но клоун пытается объединить какие-то возрастные категории. Безусловно, что смешно младенцу, не так смешно подростку. Смешно подростку, не обязательно смешно для взрослого, но во всех этих возрастах живет одно единственное человеческое начало. И, в принципе, если клоунский спектакль обладает достаточным временем или просто правильно назначает для себя группу зрителей, то, в общем-то, я думаю, мы в состоянии насмешить. Uh-huh. По крайней мере, «Вдова» есть спектакли, которые пользуются определенной репутацией. Да, и смешных, но, наверное, и, в общем-то, у нас есть позывы рассказать историю тоже, раз вы uh-huh. упомянули.
1: Да. Если человек давно не был в цирке и считает, что это не для него, почему ему все-таки стоит прийти и посмотреть ваши театральные представления? Как вы считаете?
0: Ну, во-первых, потому что мы категорически не цирк. Мы цирк только в том смысле, что каждому из нас в какой-то момент, может быть, была предоставлена возможность попробовать свои силы на манеже в качестве клоуна. Но это не то, чем мы занимаемся. И у нас есть клоуны, исторически вышел из цирка и постепенно открыл собственный театр, поскольку ему есть больше чего рассказать, так, по крайней мере, принято думать. У нас весь спектакль посвящается клоунаде, и клоунаде мало имеющие отношение к цирку, потому что стилистически каждый спектакль выбирает свой мир и в нем существует. То есть там нет условности манежа, нет условности каких-то безумных физических достижений. Единственный критерий в клоунаде, совмещенном с театром, это рассказать некоторую историю и по возможности удивить публику различными средствами. Например, в частности, самим временем спектакля или тем, как этот спектакль происходит и что вообще можно показывать на сцене, а что может удивить на сцене. Иногда это такие простые вещи. И, пожалуй, вот этим мы и занимаемся.
1: Прекрасно. Виталий, спасибо вам большое, что были с нами. Удачи вам и новых благодарных зрителей.
0: Спасибо вам.
1: До свидания. А наша программа подошла к концу. В ней принимали участие продюсеры Алексей Демченко и Мила Сталинская, звукооператор Дрор Ротштейн. У микрофона сегодня была редактор и ведущая Саша Коган. Счастливо, хорошего дня. До свидания.

0: неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

0: Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КанРека. В студии Семен Каплан. Военно-политический кабинет соберется сегодня вечером на фоне напряженности в отношениях с Ираном и усилий по реализации второго этапа плана Трампа по сектору Газа. Президент США заявил минувшей ночью, что контакты с Ираном продолжаются и что он предпочитает дать иранской стороне последний шанс, прежде чем начнется снятие голов. Тем временем в Иране, как отмечает обозреватель КАН Рам Брандес, отрицают, что осуществляются какие-либо контакты. Бунт в батальоне Цабар бригады Гевати. Завершились судебные разбирательства по делам четырех оставшихся военнослужащих. Корреспондент КАН Кармело Минаше сообщает, что трое солдат, которые возглавили мятеж, приговорены к 30 дням ареста и будут отстранены от участия в боевых действиях. Еще один военнослужащий, находящийся в отпуске перед увольнением, получил 20 дней ареста и также будет отстранен от участия в боевых действиях. В секторе Газа сообщают, что израильский беспилотник нанес удар к востоку от Дир-эль-Балах в центральной части сектора. Обозреватель КАН Шимон Миджан сообщает, что на данный момент других подробностей нет. Несмотря на просьбу Совета мира к Израилю воздержаться от ударов по сектору, минувшим вечером Цааль атаковал автомобиль в западной части города Газа. Палестинцы сообщили о погибших и раненых. В Цааль заявляют, что никаких распоряжений о прекращении огня или прекращении ликвидации не поступало. Корреспондент КАН Кармело Минаше сообщает, что за последние 5 дней армия провела в секторе более 20 точечных операций против боевиков. Палестинцы заявили, как минимум, о 26 погибших. Цааль и бойцы пограничной полиции задержали сегодня у границы с Египтом 2 подозреваемых в контрабанде оружия и наркотиков. У задержанных был изъят крупный беспилотник. Корреспондент КАН Итай Блюменталь сообщает, что в ходе другой операции военнослужащие перехватили внедорожник, в котором находилась крупная партия веществ, предположительно наркотиков, предназначенных для контрабанды. Финансовая комиссия Кнессета собралась сегодня для обсуждения изменений в бюджете на 2026 год. Урит Фаркаш Акоэн из партии Яшар раскритиковала приоритеты коалиции. Она заявила, что в то время как страна находится в состоянии войны, дополнительные 12 миллионов шекелей направляются на ультраортодоксальную еврейскую культуру. По ее словам, эти средства следовало бы направить на поддержку солдат, резервистов, чьи бизнесы рушатся, на всеобщую службу и другие важные для государства нужды, а также заняться снижением стоимости жизни и отменой повышения НДС. Депутат Наама Лазими из партии «Демократим» также выразила возмущение по поводу проведения заседания. Она назвала решение комиссии открытым воровством у работающей и служащей части общества в период выборов. Окружной суд Иерусалима приговорил Тарика Курда к 6 годам лишения свободы. Он был признан виновным в 2 случаях причинения смерти по неосторожности в смертельной аварии на трассе 45 к северу от Иерусалима. В результате ДТП, произошедшего около 6,5 лет назад, погибли Ципора Рималь и ее новорожденная дочь Ноам Рахель. Еще несколько членов семьи получили ранения. В интервью программе «Кальман Либерман» отец семьи Ефраим Рималь выразил возмущение мягкостью приговора, заявив, что ожидал более сурового наказания, но считает, что 6 лет заключения слишком мало за гибель его жены и ребенка. Председатель партии «Баяхат» Нафтали Беннет включил в список партий на выборах в Кнессет 4 женщин. Корреспондент КАН Яра Шапира сообщает, что это Брурия Наим, генеральный директор «Баяхат» Эсти Куба, бывшая глава экономической миссии в Китае, адвокат Орли Арель, руководитель женского штаба партии, и Олеся Кантер, глава штаба русскоязычных избирателей партии. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме и Ашдоде составит 32 градуса, в Тель-Авиве и Хайфе будет 31, в Цфате и в Бершеве 35, а в Эйлате ожидается до 42 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 40 до 80 сантиметров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КанРека в 12 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
1: Капкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио «Кан-Река». В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в программе «Открытый микрофон» на вопросы радиослушателей по трудовому праву ответит адвокат Лев Шнайдер. Вы можете оставлять свои комментарии на нашей страничке в Фейсбуке или задать вопрос в прямом эфире по телефону 0722-801-003. 0722-801-003. Итак, с нами на связи уже адвокат Лев Шнайдер. Нет, его еще нет. Итак, мы ждем, пока он появится у нас на линии, а пока мы послушаем немного музыки.

0: Итак, в программе «Открытый микрофон» на вопросы наших радиослушателей сегодня отвечает адвокат по трудовому праву Лев Шнайдер. Я напомню еще раз телефон нашего эфира 0722-801-1003. И повторю еще раз 0722-801-1003. Адвокат Лев Шнайдер уже с нами на линии. Здравствуйте, Лев.
1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: Давайте попробуем определить, какие сегодня самые главные вопросы интересуют тех, кто сталкивается с проблемами на работе, с работодателями. Сейчас лето, отпуска, может быть, это связано как-то с выходом в отпуск?
1: Ну, я думаю, что на сегодняшний день самый главный вопрос – это регуляторные изменения в пенсионных программах. И самый главный вопрос, работники, которые заканчивают работать, они всегда в основном пытаются выбрать из пенсионной программы пенсионные отчисления. И регулятор на сегодня ужесточил правила забирания оттуда денег. Этот вопрос, который он очень актуален, и очень часто вопросы задаются в этой области.
0: Да. А какие еще могут быть вопросы, которые особенно остро поднимаются летом?
1: Я хочу вопросы отпуска. Я хочу уйти в отпуск. Я купил билеты, но работодатель не согласен. Или же я попросил у работодателя отпуск, купил билеты, но работодатель вдруг изменил свое решение и отказал мне в отпуске. Что мне делать?
0: Да.
1: Это особо актуальные вопросы. Вопросы, касающиеся работы детей. Как правильно устраиваться на работу? Что делать? Как проверить, что работодатель чистоплотен, чтобы у ребенка не было какой-то травмы от того, что он начал работать, и его обманут на его первой работе?
0: Uh-huh.
1: Это довольно часто встречающиеся вопросы.
0: Да. Давайте тогда попробуем дать на них ответ, пока у нас нет каких-то более специфических вопросов от наших радиослушателей, которые вот уже могут нам звонить, потому что наш эфир начался.
1: Ну, давайте начнем тогда с самого актуального, не самого актуального, а горячего вопроса с отпуска.
0: Да.
1: По закону работник не может сам решить, когда ему хочется выйти в отпуск. Он должен согласовать это с работодателем и получить разрешение. У работодателя есть право вето. И неважно, купили мы билеты, не купили билеты, работодатель может сказать: работник, у меня ты не попросил у меня отпуск, я не могу тебе разрешить.
0: За сколько времени нужно просить отпуск?
1: Закон умалчивает, за сколько времени закон говорит «зман савир», то есть общепринятое нормальное время. Я обычно говорю, всегда советую работнику в августе и в празднике просить по как минимум за 3 месяца, потому что работник, вы всегда не единственный работник на данном предприятии. И кто первый попросит, тому первому и разрешат.
0: Понятно.
1: Все хотят взять отпуск в августе.
0: Лев, у нас уже есть радиослушатели на линии. Давайте попробуем выслушать вопрос. Здравствуйте, вы с нами, пожалуйста, представьтесь.
2: Добрый день, Татьяна.
1: Добрый день.
2: Я работающий пенсионер. И мое руководство отчисляет мне на пенсию. Но не 8%, а 6% с чем-то. Могу ли я при увольнении потребовать оставшийся пицуим?
1: Во-первых, здоровья и сил, и долгих лет жизни.
2: Спасибо.
1: Несомненно, если вас работодатель уволит, вы будете иметь полное право на получение полного пицуима, то есть работодатель должен будет добавить ту сумму, которую не хватает в вашем пицуиме. Это первое. Второе. Если вы увольняетесь сами, то вы не имеете права получить добавку. Работодателю не надо будет добавлять. В каком случае, если вы увольняетесь сами, вы будете иметь право на добавку только если вы начали работать до достижения пенсионного возраста, и вы решили уволиться после достижения пенсионного возраста, неважно когда, но сообщив работодателю, что вы заканчиваете работать в связи с выходом на пенсию.
2: Понятно, понятно. Несмотря на то, что я пенсионер, я не могу получить, и уволюсь сама, я не могу получить вот эту разницу.
1: Только если вы начали работать до того, как вы достигли пенсионного возраста.
2: Угу. Ясно, спасибо, все.
0: Спасибо большое. И у нас на линии следующий радиослушатель. Пожалуйста, здравствуйте, представьтесь, задайте свой вопрос.
3: Здравствуйте, меня зовут Александр. Я неоднократно уже слышал от одного из пенсионных консультантов, тоже по радио РЭКО, что при увольнении в пенсионном возрасте не следует писать, что я увольняюсь в связи с выходом на пенсию, так как возможны какие-то проблемы с получением пенсионного полного. Ваше мнение?
1: У меня на этот счет нет мнения. Мой ответ, который был дан предыдущей радиослушательнице, если вы слышали, остается точно таким же. Я не знаю, о чем говорит пенсионный консультант. Я считаю, что все зависит от трех вариантов, которые были даны только что. Я повторю их. Если вы начали работать до начала пенсионного возраста и закончили работать по собственной инициативе после достижения пенсионного возраста, неважно когда, вы должны написать работодателю, что вы увольняетесь в связи с достижением пенсионного возраста, и тогда весь пенсион ваш. Если вы начали работать после достижения пенсионного возраста и заканчиваете работать по собственной инициативе, то работодатель не обязан платить вам ашламат пицой питурим. Если же работодатель вас увольняет, то в любом случае вам положен полный пицуин, полное увольнительное пособие. Зачем писать, я не знаю.
3: Полное пособие, если
1: по увольнению.
3: Четырнадцатый пункт.
1: Что вы говорите?
3: Если даже есть пункт 14, так называемый.
1: А 14 пункт закона о пицой питурин как раз и говорит, что в любом случае вам положено полный пицуин. Просто он платится не работодателем, он платится через пенсионную кассу. Это то же самое, это не играет роли.
3: Но если работодатель не отчислял 8,33%, а только 6% в кассу.
1: Я и объяснил. Тогда первые три случая релевантны, которые я написал.
3: Я вас понял. То есть можно указать, что я увольняюсь по причине выхода на пенсию.
1: Я считаю, что нужно это указать, иначе работодатель не обязан. Не можно, а нужно.
3: Нужно. Ну вот, да, два консультанта, два мнения. Ну хорошо, спасибо. Будьте здоровы, до свидания.
0: Спасибо вам. И я напомню, что у нас сегодня разговор не с пенсионным консультантом, а с адвокатом по трудовому праву. Вопросы, которые касаются трудового права, можно с этими вопросами обращаться к нам сегодня в прямой эфир. И у нас уже на линии еще один радиослушатель. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, задайте свой вопрос.
4: Здравствуйте, адвокат. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Ведущая.
0: Добрый день.
4: Меня зовут Сергей, 71 год, я на пенсии. Вопрос такой, могу ли я получить пособие по безработице, если я начал работать еще до пенсии?
1: К сожалению, в связи с достижением пенсионного возраста 67 лет, вы не имеете больше права на дме автола.
4: Просто я слышал, что если я на пенсии начал работать, там, то я не имею права. А если я работал там до пенсии, и на этой работе пошел на пенсию, то мне как бы положено. Так я слышал.
1: Это я правда? Не думаю. Да, вы не слышали. Как я вам ответил, после 67 лет Битуах Леуми не платит автолог.
4: Понял вас. Спасибо.
0: Спасибо большое. Есть ли у нас еще один радиослушатель? Да, конечно. Здравствуйте. Пожалуйста, представьте, задайте свой вопрос.
5: Здравствуйте, меня зовут Фаина. У меня такой вопрос. Значит, я пенсионер, но работаю. И уже год я пенсионер и получаю это из Радватик и Асламат Ахнаса. Я должна работать 60 часов. Меня послали работать на 60 часов. Понимаете вопрос? И так получилось, что во время войны у нас пострадало здание, нас перевели в другое место. И теперь в другом месте меня заставляют работать не 60 часов, а 90 часов и 100 часов. И то, что я получаю, у меня забирает виток люми. Я говорю со своей начальницей, я не могу работать больше 60 часов. Она сказала, Эн-Малас, ну нечего делать, потому что некому работать нам, у нас проблемы. Скажите, пожалуйста, могу ли я не выйти на работу, если я есть в Сидуре? По закону.
1: Во-первых, вы можете не выйти на работу, но я не думаю, что это решение, правильное решение. Правильное решение – это сказать представительница работодателя, что вы не готовы работать больше 60 часов, и просто, когда вам пришлют новый Сидуров, да, или что-то такое, сказать, еще раз повторить, что вы не будете работать больше 60 часов, спасибо, до свидания, вот и все. То есть они принимают решение. Вы просто не работаете больше 60 часов. Ведите точный график. И каждый раз говорите, я отработала в этом месте 60 часов, как я и говорила, больше я работать не могу и не буду. Они не имеют права вас заставить, так как когда вы начали работать, вы работали 60 часов, и это ваши условия.
5: Да.
1: Нравится, не нравится, вы можете перейти в другое место работы.
5: Ну, другое я не могу перейти, потому что это Хевра, этот Каплан. И дело в том, что я уже не знаю, сколько раз я ей сказала, пожалуйста, Шейли, имей в виду.
1: Не-не-не-не-не. Ничего не говорите. Пишите ей в WhatsApp, что вы больше 60 часов не можете работать и не будете работать. Вы должны это поставить вопрос, точка. Давайте посмотрим, давайте то.
5: Нет, 60 часов...
1: Секунду, дослушайте, надо со мной вести диалог. Дослушайте, что я говорю. Вы должны поставить вопрос, что вы не работаете. Написать. Шелли, уважаемая Шелли, как я уже говорила много раз, я не могу и не буду работать больше 60 часов. Все. Как только вы говорите, я, например, в августе в такой-то день достигла 60 часов, Шелли, как я и предупреждала, я не выхожу на работу, я не могу работать больше 60 часов. Все ее остальные доводы никого не интересуют, они не будут приняты ни судом, ни кем. Если вы заранее работали 60 часов все годы до того, как...
5: Нет, я работала вот этот год, она мне постоянно ставит 80-100 часов, а я, мне приходится, пожалуйста, я постоянно ей
1: говорю. Если вы работаете снова... Вы уже сказали это, что вы постоянно ей говорите. Если вы работаете так уже целый год, больше 60 часов, то это уже проблема, потому что это значит, что вы согласились. То, что вы говорите, это уже никто потом не докажет. Но неважно, если вам это наносит вред, вы можете даже ей объяснить, почему, но напишите, вы не работаете, и все, примите решение. Это уже не так, это к вам.
5: Даже если она поставит меня в Ситур, я имею право не выйти, да? По закону.
1: Вы должны... Нету по закону имеете права не выйти. Вы должны написать снова, ну так как я объяснил. Вы должны написать снова, Шелли, как я и говорил, я тебя предупреждал, я не буду работать больше 60 часов. Спасибо, до свидания, все.
5: Все понятно. Теперь скажите мне, если, допустим, я увольняюсь, я сколько должна отработать? Отработав год, чуть больше.
1: Зависит, сколько больше.
5: Год и месяц, допустим.
1: Год и месяц это будет почти месяц. Если вы получаете почасовую зарплату, то за первые 6 месяцев работы это 1 день, за последующие 1.5 дня.
5: Угу. Все, спасибо большое. Все, спасибо, до свидания.
1: Ну что?
0: Спасибо большое. И у нас на линии есть еще один радиослушатель. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь, задайте свой вопрос. Я напомню, что мы говорим о трудовом праве с адвокатом Львом Шнайдером.
6: Здравствуйте, меня зовут Эдуард. Скажите, пожалуйста, больничный, оплата больничного. Первый день не оплачивается вообще, а второй и третий 50%.
1: Правильно.
6: Такой вопрос. Если у меня, допустим, у меня очень много отпускных дней, могу ли, может ли работодатель взять вместо этих 2 дня отпускных оплатить мне?
1: Может, с вашего согласия и с согласия работодателя. То есть
6: просто
1: по обоюдному согласию
6: мы
1: все
6: так
1: можно.
6: И делали, пришел, извините, пришел новый Рейхтешбон, и он это не хочет делать, говорит, это не по закону.
1: Не-не, это неправильно то, что он говорит. Это согласие работника и работодателя, такое можно сделать, и абсолютно работодатель имеет право, законом это разрешает. Это не запрещено законом.
6: Спасибо вам большое. Спасибо.
0: Да, и у нас еще один радиослушатель на линии.
7: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Меня зовут Ида, и у меня есть 2 вопроса. Первый вопрос. Я пенсионер, я уже ушла на пенсию. Когда я увольнялась, я проработала много лет, первые годы работы до параграфа 14 работодатель отчислял 6% на пенсию, потом 8%. Когда я уволилась, мне выплатил ВИТОХ весь ПЦУИМ, что было положено, а работодатель отказал в доплате, посчитав по последней зарплате за количество отработанных лет, он сказал, что сумму, которую я получила, недостаточно. Правильно ли это?
1: Это не очень непростой вопрос. Все зависит от того, в каком году он начал отчислять вам 8,33%. Если это случилось после 2008 года...
7: Нет, в 2002.
1: Если он начал в 2002 отчислять 8,33, то с 2002 до дня увольнения он вам не должен платить ПЦУИМ.
7: Да.
1: А до 2002, с момента начала работы, до 2002 года он вам должен заплатить оставшиеся 2,33%. Все зависит от того, что там происходило.
7: Я это понимаю, и я читал этот договор с 14-м параграфом. Все так, как вы говорите. Но они отказали на основании того, что сумма, которую я получила из БИТОХ, за ПЦУИМ, как бы покрыла те годы тоже.
1: Я все понимаю, я вам ответил на ваш вопрос. Снова.
7: Так,
1: я
7: мне...
1: все понимаю. То, что я вам ответил,
7: требовать...
1: так оно и должно быть. Конечно.
7: А, значит, я да, могу обратиться к адвокату, чтобы потребовать эту сумму.
1: Потому что так называемый выигрыш РВАСИМ, то, что сделала КУПА, касса, с 2002-го по сегодня не могут пойти за счет того, что было до того, как, так как вы подписаны на 14-й пункт.
7: Так,
1: 2002 года.
7: Ну, у меня есть, спасибо. У меня есть другой вопрос, не по теме. Это я поняла, спасибо большое. Теперь, я уже больше года на пенсии, и на днях я получила сообщение из БИТОХ РЭЛЬ, что на основании там ПСАКДИН, у них там был какой-то суд, и есть какие-то деньги, потому что они неправильно брали омолот, их обязали пересчитать, и тем, у кого были полисы, положена там какая-то сумма. Вопрос в том, что они прислали мне сообщение, что я должна по БИТу это получить. БИТа у меня нет. Карточки...
1: Можно я вас прерву?
7: Да, пожалуйста.
1: Вы сейчас вы получили сообщение не от РЛ, вы получили сообщение от мошенников. Это никак ни одна страховая компания не переводит деньги на БИТ. Это мошенники. Ни в коем случае не отвечайте на это сообщение. Сотрите это. Это мошенники. Или же, если что-то случилось, уже сообщите, обратитесь в полицию.
7: Нет, ничего не случилось. Все в порядке. Спасибо вам большое. Значит, я правильно обратилась. Спасибо. Спасибо.
0: Спасибо вам за этот вопрос. Я еще раз напомню, телефон нашего прямого эфира 0722-801-003. У нас гостем нашей программы является Лев Шнайдер, адвокат по трудовым вопросам. И у нас на линии еще один новый радиослушатель. Здравствуйте, пожалуйста.
8: Здравствуйте. У меня такой вопрос к Льву. Если человек не ушел на пенсию в 67 лет и продолжает работать там же, значит, он теряет ПИЦУИМ, так я понял, да?
1: Нет, неправильно, наоборот. Неправильно. Абсолютно наоборот. Это дает вам право уволиться в любой момент, сказав, что вы просите закончить работу в связи с выходом на пенсию. И все. И вы имеете право на полный ПИЦУИМ.
8: Я понял. Спасибо огромное.
1: Так как вы начали работать до достижения пенсионного возраста.
8: Да, безусловно. Да. Хорошо. Спасибо огромное. До свидания.
0: Спасибо большое. И у нас еще один радиослушатель на линии. Пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Вот сейчас мы уже слышим нашего радиослушателя. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, меня зовут Галина. У меня такой вопрос. Я отработала в организации. Это не организация, это Мэшик Байт. Я смотрела за детьми. И сейчас я увольняюсь. У меня такой вопрос. Вот я при увольнении могу получить мне авра и отпускные, и неиспользованные, как она мне говорит, что у меня есть как бы неиспользованные вот эти дни авра и отпускные за первые 2 года, что она их мне не даст, она их значит, в пенсионный фонд отправила. Такое может быть, что вот мои вот эти отпускные дни авра отправлены в пенсионный фонд? Такое может быть?
1: Я думаю, что тут речь идет о так называемой кецербатикшорет. Вы друг друга не понимаете. Я объясню, скорее всего, что она имеет в виду и что случилось. Начнем с самого начала. Работники Мэшик Байт, неважно, это смотрят за детьми или убирают квартиру, или смотрят за домом, у них те же права, как и у любых других работников. Это первое. Скорее всего, ваша работодательница имеет в виду, что она не отправила деньги, а что она перевела эти деньги, то, что вам положено за хувша и авра, в счет ваших личных отчислений в пенсионную кассу. Что это значит? Когда работодатель переводит деньги в пенсионную кассу, там есть личное участие работника 6%. Она, скорее всего, посчитала это, и вот эти деньги, которые она перевела, вместо того, чтобы снимать у вас зарплаты, она воспользовалась ими и перевела их как ваше личное участие. Сядьте с ней вместе, сделайте математику, сколько будет 6%, снимали у вас зарплаты, не снимали, и тогда вы все поймете. Все очень просто.
9: А как я теперь могу понять, вот там есть это мои деньги пенсионные или нет? Как я могу это
1: знать? Очень просто. Это вы звоните в вашу пенсионную программу и спрашиваете, пришлите мне, пожалуйста, отчет о вложенных деньгах. И вы увидите, как вложены, вы все увидите, надо сделать математику.
9: А я увижу, да? А сейчас я могу получить при увольнении ПИЦУИМ? Как мне вот это? Что мне нужно, чтобы получить? Я же работаю в Мэшик Байт, у меня нету 161 формы или там какой-то формы, у нас этого нету. А как я могу взять свой ПИЦУИМ оттуда?
1: Если вы хотите взять ваш пенсион из пенсионной кассы, вам не обязательно 161-я форма. Вы получаете от работодателя справку об окончании работы или мехтав питурим, идете, берете из пенсионной кассы справку, сколько там есть денег, обращаетесь в массах НАСУ с этими документами, просите получить освобождение от налогов, и тогда берете эти деньги. Но вы должны понимать, что как только вы придете в массах НАСУ и скажете, что вот вы работали и получаете деньги, у массах НАСУ возникнут к вам вопросы.
9: Какие вопросы?
1: Ну, как вы думаете, какие вопросы?
9: Что налог или как это, я не знаю.
1: А вы же работали, вы обязаны были сообщать налоговой инспекции, что вы работаете, получаете зарплату.
9: Ну, это понятно, она же делает отчисления по процентам налога.
1: Кто вам это сказал? Она не делает. Откуда вы знаете, что она делает эти отчисления?
9: Налоги
1: по закону государства. Ну, конечно, вы знали об этом. По закону государства Израиль любой работник обязан платить налоги.
9: Правильно, он обязан платить налог от какой-то ставки.
1: Кто
9: там 6 тысяч или...
1: Кто он? Работник, не он. Работник, вы. Не он.
9: Если я получаю маленькую зарплату 3 тысячи, какой же я могу от 3 тысячи заплатить налог?
1: Но налоговая инспекция не знает о том, что вы получаете 3 тысячи. Вы обязаны были подать годовой дох, и тогда бы вы получили освобождение. Может быть, вы и сейчас получите освобождение. Просто вы должны понимать, что вам это надо будет сделать.
9: Я сделаю, потому что я знаю, что я налог не буду платить.
1: Ничего не говорю. Просто вы должны это понимать, что это надо сделать.
9: Я поняла, я сделаю, потому что они должны знать, и там укажется эта маленькая зарплата, что налог с нее, конечно, не берется. И я как бы буду освобождена, это понятно.
1: Мне никаких проблем.
9: А Бне Авра, она мне должна быть или как? Или опять она скажет, что я внесу туда пенсионный фонд?
1: Нет, еще раз, вы должны сесть с ней и сделать математику, все проверить.
9: Она не хочет пробивать, она ругается и начинает мне все отговорки делать, чтобы только мне не заплатить лишнюю копейку, принадлежащую же мне.
1: Ну,
9: вот такой работодатель. Я не знаю, как с ней бороться. Я не знаю. Я ей начинаю говорить, вот это так. Она начинает просто ругаться и не хочет мне платить.
1: Если она не хочет платить и ругается, вы можете обратиться в общественную организацию, можете обратиться в Гистадрут. Получить у них консультацию, они вам помогут, или же в Амутат Кавли Увет, который тоже этим занимается, и, несомненно, вам помогут.
9: Понятно. Хорошо, спасибо большое.
0: Спасибо большое. У нас есть еще один радиослушатель. Здравствуйте, пожалуйста, ваш
10: добрый
0: вопрос.
10: Добрый день. Зовут Леонид, у меня такой вопрос из раздела завещания и пуйков Митмашех, если возможно.
1: Мы говорим о рабочем праве, это не относится к рабочему праву. Я не занимаюсь такой в области, не могу вам ничего посоветовать, к сожалению.
0: Итак, я еще раз хочу повторить, что у нас осталось еще чуть более 20 минут прямого эфира. Можно обращаться в программу «Открытый микрофон» сегодня до 11 часов дня и задавать вопросы, которые касаются трудового права. И напомню, что гостем нашей программы сегодня является адвокат по трудовому праву Лев Шнайдер. И телефон прямой линии 072-2-8-0-1-0-0-3. Я повторю еще раз. 072-2-8-0-1-0-0-3. Хотите ли вы что-то добавить, адвокат Лев Шнайдер? Что-нибудь, что касается вот уже заданных вопросов? Видите ли вы какую-то общую линию? Может быть, вы хотите как-то прокомментировать вопросы, которые уже были заданы нам сегодня?
1: Я хочу вернуться к вопросу уважаемой радиослушательницы, которая сказала, что получила сообщение СМС из страховой компании.
0: Да, это очень важный момент.
1: Это важно. Сегодня мы каждый день получаем десятки или даже сотни СМС. Uh-huh. Часть из них — это так называемый фишинг, жульничество. У нас нас пытаются обмануть, пытаются вынудить из нас какую-либо информацию. Ни в коем случае не отвечайте на это, не ведитесь на это. Вам будут звонить из страховой компании — скажут, мы звоним из страховой компании, мы хотим проверить ваше пенсионное отчисление. Страховые компании не звонят, не делают такие, не посылают СМС, а тем более не возвращают деньги на бит. Ни в коем случае не давайте никому ни свой номер кредитной карточки, ни номер банка, ни номера счетов в банке, номера тудадзутов. Ни в коем случае никому ничего. Даже если вам кажется, что это действительно страховая компания, или звонят из отдела расследований банка, или отдела расследований кредитных карточек, или отдела расследования полиции. Никто никому не звонит. Если бы полиция хотела расследовать, вас бы пригласили. И также банк. Вам бы не звонили, вас бы пригласили в ваше отделение. Всегда отвечайте. Нет проблем, я отвечу на все ваши вопросы. Пригласите меня в СНИЦ, в мое отделение моего банка, там встретимся. И также полиция, если вам звонят из отдела расследования экономических преступлений полиции на русском языке, вы сразу говорите, нет проблем, куда приехать, давайте встретимся в отделении полиции, и я все расскажу там.
0: Угу. Да,
1: также
0: это очень
1: страховые
0: важно.
1: Компании. Ни в коем случае никому ничего. Вам будут рассказывать, что у вас есть десятки пенсионных касс. Давайте мы сейчас все видим, у вас есть случайно забытые вами 10-15 тысяч пенсиума с какого-то места работы. Хотите их вытащить, мы вам поможем. Ни в коем случае ничего не делать. Это
0: понятно.
1: Обычно жулики, проходимся и вас обманывают.
0: Действительно, надо быть очень-очень осторожными в этом смысле. У нас на линии еще один радиослушатель, пожалуйста. Мы вас слушаем.
11: Да, вот меня Владимир. Вопрос вот какой. Вы уже говорили о ПИСУИМ, и ситуация моя в двух словах. Немножко не такая, о какой шла речь. Значит, я работаю 10 лет, так, я человек в возрасте, поступил в возрасте, и работаю раз в неделю за 1000 шекелей в месяц. Значит, организация переезжает в другое место, там намного больше объем работ, я говорю, ну, конечно, я уже не потяну, и действительно, не с 1 августа там будет работать Еврак Никоян, а меня попросили там месяца полтора еще, значит, минимум какой-то делать. Все. Значит, и получил письмо об увольнении в конце того месяца, очень любезное, все ты получишь зарплатой, получил много чего, кроме ПИСУИМа. И я сейчас загнал письмо в этот самый в транслит и переведу дословно перевод. Потому что тут вот вы как специалист скажете, в связи с вашей просьбой о прекращении трудовых отношений в связи с недавними изменениями в организации и объеме требуемой работы, а также в связи с вашим возрастом, мы хотели бы подтвердить, что ваши трудовые отношения будут прекращены в соответствии с вашей просьбой. Вот такое письмо. Полагается мне ПИСУИМ или нет?
1: Сколько вам лет?
11: 90.
1: Ой.
11: Героическая личность сквозь морды, это называется.
1: Да. А вы начали работать когда у работодателя?
11: 10 лет назад. Ну, я с перерывами там работаю очень много лет. С 93-го года, с перерывами. Когда надо было, меня звали.
1: Я понял. Ну, тогда, к сожалению, если все, что написано в письме правильно, вы не имеете права на ПИСУИМ. А сколько лет... Секунду, одну секунду. Сколько лет вы там работаете... подряд вот сейчас?
11: Подряд почти 10, с октября 2016 года.
1: И они не переводили деньги в пенсионную программу все это время?
11: Ну, наверное.
1: Ведь, исходя из этого письма, вы увольняетесь сами.
11: Подождите, в связи с изменениями условий работы, резкими, даже в письме про это пишут, изменения...
1: Еще раз?
11: Изменения...
1: Да, еще раз прочтите.
11: Значит, с вашей просьбой о прекращении трудовых отношений в связи с недавними изменениями в организации и объеме требуемой работы.
1: Ну, а также они хотят... Я не могу вам однозначно ответить, потому что как это, несу письмо, написано непонятным языком. Если же изменились условия труда, изменился объем работы, то они должны платить вам пиццуин, несмотря на то, что вы сообщили. Но вопрос, что они подразумевают под всем, я думаю, что правильно все-таки обратиться к работодателю и спросить, что он имеет в виду и получите ли вы пиццуин.
11: Нет, что он имеет в виду под чем?
1: Под тем, что он написал. Я не понимаю, я ее очень извиняюсь, я просто не понимаю, что они имеют в виду под тем, что написали.
11: Да, абсолютно то, что было. То есть переехали в другое помещение, большее гораздо. Понимаете? Где больше, гораздо больше.
1: Если помещение больше, то это не влияет на вашу работу. Как это связано с вашей работой?
11: Это связано с моей работой, да. Потому что я приводил помещение в христианский вид, скажем так.
1: Угу.
11: Раз в неделю.
1: Ну, тогда, если помещение увеличилось, и вы не можете выполнять такой объем работ, то они должны или платить вам больше, или же это является увольнением, они обязаны заплатить вам выходное пособие.
11: Ну, вопрос о том, оплатить больше не стоял. Я действительно в связи с возрастом не могу, конечно. Так
1: поставьте этот вопрос. Поставьте этот вопрос. Я не знаю, что... Нет такого. Так как они написали письмо, непонятно, что они имеют в виду. Вы должны выяснить с ними напрямую.
11: Ну, тогда давайте я спрошу. Не они, а я. Вот вы работаете, допустим, убираете квартиру в частном доме. Потом человек переезжает, у него квартира в два раза больше. И вы говорите, ребята, я не могу работать.
1: Вопрос не ко мне. Все понятно. Поэтому я говорю, что судя по тому, как вы рассказываете, вы имеете полное право на получение выходного пособия.
11: Я понял. Спасибо.
1: Пожалуйста.
11: Большое. Всего доброго.
0: Спасибо большое. Спасибо. У нас есть еще один радиослушатель на линии. Пожалуйста.
12: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
12: Алло. Уважаемая Дурка, скажи, пожалуйста, работодатель должен оплачивать шаут на Софот и пенсионную программу в Керингештальму?
1: Все зависит, в какой области вы работаете. Если вы работаете в охранной области или в области Никайона, работодатель обязан переводить деньги в пенсионную программу, не в Керингештальмут. Если вы работаете в муниципалитете, в общественной сфере или в государственной организации, все зависит от вида организации и данных конкретных эскимин кибуцин в данном месте работы. Обычный работник не имеет права, работодатель не должен переводить деньги с Шаот на Софот в пенсионную кассу или Керен Штальмут.
12: Все, спасибо. До свидания.
1: Не за что, до свидания.
0: Спасибо большое. И у нас еще один радиослушатель на линии.
13: Здравствуйте. Меня зовут Александр. Значит, у меня вопрос такой. Если на предприятии установлены определенные периоды дни отпуска в году, например, Песах, Суккот, еще там какие-то дни, и это время пришлось на больничный работника. Как оплачиваются эти дни? За счет отпуска или за счет больничных дней?
1: За счет больничных дней.
13: А как тогда быть, то есть с отпуском?
1: А отпуск остается у вас? Сохраняется на другие дни?
13: То есть этот отпуск, когда все...
14: все предприятие находится в отпуске, мне будет засчитано как больничный, потому что я был на больничном до и после.
1: Именно так. Именно так.
14: И у меня останутся эти отпускные дни неиспользованные.
1: Однозначно.
14: Спасибо. До свидания.
0: Спасибо большое. И еще один радиослушатель у нас на связи. Пожалуйста, здравствуйте. Представьтесь, ваш вопрос. У нас пока нет радиослушателя. Давайте мы попробуем продолжить наш разговор о том, как себя все-таки вести в трудовом плане. Даже тогда, когда не возникают проблемы, а именно до того, как они возникают, что нужно учитывать, как себя вести, чтобы отношения с работодателем не испортились?
1: Ну, я думаю, что самое главное все-таки... Как принято говорить на уличном жаргоне, надо договариваться на берегу. То есть прежде чем мы начинаем работать или ребенок начинает работать, желательно заключить трудовой договор. Не ждите, не надо ждать этого от работодателя. Не надо думать, что все, работодатель обязан, он обязан, он обязан, он обязан. В конце концов, мы с обязанностями найдем себя в проблеме. Надо сразу расставить все точки над «и», договориться. Трудовой договор может быть написан, он может быть написан в мейле, он может быть написан в WhatsApp. Просто как после того, как вы договорились с работодателем и начали работать, стоит или отправить в WhatsApp с обговоренными условиями труда, чтобы было. Если работодатель ничего на это не отвечает, значит, он согласен. Молчание – знак согласия. Это первое. Второе. Всегда я советую проверять зарплату, проверять пенсионные отчисления, отпускные, больничные, дневра. Это не значит ругаться с работодателем. Это все, что это значит, это просто проверять. Не надо ругаться, ой, ты мне не перечислил здесь 0,35% больничного. Ну просто следить за всем, что происходит. Каждый год проверять пенсионные отчисления. Это наши деньги. Не надо нашу личную ответственность перекладывать на кого-то. Мы всегда должны это проверять.
0: Угу. И у нас есть еще один радиослушатель на линии. Пожалуйста, здравствуйте.
15: Здравствуйте. Я хотела обратиться за помощью к адвокату.

0: оплаченного за старую, за старый промежуток времени. И хочу к ним дозвониться, практически невозможно. Вы представляете, пенсионер, один человек, должен платить 358 шекелей за 2 месяца. Неправдоподобно.
1: За газ?
0: А?
1: Алло? За что платить? За газ?
0: За газ. За газ.
1: Я мой совет. Пожалуйста, первое, обратитесь, пожалуйста, в муниципалитет по месту жительства в отдел ШИЛ. При каждом муниципалитете находится отдел помощи бесплатной жителям от муниципалитета, называется ШИЛ. Обратитесь туда, и они вам помогут. Это не может быть, чтобы один человек платил за 2 месяца 350-360 шекелей за газ. Это да, очень много.
0: А перед этим 344.
1: Я не знаю, не могу вам ответить. 344. Мы этим не занимаемся. Вы должны обратиться в отдел помощи при муниципалитете, и они вам помогут.
0: Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо.
2: Спасибо большое. И еще один радиослушатель у нас на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Так. Ну, хорошо. Давайте, Лев, пока продолжим. Вот у нас радиослушатель на линии. Пожалуйста, здравствуйте.
3: Добрый день. Вопрос к Савнину Шнайдеру. По поводу больничных листов вы подняли там вопросы, что можно бухгалтеру снимать на выходные дни. Да, это была у меня такая ситуация. Другой вопрос у меня появился. Если человек заболел, у него 3 дня больничных. Первый, второй день, как вы говорите, оплачивается по минимуму или вообще не оплачивается. Но когда они откладывают в Лужмоскорости, есть там статья, которая на больничные, 90 дней, предположим. И они оттуда списывают 3 дня за 3 больничных. То это же как-то снимается из наших денег. Почему они не компенсируют?
1: Они не должны компенсировать, я хочу напомнить. Первый день не оплачивается, но снимается с общего количества больничных. Второй, третий день 50% оплачивается, но снимается полный день. Вот и все. Они не должны компенсировать.
3: Да, но как-то нелогично, они же забирают наши деньги, те, которые месяц отложили.
1: Никто не забирает ваши деньги. Это закон. Вам никто не давал эти деньги, никто вас не забирает. Вот так должно происходить по закону. Таков закон государства Израиль.
3: Я понимаю, но это же накапливается, складывается
1: из наших зарплат. Таков закон государства, это ничего не откладывается из ваших зарплат.
3: Хорошо, спасибо. Только лет 25 назад, когда я начинал работать, у нас оплачивали с первого дня.
1: Это уже касается местных договоров в данном конкретном месте.
3: Понятно.
1: По закону первый день не оплачивается, второй, третий 50%.
3: Лев, вам доброго, спасибо. До свидания.
1: Всего доброго.
2: Да, есть у нас еще один радиослушатель, пожалуйста.
4: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Меня зовут Клара. У меня такой вопрос. Я, будучи уже в пенсионном возрасте, устроилась на работу в одну фирму. Проработав там до 90 лет, я уволилась по собственному желанию. Положен ли мне пицуин?
1: Вопрос я пропустил, наверное. И в каком возрасте вы начали там работать?
4: Я начала работать уже в пенсионном возрасте, просто перешла в другую фирму и проработала там до 90 лет и уволилась по собственному желанию. Положен ли мне пицуин?
1: Если вы начали работать после достижения пенсионного возраста, и неважно, это компания первая или компания вторая, в двух компаниях вы начали работать до пенсионного, после пенсионного возраста, вам не положен пицуин.
4: Вообще, он даже не начислялся? Или потому что я уволилась по собственному желанию?
1: Потому что вы начали работать после достижения.

0: жене пенсионного возраста и уволились по собственному желанию.
1: И тогда это уже...
0: Две вещи.
1: Это, и, во-первых, не начисляется пицуин, или он начисляется и не выплачивается, потому что я уволилась сама, да?
0: Он не начисляется, потому что вы начали работать после достижения пенсионного возраста, и по той же причине он не выплачивается, просто еще добавляется, что вы уволились сама.
1: Угу. Понятно, понятно. Спасибо большое и хорошего дня вам.
0: К сожалению.
2: Спасибо большое. Спасибо, к сожалению, действительно, но спасибо вам большое за эти вопросы, спасибо большое, адвокат Лев Шнайдер, за то, что вы уделили нам время и ответили на вопросы наших радиослушателей. А наша программа подошла к концу. Я благодарю звукооператора Дрора Штейна и продюсера Милу Сталинскую за то, что работали вместе с нами, готовили эту передачу. Адвокат Лев Шнайдер, большое спасибо вам. А нашим радиослушателям желаю хорошего дня без проблем.

0: неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867. Финал международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. Лучшие молодые пианисты мира в Тель-Авиве. Концерты с 3 по 9 сентября. Кто покорит жюри и публику? Билеты в Eventim. Звездочка 9066.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

0: Иерусалиме 12 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКОМ в студии Семен Каплан. Командующий Центральным округом генерал-майор Ави Блуд подписал приказ о сносе дома террориста из деревни Тель, совершившего в прошлом месяце теракт, в результате которого погибли майор Юваль Эзра и старший сержант запаса Бная Гумелет. Семье террориста предоставлено время для подачи апелляции до проведения сноса. Президент Ирана Пизешкиан отверг сообщение о разногласиях в руководстве страны, заявив, что между политическим руководством и вооруженными силами сохраняется полная координация. В интервью иранским СМИ Пизешкиан также сказал, что не намерен уходить в отставку и продолжит исполнять свои обязанности. Об этом сообщает корреспондент КАН Рам Брандес. Лидер Хизбаллы Наим Касым заявил, что его организация поддерживает дислокацию ливанской армии к югу от реки Литани и готова оказать ей всю возможную помощь. Он также отметил, что не видит препятствий для встречи руководства Хизбаллы с сирийским руководством, когда для этого наступит подходящий момент. Недавно президент Сирии Аш-Шараа заявил, он не исключает возможности диалога с Хизбаллой, если это будет отвечать интересам Сирии и Ливана. На фоне напряженности в отношениях с Ираном и усилий по реализации второго этапа плана Трампа по сектору Газа, сегодня вечером соберется военно-политический кабинет. Президент США заявил минувшей ночью, что контакты с Ираном продолжаются и что он предпочитает дать иранской стороне последний шанс, прежде чем начнутся боевые действия. Тем временем в Иране, как отмечает обозреватель КАН Рам Брандес, отрицают, что осуществляются какие-либо контакты. Бунт в батальоне Цабар бригады Гевати. Завершились судебные разбирательства по делам последних четырех военнослужащих. Корреспондент КАН Кармела Минаше сообщает, что трое солдат, которые возглавили мятеж, приговорены к 30 дням ареста и будут отстранены от участия в боевых действиях. Еще один военнослужащий, находящийся в отпуске перед увольнением из армии, получил 20 дней ареста и также будет отстранен от участия в боевых действиях. В секторе Газа сообщают, что израильский беспилотник нанес удар к востоку от Дир-эль-Балах в центральной части сектора. Обозреватель КАН Шимон Миджан сообщает, что на данный момент других подробностей нет. Несмотря на просьбу Совета мира к Израилю воздержаться от ударов по сектору, минувшим вечером Цааль атаковал автомобиль в западной части города Газа. Палестинцы сообщили о погибших и раненых. В Цааль заявляют, что никаких распоряжений о прекращении огня или прекращении ликвидации не поступало. Корреспондент КАН Кармела Минаше сообщает, что за последние пять дней армия провела в секторе более 20 точечных операций против боевиков. Палестинцы заявили как минимум о 26 погибших. Данные Национального института страхования показывают, что число расставаний и разводов среди резервистов почти совпадает со средним показателем по всей стране. Это противоречит распространенному утверждению о том, что среди военнослужащих резерва доля разводов выше. Корреспондент КАН Яэль Чеханавер сообщает, что, согласно опубликованным сегодня данным, 3% всех резервистов находятся в разводе или разошлись с партнером. Из них 26% развелись или расстались после первого периода службы в резерве. Этот показатель на 2% ниже среднего по Израилю. Прогноз погоды. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме и Ашдоде составит 32 градуса, в Тель-Авиве и Хайфе будет 31, в Цфате и в Бершеве 35, а в Эйлате ожидается до 42 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 40 до 80 сантиметров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН-РЭК слушайте в 15 часов. Доброго дня! Шалом, мир ушалаем.
1: КАН РЭКО. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на КАН РЭКО.

0: В Израиле 15 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор ведущего выпуска Алекс Кольберг. Финансовая комиссия Кнессета собралась, чтобы утвердить перевод коалиционных средств в размере более 280 миллионов шекелей на нужды ультраортодоксального сектора. Кроме того, ожидается, что комиссия утвердит перевод около 80 миллионов шекелей населенным пунктам в Иудее и Самарии. После подачи петиции в Высший суд справедливости БАГАЦ, судья Алекс Штейн постановил, что все бюджетные переводы, утвержденные сегодня, завтра будут представлены на рассмотрение суда. Срок содержания под стражей подозреваемых в убийстве Бнаяу Рази продлен до пятницы для предъявления им обвинения. Главный подозреваемый – 17-летний Авиор Сасон. Корреспондент Канверет Пельман сообщает, что среди подозреваемых также военнослужащий Агам Царфи, которая состояла в отношениях с Бнаяу, и утверждает, что эти отношения были насильственными и токсичными. Мать убитого, Дикла Рази, рассказала журналисту Кана Стиперес, как тяжело ей было прийти в суд. «Разумеется, я сомневалась, стоит ли приходить. Увидеть лица убийц моего сына – самое страшное, что только может быть. У меня все внутри перевернулось уже при мысли одной о том, что придется сюда прийти. И это чувствую не только я, но и другие члены семьи. Я пришла прежде всего, чтобы их увидеть. Но самое главное – дать голос Бнаяху. Здесь распространяют ложь, которая ни на чем не основана». Председатель партии Исраэль Бейтейну Авигдор Либерман выступил с критикой председателя партии о демократии Яира Голана. На конференции движения «Ткумали Исраэль», состоявшейся вчера вечером, Либерман заявил, что говорить чуть ли не каждый день о палестинском государстве или эвакуации поселений – это полное безумие, играющее на руку Нетаньяху. Либермана спросили, согласится ли он передать о демократии в следующем правительстве портфель министра обороны, национальной безопасности или юстиции. Его ответ был «нет» и еще раз «нет». Это совершенно неприемлемо. Далее последовал вопрос. «Вы часто критикуете Яира Голана. Можете сказать о нем что-нибудь хорошее?» «Я с удовольствием его похвалю», — сказал Либерман. «Пусть только помолчит. Это будет его самым большим вкладом в нашу победу». Яир Голан заявил в ответ, что пора прекратить обслуживать подстрекательскую кампанию Нетаньяху, согласно которой о демократии не являются легитимной партией. По словам Голана, можно сейчас ссориться и позволить Нетаньяху остаться у власти еще на один срок, а можно действовать единым блоком, победить и спорить уже потом в правительстве. Это сообщение передала корреспондент Кан Яра Шапира. С тех пор, как Зохран Мамдани вступил в должность мэра Нью-Йорка, в городе выросло число преступлений на почве ненависти против евреев. По данным местной полиции, за первые 7 месяцев года в Нью-Йорке было зарегистрировано 250 антисемитских преступлений, на 8,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Кроме того, более половины всех преступлений на почве ненависти в Нью-Йорке были направлены против евреев, хотя евреи составляют лишь 10% населения города. Член городского совета Сэм Бергер подверг Мамдани резкой критике и объявил его в использовании раскалывающей общество риторики, направленной против еврейской общины. Это сообщение передал обозреватель Кан Ишай Бар-Юсеф. Адвокат в возрасте около 50 лет был застрелен в своем офисе в Ришон-Ле-Сионе на улице Моше-Леви. Тело обнаружил его компаньон. Корреспондент Канадас Гринберг сообщает, что полиция начала поиски подозреваемых. В Ашкелоне погибла женщина-пешеход около 80 лет, которую сбил автобус. Две женщины примерно 70 лет получили травмы, одна тяжелая, другая – средней степени тяжести. Полиция Ашкелона расследует обстоятельства аварии на улице Давид-Ремес, в которой участвовали три автобуса. В лесу Бен-Шемен бушует крупный пожар. Перекрыты движения по шоссе номер 1 в восточном направлении в районе Бен-Шемена и по шоссе номер 6 в районе развязки Даниэль. Водители просят пользоваться объездными путями. В районе Бен-Шемена работают 28 пожарных расчетов и 4 пожарных самолета. И о погоде. Завтра температура немного понизится. В большинстве районов страны сохранится сильная, местами экстремальная жара. В четверг температура вернется к сезонной норме. Это были новости. Следующий выпуск в 16 часов. Шалом, миру шалайм.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.

Moi, à gagnant. Moi, à gagnant. Moi, à gagnant. Moi, à gagnant.

не пойму ничего. И себя самого я утешу, мол, все впереди, но я не забуду тебя никогда, никогда, никогда. Я не забуду тебя никогда, никогда, никогда. Мир удивительный.

счастливей не стал. И храню свой диплом под стеклом, но назначенье иных, неподвластных уму, повседневных вещей и явлений мне не дано описать ни при помощи слов, ни числом.

но почему иногда ни с того ни с сего так искрят провода, замыкаясь я, очевидно уже никогда-никогда не пойму.

пароход уплывет, и года потекут, как вода. Но с мудрецами вразрез, всем наукам назло, вопреки всем МЦ-квадратам, я не забуду тебя никогда, никогда, никогда. Я не забуду тебя никогда, никогда, никогда.

слышу эхо над рекой. Ты меня не оставляй, ты всегда во мне мой край. Детство, старенький трамвай.

0: Музыка на Камрэка. Здесь и сейчас.
1: Пустым обещаниям и сказкам не верьте. И спас не спасет от суммы до тюрьмы. Но жизни на свете чуть больше, чем смерти. И света на свете чуть больше, чем тьмы.

0: И огромное спасибо этому замечательному оркестру, который сегодня помог нам.
1: Спасибо.
0: С нами сыграл.

0: В Израиле 16 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. Финансовая комиссия Кнессета утвердила перевод коалиционных средств в размере более 270 миллионов шекелей на нужды ультраортодоксального населения. После подачи петиции в Высший суд справедливости Белгац, судья Алекс Штейн постановил, что все бюджетные переводы, утвержденные сегодня, завтра будут представлены на рассмотрение суда. Председатель партии Исраэль Бейтейну Авигдор Либерман выступил с критикой председателя партии «Демократим» Яира Голана. На конференции движения «Ткума ле-Исраэль», состоявшейся вчера вечером, Либерман заявил, что говорить чуть ли не каждый день о палестинском государстве или эвакуации поселений – это полное безумие, играющее на руку Нетаньяху. Либермана спросили, согласится ли он передать «Демократим» в следующем правительстве портфель министра обороны, национальной безопасности или юстиции. «Нет и еще раз нет, это совершенно неприемлемо», — ответил он. Был задан также вопрос. «Вы часто критикуете Яира Голана. Вы не можете сказать о нем ничего хорошего?» «Я с удовольствием его похвалю. Пусть только помолчит. Это будет его самым большим вкладом в нашу победу», — ответил Либерман. Яир Голан заявил в ответ, что пора прекратить обслуживать подстрекательскую кампанию Нетаньяху, согласно которой о демократии не являются легитимной партией. По словам Голана, можно сейчас ссориться и позволить Нетаньяху остаться у власти еще на один срок, а можно действовать единым блоком, победить и спорить уже потом, в правительстве. Это сообщение передала корреспондент Кан Яра Шапира. Полиция установила личность подозреваемого в убийстве адвоката в Ришон-Лиционе и разыскивает его. По версии следствия, мужчина был недоволен услугами адвоката, которому было около 50 лет. Днем мужчина пришел к нему в офис и четырежды выстрелил в него. Это сообщение передала корреспондент Кан Адас Гринберг. В Ашкелоне погибла женщина-пешеход около 80 лет, которую сбил автобус. Две женщины примерно 70 лет получили травмы, одна тяжелая, другая средней степени тяжести. Полиция Ашкелона расследует обстоятельства аварии на улице Давид Ремес, в которой участвовали три автобуса. Крупный пожар в лесу Беншемен взят под контроль. Сейчас пожарные завершают его тушение. Шоссе номер 1 перекрыто для движения на восток в районе Беншемена. Шоссе номер 6 перекрыто в обоих направлениях на развязке Даниэль. Полицейские направляют водителей по объездным путям. С тех пор, как Зохран Мамдани вступил в должность мэра Нью-Йорка, в городе выросло число преступлений на почве ненависти против евреев. По данным местной полиции, за первые 7 месяцев города в Нью-Йорке было зарегистрировано 205 антисемитских преступлений. На 8,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Кроме того, более половины всех преступлений на почве ненависти в Нью-Йорке были направлены против евреев, хотя евреи составляют лишь 10% населения города. Член городского совета Сэм Бергер подверг Мамдани резкой критике и объявил его в использовании раскалывающей общество риторики, направленной против еврейской общины. Это сообщение передал обозреватель Кан Ишай Бар-Юсеф. Скандал вокруг президента ФИФА Джанни Инфантино. Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам глобального сотрудничества Паоло Дзамполи заявил, что безоговорочно поддерживает главу Международной федерации футбола. Единственная вина Инфантино заключается в том, что он отказался оставить футбол достоянием закрытого клуба, которым управляет богатый европейский истеблишмент. «Футбол принадлежит 211 странам мира, а не группе привилегированных лиц», заявил представитель Трампа в специальном интервью. Британская «Таймс» сообщает, что три футбольные конфедерации – европейская, северо- и центральноамериканская и азиатская – угрожают бойкотировать ФИФА, если Инфантино откажется уйти в отставку и примерно через полгода вновь выдвинет свою кандидатуру на пост президента организации. Это сообщение передал корреспондент Кан Йоав Борович. И о погоде сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Завтра температура немного понизится. В большинстве районов сохранится сильная, местами экстремальная жара. В четверг температура вернется к сезонной норме. Это были новости. Следующий выпуск в 17 часов. Шалом, миру шалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшеван, Игорь Хариф, и очень рад представить ученый-языковед, дипломат, чрезвычайный полномочный посол Республики Армения в Израиле Арман Акопян. Приветствую. И говорить мы будем, точнее, Арман будет, о неизвестных или не самых известных страницах творчества замечательного композитора Арно Бабаджаняна. Правда, очень интересно узнать о том, я очень хочу узнать о том, ибо для меня песни Арно Рутюнча – это детство, тексты этих песен Роберта Рождественского, Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко и других поэтов. Конечно, Муслим Магомаев, да. И весь комплекс советского ребенка, в общем, с этой музыкой связан. Это хорошее, теплое для меня время, и я очень хочу отправиться туда хотя бы на час. Итак, Арман, значит, мы открылись композицией «Элегия». Почему вы остановились на ней, и что прозвучит дальше?
1: Добрый день, Игорь. Спасибо за приглашение. Я очень рад снова быть вашим гостем. Да, программа открылась произведением, которое называется «Элегия памяти Арама Хачатуряна». В основе это входит, что называется, «Песни без слов» Арно Рутюновича. Она создана по мотивам одной из песен армянского поэта 18-го, поэта и барда 18 века Саэт Новый. А я почему? Потому что я сразу должен сказать, что если большинство наших слушателей Арно Бабаджанян известен как поэт-песенник своими песнями.
0: Конечно, да.
1: В Армении Арно Бабаджанян прежде всего известен как поэт, ну так, серьезный поэт.
0: Композитор.
1: Да, композитор, который писал симфоническую музыку, был ярчайшим представителем хачатуряновской школы, современной армянской композиторской школы, последователем Рамы Ильича, и поэтому я посчитал, что было бы правильнее вот задать такой тон и начать этим произведением, которое посвящено памяти Арама Хачатуряна.
0: Следующая композиция. Я думаю, что ничто нам не мешает просто так вольно переходить от композиции к композиции. Но следующая – это песня «Первой любви».
1: Ну, следующие три песни, которые мы будем слушать, они входят... Это из фильма армянского, снятого в середине 50-х годов, «Песня первой любви». Все эти три песни, они звучат в этом фильме. И первые две песни будут звучать именно так, как они звучат в фильме. То есть они взяты напрямую из самого первого исполнения. Чем примечательен этот фильм и эти песни, что это первый советский послевоенный фильм, в котором снова зазвучала джазовая музыка. То есть вот эти песни, они относятся вот к жанру армянского джаза, традиции которого в 30-х годах были заложены замечательным композитором Артемием Айвазяном. Ну, в 40-х, в начале 50-х годов джаз впал в немилость, он в Советском Союзе не звучал. И вот этот фильм «Песня первой любви», вот это первый фильм, в котором зазвучали вот эти джазовые... Ну, это не чистый джаз, но джазовые мотивы. И мы не сказали, не оговорили в начале, что сегодня в основном будут звучать песни Арно Бабаджаняна, написанные на армянские тексты, поскольку в силу того, что это армянские песни, они неизвестны или малоизвестны нашим слушателям. Но вот эта песня, вот, которая первая прозвучит, она так и называется «Песня первой любви», да, она имела русский вариант. Вот вы упомянули Муслима Магомаева, а эту песню исполнял Рашид Бейбутов, другой известный азербайджанский певец, а то, что в русском варианте она какое-то время звучала, и не знаю, была ли популярна, но вариант есть, ага. Его можно найти на Ютубе.
0: Окей, а в фильме она звучала в чем исполнении?
1: Она звучала в исполнении певца Сергея Петросяна.
0: Слушайте, как здорово, что не забываются имена. Вот мне кажется, что память — это же самое важное. Слушаем.

0: Я думаю, что это очень хорошо и правильно, что вы обратили наше внимание вот на такую музыку Бабаджаняна, потому что мои-то ассоциации как бы... понятно, свадьба пела и плясала. Там какие-то... Это хорошие были песни. Это были настоящие шлягеры тогда советские, но «Чёртово колесо», там много чего было. Но очень интересно, так сказать, вот как это искусство, насколько оно аутентично Армении, вот, и это же здорово.
1: Ну, к тому же, это ранний Бабаджанян, 50-е годы, когда он был еще молод.
0: Замечательный
1: композитор. Но уже зрелый композитор.
0: Ну что, слушаем следующую композицию, которая тоже, как я понимаю, да, входит, значит,
1: да, в песню о Ереване. Да, это тоже песня из этого фильма. И надо сказать, что о Ереване написано бесчисленное количество песен, и у Арама Хачатуряна есть песни про Ереван. Но это, наверное, самая популярная до сих пор. То есть она исполняется, постоянно звучит, но вот я сказал, пока эта музыка звучала, вот эти песни из этого фильма, они в современных обработках все эти 70 лет со дня создания этого фильма звучат, но вот эти в той форме, в какой они звучат в этом фильме, они, на мой взгляд, они непревзойденные. То есть я люблю именно так, как они прозвучали именно вот в этом фильме, включая вот песню о Ереване, которую мы сейчас послушаем.

0: Ну, послушали еще одну композицию, совершенно замечательную. Я вот что думаю, в студии, естественно, Арман Акопян, чрезвычайно полномочный посол Республики Армения в Израиле. Но вот мы жили в одном Советском Союзе, но тем не менее, как же мы все равно были далеки друг от друга. Потому что я, например, ну, не вы бы, и не слушал я армянских песен Бабаджаняна. Потому что, ну, нормальный советский ребенок, слышит, Муслим Магомаев поет, значит, на стихи там, Евтушенко, Бабаджанян, замечательно. Вот, но ведь вот это, про это джаз вы рассказываете. Ну, самое интересное происходит между, конечно, между песнями, когда... Значит, это армянский джаз, попытки возрождения армянского джаза, 50-е годы. Вы помните об этом времени? Вообще, вы были таким джазовым человеком? Или просто помнится общие какие-то впечатления?
1: Ну, если речь идет конкретно об армянском джазе, то да. Есть вот, который был создан в 30-е годы замечательным композитором Артемием Айвазяном, а потом вот уже он возглавлял вот джазовый оркестр Армении, который потом от него перешел к Константину Арбеляну. Да, то, конечно, все мы росли под эти звуки этого джаза. В Армении это было просто таки невозможно от этого уйти. И вот эти песни в таком легком джазовом стиле, этно-джаз скорее, то есть с примесью такого узнаваемого армянского акцента. Да, ага, они, конечно, были частью нашей жизни. Но такой, лично я увлекся классическим американским джазом, наверное, в студенческие годы, и до сих пор очень люблю такой чистый джаз американский, там, Элла Фицджеральд и вот в этого. Но этот джаз, он как бы с молодых ногтей мы... Если не сказать с молоком матери, вот эти мелодии мы все, конечно, впитывали и росли на них. Особенно вот следующая песня, которая прозвучит, это «Ереванская красавица», тоже это третья песня из этого фильма. Но это не из фильма, она взята, это исполнение по Пимпу Гусаму, что в фильме песня перемежается с диалогом актеров, и как бы ее немножко так слушать тяжело, поэтому мы послушаем ее в концертном авторском исполнении. Это, наверное, самая популярная в Армении песня, и мне кажется, что это наиболее популярная и узнаваемая за пределами Армении песня, потому что она бесчисленное количество раз исполнялась в всевозможных ресторанах в Москве, когда армяне заказывали песню, то там несколько песен таких популярных, которые все певцы ресторана знали. Это вот «Ереванская красавица» была одной из этих песен, которые, наверное, значит, москвичи могли в ресторанах ее слышать.
0: Ну, теперь мы можем услышать и мы. Поехали.

0: студии Арман Акопян, просто блестящий экскурсовод по армянской культуре, по музыке, в частности, по музыке Арнова Баджаняна. Ну что, мы пойдем дальше. Мне чертовски нравится вообще, когда вы рассказываете об этом, вы рассказываете как будто, ну, очень легко и как иногда кажется само собой разумеющееся, но теперь... Вы оттуда, а мы нет. И поэтому то, что для
1: приглашаю
0: вас...
1: Приглашаю вас туда со мной.
0: С вами, куда угодно. Значит, у нас следующая композиция. Мне, не знаю, мне всегда очень интересны ваши комментарии, вот ваши замечания на полях, все эти маргинали. И из них ты понимаешь масштаб того, что было, и сожалеешь о том, что узнаешь об этом только спустя много лет. Арнов Баджанян. Значит, у нас следующая композиция, она называется «Дивный сон». Что это?
1: Значит, это мы уже из 50-х годов переходим в 60-е. Это тоже одна из популярнейших песен Арно Арутюновича. До сих пор очень популярная песня, хотя это она, ну, грустная. Это песня неразделенной любви, как бы. Я не знаю, сколько поколений влюбленных армянских... Ну, так... Юноши млели под это огромное количество, в том числе я.
0: Она, неразделенная, да, любовь всегда, да, же есть, да, какая-то, да, конечно, в жизни. Же,
1: да. Это шо... В общем, очень популярная песня.
0: Мы сейчас будем ее слушать, но я хочу спросить, вот если пользоваться ну, такими очень банальными источниками, вроде Википедии и там каких-то статей, ну, это, кажется, жизнь совершенно безоблачная. То есть, как бы она прекрасна во всем, развивалась легко. Действительно, Арно Арутюнович был счастливчиком таким, вот, когда вроде бы не запрещали, давали возможность реализоваться, в том числе потом уже в Москве. А, ну, как говорится, не сажали.
1: Нет, в творческом плане, думаю, что был счастливый, хотя в жизни он всю жизнь очень тяжело болел, и всю жизнь он сражался с болезнью и ушел достаточно рано, в 61 или 62 года. Но в творческом плане он в 10 лет опубликовал свое первое произведение, причем симфоническое, был сразу же замечен, потом был замечен Арамом Хачатуряном, который его как бы всю его жизнь его сопровождал, опекал. Я думаю, что у него судьба творческая была удачная, я думаю. Что...
0: То есть как-то вот удалось...
1: Его не за что было запрещать, потому что музыка у него была абсолютно солнечная. Даже грустные песни, они были солнечные, их было приятно слушать. Вот так, которую мы сейчас послушаем, я думаю, что...
0: Ну, в том плане, что вот джаз, уже написанный им, или под джаз, да, это было уже можно в ту эпоху, как бы, и ему не досталось.
1: В Армении, да, поскольку, да, ну, видимо, начали постепенно, вот, в Москве, не знаю, в 50-х годах джаз уже был или нет, но, наверное, в Армении немножко было более спокойно в творческом плане, более... атмосфера посвободнее, и там, в общем, вот в этом фильме этот джазовые эти прозвучали впервые после, наверное, утесовских песен 30-х годов.
0: Ну и слава богу, что как бы хотя бы социальная, скажем так, жизнь была более-менее спокойна. И будем сейчас слушать вот, да, вот эту песню драматическую, но тем не менее, ну, после безответной любви, в конце концов, иногда приходит и настоящая, ответная. И дай бог, чтобы у всех вас, друзья мои, это случалось. Поехали.

0: И заодно еще узнаешь, что в Армении много прекрасных голосов, и что в Армении много прекрасных фильмов было. И, в общем, это здорово. В студии Арман Акопян.
1: Кстати, вот эту, извиняюсь, эту вот песню поет известный армянский певец, исполнитель народных песен Рубен Матевосян. И он ее исполнил как бы как народную песню, он ее в стиле народной песни.
0: Ее можно было бы немножечко оживить, драматизировать.
1: Да, да, он ее спел, да, так как народную песню спел, да. Но тоже одна из многочисленных вариации этой песни.
0: Ну, во всяком случае, это не мешает услышать красоту музыки, действительно, да. Которая, ну, правда, ну, просто красивая мелодия, и она вяжется, но и не вяжется с несчастливой любовью, потому что красивая.
1: Да, светлая музыка.
0: Зато у нас следующая композиция про любовь очень даже хорошую, счастливую. Я имею в виду «Год любви».
1: Да, «Год любви» — это тоже... Ну, это единственная песня на русский текст, которая прозвучит в нашей сегодняшней передаче.
0: А почему вы ее отобрали?
1: На текст, значит, Андрея Вознесенского, которого вы уже упомянули. Это тоже... Поскольку я не отношу эту песню к числу наиболее популярных, хотя она на русском языке, но она тоже из кинофильма армянского. Мы уже в 70-е годы перешли. «Невеста Севера» — это очень известная в Армении популярная комедия, растасканная на афоризмы и на поговорки и пословицы. И вот в этом фильме тоже было три песни прозвучало. «Год любви» ее исполняет сын, кстати, композитора, Араб Бабаджанян, который в этом фильме сыграл главную роль. Вот вы в начале передачи сказали, что вы ее слышали, но я вне фильма один раз только слышал концертное исполнение этой песни в исполнении Бориса Моисеева, поэтому для меня я как бы ее тоже как бы отношу к числу не очень популярных, известных. Но думаю, что песня на русском языке в передаче про Бабаджаняна
0: вполне
1: должна была прозвучать.
0: Да. Я хочу спросить, вот, ну, как говорится, пользуясь случаем. В детстве в моем я видел пластинки Ары Бабаджаняна тоже. Ну, выходили там, мелодия. А что потом с ним просто стало? Какова его судьба?
1: Я, честно говоря, не знаю. Вот он снялся в этом фильме в главной роли армянского юноши деревенской, который служит в России, влюбляется в русскую девушку, и потом вся его, значит, семья из Армении приезжает в глубинку российскую свататься, и их приключения там. Очень смешной фильм. Я, честно говоря, не отслеживал, мне трудно сказать. Я знаю, что он исполнял, его записи были, он очень хороший. Мне он как певец очень нравился, особенно вот эти песни он очень хорошо пел.
0: Ну, а дальше теряется
1: потерялся. Я знаю, что в Москве жил, по-моему, до сих пор там живет.
0: Ну, в общем, ведь вторую половину жизни, так сказать, Арно Рутюн жил в Москве и уже там в этом...
1: Ну, он прожил вторую, он, по-моему, переехал в Москву, по-моему, в 50-х годах, в 56-м или 57-м, но он как бы на два дома жил, то есть он... Полгода жил в Москве, очень долго жил, потом переезжал в Ереван, то есть... В Ереване его очень часто можно было видеть.
0: Ну что ж, «Год любви». Это про хорошую любовь, про счастливую любовь.
2: Наступил по всем поверьям год любви. Истребины заповедной оборви. Полюбите, полюбите, платье красное купите в год.

дочь огня, как царевна и рабыня у меня. Истребины, истребины, пусть горит неистребимо год любви.

0: в студии Арман Акопян. И я скажу, под песню не мы кайфуем, а я кайфую, например, потому что задаю много вопросов, которые иногда проясняют вещи, как, ну, на которые я не успел, на которые я опоздал, к которым не имел отношения. Мне очень интересно. Это был Ара Бабаджанян. По-моему, прекрасный голос, хорошее исполнение. Дальше у нас одна и та же песня в двух ипостасях. И поэтому у меня вопрос, Арман, почему вы решили вот так сделать с песней «Страна сокровенная»?
1: Ну, это сюрприз для зрителей.
0: Да,
1: потому что
0: для
1: я
0: меня
1: не знаю,
0: был.
1: Нужно ли говорить, почему сюрприз, или дать, чтобы слушатели сами догадались,
0: не,
1: почему?
0: Не.
1: Сказать?
0: Скажите, все скажите.
1: Ну, да, это, наверное, единственная пока что, которую я нашел, песню Арно Бабаджаняна, которая звучит на иврите в исполнении популярной некогда певицы Ализы Азикри.
0: То есть мы ее... А как она получилась на иврите, никто не знает, да?
1: Я не знаю, угу, как. Угу. Но что в альбоме, в который эта песня включена, даже имя Бабаджаняна нет. Там написано «Шир Армении». Просто написано «Армянская песня».
0: Ну, высшая похвала композитору.
1: Да.
0: Ушел народ.
1: Ну, да. Наверное, да. Да, это так что...
0: Окей.
1: Да,
0: давайте тогда послушаем. Не целиком, но кусочек песни, значит, на иврите. Поехали. Поехали.

0: Вот, это мы послушали сейчас на иврите, и вот эта же песня сейчас прозвучит на армянском языке. Она называется «Страна сокровенная». Может быть, вы скажете пару слов содержаний?
1: Патриотичная, патриотическая песня такая про Армению.
0: Об Армении. Да, все, да. Очень хорошо, слушаем, поехали.

0: замечательное исполнение в студии Армана Копян. И я хочу сказать, вот, Арман, что написать такую, знаете, ну, правильную патриотическую песню, так, чтобы ее хотелось петь, это большое искусство. Потому что я слушал такое количество, извините, что не дипломатично, дерьма патриотического, которое писали многие разные члены Союза композиторов. И только один человек, Давид Тухманов, умел написать какие-то вещи абсолютно такие, да, вот, ну, необходимые, но патриотические, так, что их хотелось петь. Это и был День Победы, который вначале запрещали, насколько я понимаю, потом, а потом это стало гимном практически официально. И потом это был «Я, ты, он, она, вместе целая страна». Это был рэп. Угу. Вот. И я думаю, что и Арно Рутюнович обладал вот таким удивительным даром любую мелодию, даже если она была не про любовь, а про страну, как бы, да, сделать такой, чтобы ее хотелось подпевать, точно хочется.
1: И... Ну, патриотическая песня, патриотические песни рознь. Бывают такие партийно-патриотические, как мы
0: знаем,
1: а бывают лирические, которые без идеологической нагрузки. Вот эта песня, она на слова очень известного армянского поэта Ашота Гроши, она чистый такой, без каких-либо идеологических партийных установок, не после очередного съезда партии, а именно вот про любовь к родине. То есть,
0: ну,
1: в общем... У Бабаджаняна и не было таких песен, насколько я знаю.
0: Вот. Ну, вот это...
1: Кремлевского заказа у него, насколько я знаю, никогда не было.
0: Кстати, это еще одна из черточек его счастливой жизни. То есть, видимо, по прекрасному стечению обстоятельств его не мучили этими заказами, которыми многих, в общем...
1: Он не писал музыку кинофильма на там производственную или колхозную тематику. Я не знаю таких фильмов.
0: А я не знаю, чем это связано. То ли с тем, что это все-таки был кадр, как, если можно так сказать, национальный, и его не дергали по общепартийным поводам. Но мне кажется, что какие-то люди обретали очень большую немыслимую свободу даже в то время, когда, в общем, за всеми приглядывали. Но я вспоминаю вот того же Вахтанга Кикабидзе, который, в общем, ну, как-то никогда не исполнял каких-то песен по велению.
1: Да, вот, вот. С его имиджем бы это никак не вязалось бы.
0: Это счастье, что у него был такой имидж.
1: Ну, на актер был в первую очередь, потому что, наверное...
0: Ну, да, там
1: амплуа определенно у него.
0: Конечно,
1: был,
0: да, и да, начиная с «Не горюй», да, это было так классно. Да. Ну вот, значит, и Арно Рутюновичу очень сильно повезло, что его никто не долбал заказами сверху писать.
1: Ну, как композитор состоялся в 50-е и 60-е годы, в годы оттепели, и вот на таких вот полуджазовых, таких шлягерные мелодии, там «Королева красоты», вот такое у него его имя связывалось вот с таким стилем свободным, наверное, не вязался, и его имя как-то не особенно и видели в таком вот партийном
0: жанре. Другой стороны, он же был вот серьезным композитором, сказали, я даже вычитал, что он входил в армянскую могучую кучку.
1: Да, да, есть... вот это как раз та самая, вот я говорил про армянская современная хачатуряновская школа, там было 5 или 6 современных армянских композиторов, замечательнейших, прекрасно. Кстати, вот, пользуясь случаем, хочу сказать, что в середине октября симфонический оркестр Раананы даст 3 концерта армянской современной музыки, и в программе как раз будет и фортепианный концерт Арно Бабаджаняна «Героическая баллада». Ее будет исполнять живущий и работающий в Израиле армянский дирижер и замечательный пианист Вагн Папян. И он же будет дирижировать и исполнит героическую балладу «Бабаджаняна». Это замечательнейшее произведение. К сожалению, его талант композитора-песенника как бы затмил его талант серьезного композитора-симфониста. Он написал прекраснейшую музыку. У него есть фортепианное трио, которое я лично считаю такой квинтэссенцией армянской мелодии. Это чистейшая армянская там музыка. Очень, очень красивая вещь.
0: Это парадокс такой, немножко драматичный, но я относительно недавно, там пару месяцев назад, я разговаривал с ребятами из рок-группы, и мы вспомнили, значит, вот хорошо это или плохо, когда, например, появляется в группе Idols «Отель Калифорния», и что бы они потом уже не писали, и что бы они ни делали, эта песня, все, теперь ты говоришь «The Eagles», и тебе отвечает «Отель Калифорния». То есть, с одной стороны, это был мега-хит, который я обожаю просто. Она таинственная, смурная, странная, прекрасная. Вот, но знаете, как в той шутке? Спойте песню Юрия Лозы. Mm-hmm. Нет, другую песню Юрия Лозы. Вот. А другой песни нету, как бы получается. Ну, может быть, и есть такая чуть-чуть горьковатая истина в том, что музыка эстрадная немножко отобрала у общей музыки Арнова Баджаняна. Но, с другой стороны, в конце концов, он же был достаточно волен, мог писать меньше музыки эстрадной, больше. Может быть, и сам характер тяготел к чему-то. Во всяком случае, не знаю, у меня было просто ощущение такого радости, когда, почти в конце любого, концерта 70-х годов Муслим Магомаев выходил обаятельный бесконечно. И пил, или «Как слеза по щеке, и только топот копыт, только песня летит о замерзшем пути мщеке», потом, конечно, «Свадьбу». И это было прекрасно. И в общем, это то, что это теплое, светлое время, к которому мы снова возвращаемся через час, как обещал. Вот. Мне было просто очень приятно, и как это, не говори, с тоской их нет, но с благодарностью были. Спасибо Арнову Баджаняну за то, что написал столько классных песен. И, кстати, еще и повезло, что все-таки они были разные, и

0: поэтически прозвучал. Несколько слов скажите об этом.
1: Ну да, это тоже входит в этот цикл «Песни без слов». Тут как раз, по-моему, это во-первых, исполняет это замечательная армянская певица Лусина Закаряна, но в предыдущей передаче, если помните, «Свят-свят», когда была, она пела, да, чистый, прекраснейший голос, да. В сопровождении как раз даже, если не ошибаюсь, там такой симфонический оркестр даже, по-моему, может быть, не полный, но такое ощущение, что там симфонический оркестр. Тоже очень популярное в Армении произведение, часто, часто звучит. Но, как правило, вот в записи, в исполнении Лусины Закарян, потому что, мне кажется, что лучше нее никто бы не исполнил бы.
0: Ну вот, послушали мы, поговорили, и вот как-то светлее стало на душе. Огромное спасибо ученому, языковеду, дипломату, чрезвычайному полномочному послу Республики Армения в Израиле Арману Акопяну, который просто балует нас такими вещами. Спасибо вам огромное.
1: Вам спасибо.
0: Вот, с надеждой увидеться еще и еще. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. И слушаем в завершение еще одну композицию Арнава Баджаняна, вокалист. Дивная музыка.

0: неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867. Финал международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. Лучшие молодые пианисты мира в Тель-Авиве. Концерты с 3 по 9 сентября. Кто покорит жюри и публику? Билеты в Eventim. Звездочка 9066.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

0: Житель лагеря беженцев Шуафат. Вчера вечером, за несколько часов до намеченного времени теракта, бойцы спецподразделения пограничной полиции и сотрудники общей службы безопасности Шабак провели обыск в доме террориста и задержали его. Корреспондент Канверет Пельман сообщает, что задержанного доставили на допрос в Шабак. Переговоры между Израилем и Ливаном в Риме. Ливанский телеканал LBCI называет атмосферу первого дня переговоров сложной и напряженной. Основное внимание уделяется плану расширения развертывания ливанской армии на юге страны, а также требованию ливанского правительства к Израилю прекратить разрушать дома в шиитских деревнях. Ранее ливанские источники заявили арабским средствам массовой информации, что Соединенные Штаты с пониманием относятся к требованиям ливанской делегации. Это сообщение передали корреспонденты Кан Лиран Аарони и обозреватель Кан Омер Шахар. Председатель партии Беяхад Нафтали Беннет предостерег от соглашения Совета мира с Хамасом в рамках второго этапа плана Трампа. Террористы Хамаса уже готовятся к следующей резне. Опасное соглашение, которое навязало нам правительство, виновные в этой резне, вознаграждает Хамас и Катар за бойню 7 октября. Хамас не обязан сдавать оружие. Это полнейшая безответственность, заявил Беннет. Корреспондент Канасав Пузайлов сообщает, что во время посещения Мошава Нетива-Асара в приграничном с сектором Газа районе Беннет подверг правительство резкой критике, заявил, что Хамас восстановил свои силы напротив кибуца Нир-Оз. На вопрос Кан Хадашот, согласится ли он занять пост министра в правительстве, который сформирует председатель партии Яшар Гади Айзенкот, Беннет ответил, что первоочередная задача – избавиться от правительства, которое навлекло на Израиль события 7 октября и подвело страну к порогу гражданской войны. «Я сделаю все, без всяких личных амбиций», – подчеркнул председатель партии Беяхад. Полиция допрашивает подозреваемого в убийстве адвоката в Ришон-Леционе. 23-летний житель Рамлы сдался полиции в Аш-Доде примерно через 4 часа после убийства. Корреспондент Канадас Гринберг сообщает, что при нем не было пистолета, из которого был убит адвокат, однако он заявил полицейским, что оружие находится у него. По версии следствия, причиной убийства стало недовольство клиента оказанными ему юридическими услугами. Он пришел в офис адвоката, которому было около 50 лет, и выстрелил в него 4 раза. С тех пор, как Зохран Мамдани вступил в должность мэра Нью-Йорка, в городе выросло число преступлений на почве ненависти против евреев. По данным местной полиции, за первые 7 месяцев года в Нью-Йорке было зарегистрировано 205 антисемитских преступлений, на 8,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Кроме того, более половины всех преступлений на почве ненависти в Нью-Йорке были направлены против евреев, хотя евреи составляют лишь 10% населения города. Член городского совета Сэм Бергер подверг Мамдани резкой критике и обвинил его в использовании раскалывающей общество риторики, направленной против еврейской общины. Это сообщение передал обозреватель Кан Ишай Бар-Юсеф. Скандал вокруг президента ФИФА Джани Инфантино. Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам глобального сотрудничества и член Совета мира Паоло Дзамполи заявил, что безоговорочно поддерживает главу Международной федерации футбола. Единственная вина Инфантино заключается в том, что он отказался оставить футбол достоянием закрытого клуба, которым управляет богатый европейский истеблишмент. Футбол принадлежит 211 странам мира, а не группе привилегированных лиц, заявил представитель Трампа. Британская газета «Таймс» сообщает, что 3 футбольные конфедерации – европейская, северо- и центральноамериканская и азиатская – угрожают бойкотировать ФИФА, если Инфантино откажется уйти в отставку и примерно через полгода вновь выдвинет свою кандидатуру на пост президента организации. Это сообщение передал корреспондент Кан Юав Барович. И о погоде сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Температура немного понизится, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Однако в большинстве районов по-прежнему будет стоять сильная, местами экстремальная жара. В четверг ожидается дальнейшее небольшое понижение температуры, в пятницу и субботу без существенных изменений. Максимальная температура завтра в Иерусалиме и Тель-Авиве 32 градуса, в Хайфе 31, в Бейт-Шиане 39, в Бершеве 35, в Эйлате 42 градуса. Это были новости. Следующий выпуск в 18 часов. Шалом, миру шалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Повторная трансляция на Кан Река.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Кан Река продолжает свои передачи. С большим удовольствием, как мы анонсировали, рада видеть, встретить, и сейчас будем говорить, нашим новым гостем дорогим. С нами писатель, драматург, сценарист, житель Израиля уже все это время, почти 10 лет, Эдуард Тополь. Здравствуйте, Эдуард Владимирович.
3: Здравствуйте, Таня. Я тоже рад вас видеть.
2: Мы с вами встречались за это время, и я давно хотела, чтобы мы с вами встретились вот так, вновь надолго, потому что у вас есть что сказать всегда. У вас есть что сказать и как израильтянину, который уже не новый израильтянин. Вы много знаете об Израиле, вы знаете наши реалии. Есть очень много вопросов от наших слушателей, которые касаются вас в разные десятилетия. И, конечно, о ваших книгах, о ваших произведениях, о том, как это у вас получается предвидеть настолько. Давайте вспомним, что вас оставил тот Баку, в котором вы успели поработать, и уже начиналась ваша журналистика тогда. И я вообще, честно говоря, каждый раз бываю поражена вашей памяти и тому, как вы впитываете все, что было и проходило через вас, и все ваши поездки, все это привносило огромное количество всего вот в этот ваш опыт, который потом отзывался в той или иной вашей книге.
3: Ну, мне тогда было 20 лет. Слушайте, впереди было sky is the limit. Да?
2: О, да.
3: Ну вот, поэтому я должен был состояться. Это было только начало биографии, да, бакинская.
2: Вы думали о том, что вы будете писателем в тот момент?
3: Я должен был больше сделать, чем я делал в бакинском рабочем. Да, я уже там начал писать сценарии. Я должен был поступить. Вообще, я бы так сказал, это где-то было предопределено. Понимаете, вот меня дважды не приняли в Азербайджанский государственный университет, только из-за пятого параграфа. А меня не приняли в Ленинградский университет
2: из-за
3: пятого
2: же
3: параграфа. И я ушел в армию. А из армии я послал свои работы, ну, свои рассказы и стихи в Литературный институт и в АВГИК. И я прошел творческий конкурс и туда, и обратно.
2: Туда и обратно.
3: Вот, значит, и со второй попытки, с первой попытки снова по пятому параграфу в АВГИК меня не взяли, но со второй попытки я попал в АВГИК. То есть, понимаете, вот благодаря тому, что меня не приняли на филфак, да, в Азербайджанском университете, я поступил в АВГИК. И так всю жизнь, понимаете? Мы делаем много ошибок, проходим мимо своих шансов, но так или иначе направление, линия жизни, она где-то прописана. Я, когда мне было 8 лет, наверное, мы жили в Полтаве, я шел из школы, ко мне вдруг подошла цыганка, тогда цыгане были, жили на окраине Полтавы, табор. Подошла цыганка, говорит: мальчик, давай твою руку, я тебе погадаю. Она взяла руку, хотите верьте, хотите нет. Это было, мне было 8 лет. Она сказала: ты будешь жить за океаном, у тебя будет 2 детей, у тебя будет 2 жены. И в это время выскочила моя мама из калитки, испуганная, схватила меня, потому что она боялась, что меня... Вот. То есть все тут было, понимаете, да? Вот это не просто так. Нас ведут.
2: Несомненно. Перед эмиграцией уже, когда вы пришли к тому выводу, что нужно уезжать вам, потому что ваше отношение, оно известно было вот к той системе, которая сложилась к концу 70-х в Советском Союзе, по отношению к евреям, в принципе, как к системе, которая жила и не менялась в тот момент. Вы перед отъездом, вы вернулись в Баку, чтобы попытаться уговорить ваших близких тоже уехать. Ну, они, как многие, остались...
3: А потом бежали в
2: 91-м. А потом, да, пришлось уехать.
3: Нищими, все бросив. Я уехал, мне было 40 лет. У меня было несколько поводов уехать, потому что запретили два моих фильма. Сделан на киностудии «Ленфильм», два последних фильма. Положили на полку. Мне отказали в московской прописке. Значит, я поехал в Баку, и из Баку было проще уехать, чем из Москвы. И я думаю, что из Москвы меня бы не выпустили.
2: Возможно.
3: Потому что, ну, я просто почти наверняка это знаю, потому что консультантом фильма «Несовершеннолетний» был такой фильм, по моему сценарию, у нас был Борис Тихонович Шумилин, первый заместитель Щелокова, министра МВД. И когда я был у него в кабинете, у него в кабинете стояли два брезентовых огромных мешка, открытых, из которых на пол просыпались вызовы израильские.
2: Картина.
3: И я понял, через что проходят эти вызовы, понимаете? И, безусловно, если бы этот вызов пришел к нему в кабинет, то меня бы уже никто не выпустил. А из Баку было проще выехать. Там спокойно... Там относились с сочувствием к уезжающим, и даже с завистью.
2: Хорошее сочетание.
3: Да,
2: хорошее.
3: Да, да, да.
2: Вы уехали, и естественно, что вас, 40-летним, как вы говорите, как в журналисте, как в человеке творческом, и который к тому моменту очень многое уже увидел, написал и думал, что с этим делать, очень много хотелось рассказать о вот этом строе, которым не знала Америка в тот момент. И сколько времени прошло, пока появилась вот эта вот ваша первая книга, которая все-таки так перевернула всех там?
3: Я сказал, что было несколько поводов уехать, а
2: да,
3: причина была немножко серьезней. Мне было 40 лет, как я сказал. И я себе сказал, хорошо, ты уже прорвался к корыту. Да, у меня было поставлено 7 фильмов, пьеса шла в 2 театрах. Значит, ну, в общем, все было окей, да, и еще 6 театров начали репетировать, и Бакинский театр, «Любовь с первого взгляда». Я себе сказал, что ты уже прорвался к корыту, и если ты сейчас не уедешь, то ты уже от корыта не отойдешь. И как я говорил, sky is the limit, да, а я еще придумал книгу, понимаете, я уже еще за 3 года до отъезда придумал, ну, это уже исход был, да, евреев из России. Он начался как
2: он
3: из
2: начал,
3: Египта,
2: конечно,
3: так и пошли из Советского Союза.
2: Да.
3: И я себе сказал, что если я не напишу эту книгу, кто ее напишет? Я ее уже придумал, понимаете. Вот Любожит, который потом вышел,
2: да-да-да,
3: потом я начал писать в самолете. Когда мы уезжали, улетали из Шереметьево, в самолете было 28 еврейских семей. И я брал у них интервью. Я раздавал уже бумажки, и мне и отвечали. Я вопросы написал, и мне потом отвечали. То есть я книгу придумал за 3 года до этого. Я поехал за своей книгой.
2: Это именно так. Как интересно узнавать определенные факты, которыми вы обычно не делитесь, потому что мы вас узнаем через те или иные ваши произведения, очень разные.
3: Ну, не спрашивайте, я не
2: вот,
3: спрашиваю.
2: Это же интересно, да, но это правда интересно. И я помню ваш, кстати, ваш рассказ мне, который касался вашего выезда и, в частности, эпизода с печатной машинкой, было вашего ощущения, как будто вам ломают пальцы. Это очень больно было почувствовать мне, которая не присутствовала, конечно, тогда.
3: Да, да. Мне в Шереметьевской таможне, ну, у меня с собой была пишущая машинка, там рюкзак и чемодан, и там же все нужно выложить на стол. Я выложил, там были афиши моих фильмов, да, которые они все видели, там «Юнга Северного флота»,
2: конечно,
3: «Несовершеннолетние» и другие. И этот таможенник Алеша, он...
2: Вы помните, как его зовут?
3: Ну, если он ломал мне пальцы, да, потому что моя пишущая машинка...
2: Это ваши пальцы,
3: это мои, продолжение моих пальцев, да. Значит, он позвал начальника таможни. И пришел, ну, у него такое заячье лицо было. Вот, и он посмотрел эти афиши и сказал мне, поднял глаза и сказал, почему вы уезжаете? Вы же у нас все имели. И я ему сказал, ну, это потому, что я у вас все имел. Он повернулся, и уж он что-то сказал этому Алёше, и Алёша тогда взял, взял плоскогубцы, нажал на букву «Ф» в моем, и когда рычажок вышел, он его взял и сломал. Я говорю, что ты делаешь? Он говорит, а может, они золотые? И второй. В общем, три буквы он мне сломал. Значит, это была трагедия, но это было на глазах у всех, кто в этот день уезжал. Поэтому в самолете мне, ко мне повернулся молодой, там, я не знаю, 30-летний мужчина и говорит, вы не расстраивайтесь, я вам в Вене все запаяю. Ему жена говорит, как ты запаяешь, у тебя нет паяльника. Говорит, я запаяю. И запаял.
2: Это жена.
3: Понимаете, да? Вот такие мелкие детали, они делают потом тебя. Ну, в творческом, потому что они дают посыл.
2: Вы говорили вот о вашем приезде тогда, что да, вы полюбили и очень любили ту Америку со дня приезда. При Джимми Картере же еще это дело было в тот момент. И хотя это было время депрессии, насколько я понимаю, инфляции и все остальное, в общем, не самое веселое для страны время официальное. Хотя вы не были еще устроены, с одной стороны, и как многие новые жители Америки пытались пройти какие-то ваши первые специальности. Вы были и грузчиком в книжном магазине, и кассиром. Это то, что вам предложили.
3: Писал. Это да, это то, куда я мог поступить на работу, но меня не взяли. Или я отказался. Нет, я честно скажу, я себе сказал еще в Москве. И всем говорил, что я там буду... мусорщиком. Я там буду улицы подметать. Потому что, ну, кому нужен сценарист? Кому нужен сценарист? Я считал себя профессиональным сценаристом. В Америке, который пишет по-русски. Это все равно, что на Мосфильм придет китаец и будет ходить по коридорам и совать свой сценарий. Да, я еще помню, я это же говорил. На Мосфильме я знаю обстановку. Его будут вежливо говорить, вот зайди в тот кабинет и туда отдай этому редактору. А тот будет и дальше посылать. Ну, так мне в Голливуде зачем? Значит, ну, оказалось, что тогда, Вася, не знаю, как сейчас, но тогда... мусорщики получали $16 в час. Союз мусорщиков это сильнее, чем... Меня потом приняли Writers Guild of America, да? Писательский союз Америки. А в это просто даже и соваться было невозможно.
2: Ну, ничего.
3: Поэтому
2: всего.
3: Ничего не оставалось, как сесть и писать роман.
2: Я знаю, что вы когда приехали в Америку, мне тоже это рассказывали, я запомнила, вы встретились с Эфраимом Севелой, который в тот момент из Израиля как раз туда и прилетел.
3: Да.
2: И ваша фраза мне запомнилась. Он сказал вам, что в Америке русскоязычных только два писателя, Солженицын и он сам, а вы, в общем,
3: живут на...
2: совершенно точно зная это, сказали, и я буду третьим.
3: Но
2: мне интересно очень многие вещи, потому что с вами очень много интересного связано. Поэтому, конечно, и вы сказали, что я буду третьим. Ну, так и произошло.
3: Ну, правда, первые... 3 года или 4. Но в 83-м, в конце 83-го вышла Красная площадь, и тогда я перестал жить на доллар в день. А так я жил довольно долго.
2: Если говорить о Красной площади, вот как раз подходя к некоторым из ваших произведений, то как рождались ваши произведения, вот, Красная площадь наделала много шума. Не меньше, чем завтра в России, конечно. Вы смогли практически до дня предсказать путч. С разницей в день.
3: Завтра в России.
2: Завтра
3: в
2: России.
3: Да.
2: Говорю,
3: а Красная площадь, ну да, это произошло стремительно. За 3 месяца книгу издали в 14 странах. Ее читали на Россию. Красную площадь читала «Свобода на Россию». мне на свободе потом, когда я там был, мне раз говорили, что Сахаров в Горьком слушал каждый день.
2: Как здорово.
3: Ну и что там вообще в России улицы к вечеру пустели и так далее, когда «Свобода» читал. А BBC читали журналисты для Брежнева на Россию. Так что я был...
2: Как интересно.
3: Большой пурец тогда, да.
2: Что касается завтра в России, как у вас это складывалось? Я читаю, знаю, как это было. Я прошу вас как раз рассказать, потому что вы могли предполагать, будучи внимательным журналистом, что происходит и что может начать происходить в России в ближайшие годы. Но вы очень интересные методы использовали, включая стенограммы и так далее, и так далее. Я прошу вас вот это рассказать, потому что очень необычно это было все, на мой взгляд.
3: Я тогда жил в Торонто, когда Горбачев начал перестройку. И когда началась перестройка, ну вот можно раскладывать пасьянс. Я такой творческий пасьянс разложил. Что из этого получится? Все-таки я эту систему советскую знал, начиная с Пакинского рабочего, или даже с армии своей, где я служил, да? Значит, всю психологию этой системы, «Бак рабочий», «Комсомольская правда», «Литературная газета», потом «Мосфильм», «Ленфильм», значит, и...
2: А газета, разные звенья, да.
3: Ну, да, газета «Правда» была под... там, «Комсомолка» на 6-м этаже, а «Правда» на 5-м. И у меня там был приятель, правдист, который писал вот абсолютно советские статьи. Но когда я к нему приходил, он телефон, тогда же телефоны были только такие, которые пальцем крутишь диск, да? Он крутил этот диск, вставлял туда карандаш, и после этого мы говорили всю антисоветчину, которую можно сказать. Понимаете, то есть я знал вот изнутри все, как это функционирует. И я подумал, что будет с перестройкой, что это будет, я начал писать. Я по ходу, я не знал, в чем дело, но вот так, как стартовал Горбачев, я так стартовал в книге. Ну, так как бы его оппонентом. И выяснилось, что вот если у меня оппонент или конкурент, или значит, противник Горбачева был с Урала, оказалось, что Ельцин с Урала. Понимаете? И вот так почему-то это все начало совпадать. Но

0: В это время вы будете писать еще ваше мнение и об Израиле, об этом мире, продолжать писать книги. Я намеренно не спрашиваю, что пишете сейчас. Не хочу, хочу увидеть результат. Вы, я думаю, продолжаете делать постоянно что-то. Всегда есть какие-то задумки. Эдуард Владимирович, огромное спасибо, что пришли. Скажите то, что хочется сказать сейчас нашим слушателям, вашим читателям, разумеется, и с которыми вы имеете возможность встречаться в будущем.
1: Ну, я хочу объявить, значит, вот 30 июля в Хайфе есть такой джаз-клуб, называется Gig House. Вот 30 июля вечером там будет литературно-музыкальный концерт Эдуарда Тополя и Александра Бриля.
0: Хорошее
1: ну,
0: сочетание.
1: Бриля все знают, Тополя вы слышите. Вот я всех приглашаю и вас персонально.
0: Спасибо вам большое. Спасибо, что поговорили сегодня, что были щедры. С удовольствием вас слушала. Писатель, сценарист, продюсер, драматург, кинодраматург, публицист. Эдуард Владимирович Тополь сегодня был с нами. Спасибо, я была очень рада вас слушать, видеть.
1: Спасибо.
0: До встречи. Всего вам доброго.

0: Финал международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. Лучшие молодые пианисты мира в Тель-Авиве. Концерты с 3 по 9 сентября. Кто покорит жюри и публику? Билеты в Eventim. Звездочка 9066.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: Миллениум нас. Нас. Миллениум нас.
0: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.

В Израиле 18 часов. Вы слушаете Канрек. В эфире новости. Редактор и ведущий Алекс Гольдберг. В Кабатии в районе Дженина военнослужащие уничтожили 10 токарных станков, использовавшихся для производства взрывных устройств и оружия. Пресс-служба армии сообщила, что станки были обнаружены минувшей ночью в ходе совместной операции 890-го батальона десантной бригады и подразделения Яалом инженерных войск. Переговоры между Израилем и Ливаном в Риме. Ливанский телеканал LBCI назвал атмосферу первого дня переговоров сложной и напряженной. Основное внимание уделялось плану расширения развертывания ливанской армии на юге страны, а также требованию ливанского правительства к Израилю прекратить разрушать дома в шиитских деревнях. Ранее

0: иранские источники заявили арабским средствам массовой информации, что Соединенные Штаты с пониманием относятся к требованиям ливанской делегации. Это сообщение передали корреспондент КАН Лирана Арони и обозреватель КАН Омер Шахар. Председатель партии Беяхад Нафтали Беннет предостерег от соглашения Совета мира с Хамасом в рамках второго этапа плана Трампа. Террористы Хамаса уже готовятся к следующей резне. Опасное соглашение, которое навязало нам правительство, виновное в этой резне, вознаграждает Хамас и Катар за бойню 7 октября. Хамас не обязан сдавать оружие. Это полнейшая безответственность, заявил Беннет. Корреспондент КАН Асаф Пузайлов сообщил, что во время посещения Машава Натива Асара в приграничном сектором Газа районе Беннет подверг правительство резкой критике и заявил, что Хамас восстановил свои силы напротив кибуца Нир-Оз. На вопрос КАН Хадашот, согласится ли он занять пост премьер-министра в правительстве, который сформирует председатель партии Яшар Гади Айзенкот, Беннет ответил, что первоочередная задача – избавиться от правительства, которое навлекло на Израиль события 7 октября и подвело страну к порогу гражданской войны. «Я сделаю все без всяких личных амбиций», – подчеркнул председатель Беяхад. Председатель партии Исраэль Бейтейну Авигдор Либерман заявил, что разгул преступности в Израиле свидетельствует о полной беспомощности правительства, которое громко обещало навести порядок. В интервью журналистам КАН Рану Бениамини и Галю Гуэте депутат Кнессета Либерман подверг резкой критике готовящееся соглашение Совета мира с Хамасом. Он подчеркнул, что премьер-министр Бенямин Нетаньяху должен был дать понять президенту США Дональду Трампу, что Израиль не государство-вассал, как это в свое время сделал премьер-министр Менахем Бегин. «Я могу сказать нет, потому что речь идет о наших жизнях. Мы поддержали первоначальный план Трампа. Согласно этому плану, тому самому, который опубликовал Трамп, Хамас уже давно должен был быть разоружен. Ничего не произошло. Посмотрите на даты», — заявил депутат Либерман. Подозреваемый в убийстве адвоката в Ришон-Лиционе, 23-летний житель Рамлы. Он сдался полиции в Аш-Доде примерно через 2 часа после убийства. Корреспондент Канады Ас Гринберг сообщила, что подозреваемый признался в содеянном и заявил, что передаст полиции пистолет, из которого стрелял. Корреспондент КАН отмечает, что адвокат, которому было около 50 лет, представлял подозреваемого по делу о нарушении правил дорожного движения. Мужчина пришел в его офис в Ришон-Лиционе и вступил с ним в конфликт. Затем он достал пистолет, 4-жды выстрелил в адвоката и скрылся. Предварительное расследование аварии, в которой сегодня погибла жительница Ашкелона, показало, что водитель автобуса выехал из своей полосы и врезался в остановку, где находился другой автобус. От удара автобус, стоявший на остановке, покатился, врезался в третий автобус, и тот насмерть придавил находившуюся там женщину-пешехода. Две женщины получили травмы, одна средней степени тяжести, другая – легкие. Корреспондент КАН Асаф Пузайлов сообщил, что водитель автобуса, выехавшего из своей полосы, задержан для допроса в полиции. А теперь о погоде сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Завтра температура немного понизится, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Однако в большинстве районов по-прежнему будет стоять сильная, местами экстремальная жара. В четверг ожидается дальнейшее небольшое понижение температуры, в пятницу и субботу без существенных изменений. Максимальная температура завтра в Иерусалиме и Тель-Авиве 32 градуса, в Хайфе 31, в Бет-Шане 39, в Бершеве 35, в Эйлате 42 градуса. Это были новости. Следующий выпуск завтра в 7 часов. Шалом, Мирушалаем.
2: КАН РЕКА. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Ариком Эльманом.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Арик Эльман. В эфире Канрека, программа «На пике событий». Начнем с традиционного ритуала израильского лета – лесных пожаров в районе главных шоссейных магистралей. Огонь блокировал в течение нескольких часов движение по первому и шестому шоссе. Проверим, как справились с этим пожарные, что происходит с движением сейчас. Поговорим о возобновлении переговоров с Ливаном на фоне призывов лидера Хизбаллы Наима Касама вернуться к так называемому сопротивлению. О заседании узкого кабинета безопасности, которое не состоялось, узнаем подробности убийства адвоката в Ришон ЛеЦионе, обсудим последствия скандального решения партийного суда Ликуда, которое поставило точку на карьере многих депутатов нынешнего Кнессета, а также другие политические новости. И завершим мы печальную историю бунта солдат пехотной бригады Гевати, где сегодня были выданы последние наказания бунтарям. Итак, начинаем.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
0: Итак, чуть более 3 часов назад на открытой местности в районе леса Беншемина, ключевой точке, где сходятся шоссе номер 1 и шоссе номер 6, можно уже сказать, регулярно, да, как каждый год, вспыхнул крупный пожар. Движение по обеим шоссе было перекрыто в районе развязки Даниэль. На место происшествия были брошены 28 расчетов пожарных, 4 пожарных самолета. На данный момент, буквально в эти минуты, приходит сообщение о том, что движение восстановилось, и мы хотим получить все новости о том, что произошло, от старшего лейтенанта Ольги Мирочника. Представитель пресс-службы Управления по связям с общественностью Пожарно-спасательной службы Израиля. Ольга, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Арик.
0: Ну что произошло? Давайте начнем с конца. Что происходит там сейчас?
2: Что происходит там? На данный момент все так же еще работают наши патрули на месте, пожарные силы, для того, чтобы окончательно потушить весь пожар. То есть сейчас у нас, мы это называем, все под контролем, но все так же ведутся и работы.
0: Шоссе открылись для движения?
2: Насчет шоссе, значит, что нам известно? Трасса номер 1 полностью открыта для движения. Трасса номер 6 в северной части направления открыта. На данный момент трасса номер 6, часть ее в южном направлении, все еще закрыта, не полностью открыта. Поэтому будьте внимательны, кто пользуется этой дорогой, может быть, есть другие, что можно объехать.
0: Да, да. Спасибо, Ольга, за эту информацию. Наши слушатели, которые слушают нас в машинах, следите за приложениями навигации, выбирайте более удобные маршруты. Ну что ж, давайте тогда поговорим о том, с чего начал я. Каждый год происходит пожар практически в этом же самом месте. Почему? Кто виноват в том, что нельзя это предотвратить?
2: Ну, во-первых, мы прилагаем все силы для того, чтобы, да, предотвратить. И с помощью наших работ, которые мы производим профилактик до этих пожаров, мы, да, умеем сокращать ущерб и спасать, естественно, жизни, если такая есть нужда. У нас есть патрули, авиапатрули, которые вылетают над лесами, над такими стратегическими точками, где есть повышенная опасность. Также у нас есть на сегодняшний день дроны, которые мы тоже поднимаем в небо, чтобы собирать информацию. На этой неделе было, мы знаем, около Беншемеш, такой же случай, когда между домов было искры, которые разгорелись, и начался пожар. И с помощью дронов, которые мы видели вовремя эту ситуацию, мы смогли полностью взять это все под контроль, и не было ни одного дома, который сожжен был, или также не было ни одной гибели, да, и проблемы с в этом плане. Что касается почему. Смотрите, у нас в Израиле, несмотря на другие, может быть, страны, сам по себе огонь не разводится. То есть сам по себе огонь может быть только в случае, когда идет молния. У нас такого нету. Поэтому тут есть два случая. Одна это может быть или поджог, другая или может кто-то бросил окурок, кто-то развел огонь на открытом месте, кто-то сделал мангал. И от этого получаются пожары. С нашей экстремальной жарой, которую мы предупреждали, которая вошла в субботу, и до сих пор еще есть тяжелые дни, высокая опасная температура, это повышает опасность пожаров. На данный момент есть на месте, выезжают наши хукрим,
0: Следователи,
2: да, наши следователи, которые проводят сейчас работу и проведутся работы, мы будем знать в течение ближайших дней, я надеюсь, на следующей неделе, из-за чего это произошло. Ну а место само по себе, местность, почему оно повышает опасность и риски? Потому что там идет большое население травы и деревьев, это леса. И в этом году у нас была засуха, не было много дождей.
0: Осадков.
2: И осадков, да. И также получилось, что и даже мэрии, и те организации, которые должны были следить за этими открытыми местами, участками, не вовремя не почистили эту всю траву. И получилось так, что это повышает шансы. То есть Надо следить, надо быть очень бдительными и аккуратными.
0: И расследование пожаров тоже входит в обязанности пожарно-спасательной службы,
2: обязательно.
0: Верно?
2: Обязательно. Да, после каждого пожара у нас есть расследователь, который выезжает на место происшествия и проводит расследование.
0: В прошлые годы очень часто после пожаров, особенно в таких центральных стратегических местах, на центральных дорогах, часто в социальных сетях разносились сообщения, обвинения, слухи, сплетни о том, что эти поджоги осуществляются по террористическим, националистическим мотивам. Понятно, что нынешний пожар только начинается его расследование, но в прошлом, да, возвращаясь назад на год, на два, на три, опыт подсказывает, эти сплетни верны или, как правило, речь идет об обычном непреднамеренной халатности, человеческой глупости, ошибках и так далее?
2: Зачастую это халатность. Зачастую это ошибка наша, которая происходит нашими же руками. Кто-то случайно выкинул, кто-то случайно... А есть такие, что касается и на уровне, как вы сказали, Леомани, что это были поджоги. Но в большинстве случаев это халатность.
0: Не ищите террориста, гасите свою сигарету.
2: В первую очередь, обязательно. У нас большая просьба ко всем жителям. Сейчас все еще лето. Я знаю, что многие выходят гулять в открытые парки, леса и так далее. Пожалуйста, мы просим и призываем всех, будьте бдительны. Не разводите огонь на открытой местности. Даже маленькая искра может привести к большому пожару. Мы категорически просим не бросать непотушенные окурки. Обратите внимание, что даже если вы производите огонь, и вы делаете мангалы, как говорится, а-ля эш, с семьей, с детьми, только в определенных местах, в которых это отведено именно для этого. И после того, как вы закончили свой пикник, пожалуйста, потушите до конца. Обратите внимание, останьтесь еще 10 минут, проверьте, что ничего не осталось. Я также хочу подчеркнуть, что наш глава пожарной силы выпустил указ, который говорит о запрещении пожарных.
0: Да, вы это уже говорили, Ольга.
2: Да?
0: Запрет, полный запрет на разжигание костров.
2: И также, обратите внимание, Арик, есть также, и на этой неделе у нас также был случай, и указ говорит также о запрете о технических работах в открытых местах. То есть достаточно, что если там чинят какую-то проводку...
0: Возможность электрической искры тоже очень велика. Да. Обратите внимание на это, если это происходит на ваших глазах, это незаконно. Старший лейтенант Ольга Мирочник, пресс-служба управления по связям с общественностью пожарно-спасательной службы Израиля. Большое спасибо за этот разговор. Вашим коллегам успехов и пусть берегут себя.
2: Спасибо вам. В экстремальных случаях звоните 102. Всех вам.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: На фоне возобновления сегодня переговоров между Ливаном и Израилем в Риме, лидер Хизбаллы шейх Наим Касем заявил, что прямые переговоры между Ливаном и Израилем, цитата, принесут Ливану только позор, унижение и череду компромиссов. В своем видеообращении он также обвинил ливанского президента Ауна в том, что он не выступает ни в роли арбитра, ни в роли объединяющей национальной фигуры. Он предвзят, сеет раздор, несовместимо с его ролью и мощью Ливана. Между тем, на фоне противодействия планов Совета мира в Газе, сегодня вечером должно было состояться заседание Узкого комитета безопасности, но оно было отменено по официальной версии, потому что многие министры, в первую очередь от Ликуда, заняты на праймерис и не могут принять в этом достаточное участие. О том, насколько речь идет о праймерис, насколько речь идет о проблемах самим планом Совета мира и что у нас происходит на переговорах с Ливаном, мы хотим поговорить с политическим обозревателем, экспертом по внешним отношениям Дмитрием Дубовым. Дмитрий, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
0: Ну что ж, начнем мы с того, что у нас дома происходит. А заседание Кабинета безопасности отложено действительно потому, что министры очень заняты на праймерис, или просто потому, что взрывоопасные решения относительно плана Совета мира принимать до выборов очень не хочется?
3: Я думаю, что сегодняшнее решение о переносе заседания правительства по этому вопросу устраивает как министров, у которых праймерис, так и премьер-министра, который понимает, насколько проблематичный на самом деле вопрос находится на его рассмотрении. Много говорилось о том, что история с Газой и вот эта внезапная инициатива Трампа, это либо Трамп подловил Нетаньяху в ситуации, когда он понимает, что он нужнее ему сейчас, чем когда-либо, либо Это та цена, которую Бениамин Нетаньяху платит за саму возможность встречи с Дональдом Трампом. У меня сегодня родилась такая идея, на самом деле, может быть, слегка безумная, но в наше время, пойди знай, может быть, этот вариант вполне себе может оказаться рабочим, ведь некое восстановление Газы, которым так или иначе придется прийти, да, я имею в виду восстановление инфраструктуры и строительства, и возвращение определенного палестинского нарратива в виде технократического проблема правительства в секторе Газа, которое так или иначе, но все равно будет связано с Рамаллой, может возродить палестинский нарратив, а это может стать определенного рода приемлемым, хотя бы минимальным, но приемлемым условием для Бен Салмана, которому нужна ядерная программа. И все это в обмен на очередную церемонию подписания договора на зеленой лужайке. Все получаются в выигрыше. И Бен Салман, и Трамп, и особенно Нетаньяху, который неоднократно обещал какие-то сюрпризы перед выборами в направлении нормализации. Так что вполне может быть, опять же, я говорю, что идея несколько безумная, но вполне может быть, что вот эта вот активность по Газе связана не в первую очередь с тем, что мы сейчас вот про праймериз говорим, может быть, у Нетаньяху появится вот этот вот козырь государственного деятеля прямо перед выборами.
0: Ну, надо ради справедливости сказать, что было также заявление Совета мира, которое разъясняет, что израильская передислокация в Газе может произойти только после того, как будет осуществлено разоружение Хамаса. Но проблема
3: говорит документ. Так говорит документ, который был подписан по итогам визита Трампа и вот это вот саммита Совета в мире Шарм-эш-Шейх, та самая сделка, которая позволила нашим заложникам вернуться наконец домой. Да, действительно, мы ждем разоружения Хамаса, и только после этого мы готовы пойти на территориальные уступки. Это железное правило, принцип которого должен придерживаться Израиль, и не уступать в этом вопросе ни на йоту. Абсолютно понятно, да, согласен.
0: Да, но проблема только состоит в том, что в этом плане то, что вызывает опасения в Израиле за пределами немедленной политической конъюнктуры, это, разумеется, то, как, например, выразился наш посол в ООН Дани Данон в интервью CNN. Давайте будем ясны в одном вопросе. Перемещение оружия из одного склада в другой — это не разоружение, да, это цитата Данона. Речь идет о том, что разоружение, так как мы его видим, предусматривает полное устранение оружия Хамаса из Газы. А вот этого в плане как раз и нет.
3: Согласен, чем более туманная формулировка, тем легче Хамасу искать лазейки. А в данном случае, мне кажется, и это скорее плохая новость, конечно, чем хорошая, что в данном случае Совету мира, Трампу и всем остальным будет просто удобнее, что ли, давить на Израиль в том плане, что они могут принять вот эту вот формулировку, этот план, давайте схороним это оружие, складируем его где-нибудь. Вопрос контроля, у кого замочек от этого склада, у кого ключик от этого замочка. Кто решает, как его открывать. Да и, собственно, Алик, мы же согласны с вами, что у среднестатистического жителя сектора Газа под половицей в его доме всегда будет храниться скромный арсенальчик с оружием. Ну, просто потому что это часть их повседневной реальности. Давайте не забывать, что это намерение Хамаса не отказываться хотя бы даже от калашниковых, оно не только связано с тем, что им просто хочется, как вот спать не могут, пострелять в сторону израильских солдат, это как бы да, но еще и абсолютно понятный с их точки зрения банальный страх за себя, потому что в моменте, когда они лишатся оружия, местные кланы разнесут их просто в порошок. Уровень антагонизма там в секторе Газа запредельный за последние несколько лет, поэтому скорее здесь вопрос собственного физического выживания даже не последнюю роль играет, поэтому я думаю, что здесь нам скорее придется, если мы так хотим, например, да, ту же самую нормализацию в Саудовской Аравии, такая вот сложная схема, закрыть глаза на это дело и, по крайней мере, пытаться понять, какой механизм контроля за этими складами с оружием, где будут находиться все эти единицы стрелкового. Это да.
0: Ну тогда, с вашего разрешения, вернемся к ливанской теме. Сегодня выступление Наима Касема весьма жесткое, направленное на этот раз в основном против ливанского руководства на фоне этих переговоров, и вызывает определенный оптимизм. Да? Наим Касем не открывает рот без разрешения Тегерана, и, может быть, в Тегеране начинают опасаться, что переговоры между Израилем и Ливаном могут привести к какому-то результату, который изолирует Иран и может ослабить Хизбаллу.
3: Здесь тоже очень все в подвешенном состоянии находится именно в силу присутствия этого слона в комнате, который называется Хизбалла, и разоружить которого ливанской армии я до сих пор не уверен, что вообще под силам. Видимо, АУН решил подходить к этому вопросу постепенно, понимая, что на Ближнем Востоке время в принципе идет медленно, иногда так, как мы этого хотим. Но факт остается фактом. Есть три деревни в Южном Ливане, откуда Цааль вышел, вывел свои силы, и там сейчас находится ливанская армия. И эта ливанская армия, по идее, должна следить за тем, чтобы на этой территории не появлялись боевики Хизбаллы. Боевики Хизбаллы, кстати, появляются. Были зафиксированы попытки перейти желтую линию, но не в Газе, а в Ливане. Мы к этому готовились, на самом деле, для нас это никак не сюрприз, но в данном случае даже не столько или не только эффективность ливанской армии беспокоит Наима Касама, сколько сам факт того, что вот в этой схеме, которая сейчас нарисовывается, да, есть кто? Есть переговоры в Риме, есть израильская сторона, ливанская сторона, американцы, а вот Хизбаллы-то как раз и нет. И в этом смысле понятна беспокойность Наима Касама тем, что их к столу переговоров не пригласили, ну как будто бы не учитывают того, что они являются той самой силой, которая годами диктовала Ливану, как жить. С кем воевать и с кем нет. Я предполагаю, что Ливан ожидает довольно, в общем, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы это предполагать, очень такой турбулентный период, если действительно дело дойдет до каких-то активных маркеров выяснения, насколько ливанская армия способна разрушить Хизбаллу, дело настолько серьезное, что может действительно привести к внутреннему гражданскому конфликту, и здесь ливанскому президенту не позавидуешь, но в общем и целом, если будет продемонстрирована добрая воля с точки зрения Бейрута официального, то и здесь, я думаю, Израиль может пойти на какие-то уступки с целью довести дело до громкого заголовка. По крайней мере, стороны близки к тому, что не называется нормализацией, конечно, но называется деконфликтингом, скажем так. Поэтому не исключаю прогресса на этом направлении тоже.
0: Дмитрий Дубов, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики. Большое спасибо за этот разговор.
3: Спасибо.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Убийство средь бела дня в центре Ришен-Ле-Циона. Сегодня в своем офисе на улице Розанском, на углу улицы Мошелеви, был застрелен 50-летний адвокат. По подозрению, один из его клиентов пришел на встречу в офис, во время которой между ними возникла ссора по поводу юридического обслуживания, которое получил клиент. Подозреваемый вытащил пистолет, выстрелил в адвоката не менее 4 раз, скрылся с места происшествия. Но впоследствии, спустя несколько часов, сдался полиции самостоятельно. О том, об этом инциденте и о профессиональных рисках адвокатов мы беседуем с адвокатом Аркадием Елегулашвили, главой уголовного форума Всеизраильской коллегии адвокатов в Иерусалимском округе. Аркадий, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
0: Ну что ж, понятно, что когда происходит такой инцидент, явно на профессиональной почве, коллегия адвокатов, как профессиональная организация адвокатов Израиля, всегда старается получить информацию, я предполагаю, и хочет знать, что произошло. Что вам известно об этом инциденте?
4: Смотрите, то, что известно, это, конечно, просто ужасно. Адвокат представляет клиента, клиент приходит к нему в офис, доволен или недоволен услугами, я не знаю. Но это заканчивается тем, что клиент просто достает оружие и стреляет в адвоката. Это просто недостижимо, это не должно происходить. И знаете, уже 5 лет назад я вместе со своими друзьями, мы начали движение, в том числе делали очень много демонстраций и так далее, с требованием, чтобы было больше защиты адвокату. Это не первый случай, когда клиент убивает адвоката, когда адвокат был убит из-за того, что он делает свою работу профессиональную. А защиты, как таковой, которая должна быть у адвоката, как, допустим, то же самое, что у прокуроров и судей есть, у адвокатов такой защиты нету. Это особенной защиты, которая есть у общественных работников, у них нету. И поэтому получается, что даже когда адвокат находится под угрозами, он обращается в полицию. Полиция занимается этими угрозами, можно сказать, даже более насмешливо, чем если обычный гражданин обращается в полицию. Они говорят, вы же адвокаты, вы сами разбираетесь.
0: Мы на самом деле, надо сказать честно, и я это говорю именно потому, что вы являетесь уголовным адвокатом, мы простые граждане, нас кормят постоянной диетой телевизионных шоу и фильмов, в которых адвокаты по уголовным делам, в особенности те, которые там, представляют закоренелых преступников, выглядят как их пособники фактически. Да, очень, очень трудно найти, очень редко бывают примеры, когда адвокаты по уголовным делам выступают как люди, про которые профессионально выполняют свой долг. Да. И это, наверное, влияет на вот эту общественную атмосферу и на отношение полиции, о котором вы говорите.
4: Знаете, реальность, она очень далека от того, что вы сейчас описали. Реальность очень далека от того, что вы описали, потому что адвокаты делают свою профессиональную работу. Адвокаты, они сами не криминалы. То, что человек представляет кого-нибудь, кто нарушил закон или что требует какие-то свои права, это фундаментальные права человека. Каждый из нас может быть обвиняем в уголовном деле, если мы будем считать, что тот, кто их защищает, он сам такой иной криминал, то тогда мы живем, наверное, не в правильном обществе и не в правильной стране. Так что думать о том, что адвокат, который защищает обвиняемых, он сам какой-то криминал, это, ну, задуматься об этом, знаете, очень печально, если так люди думают. Если человек делает свою работу профессионально, это то же самое, что сказать, что врач, который лечит террориста или лечит уголовника, он тоже такой же. Ну,
0: никто из нас не хочет жить в стране, в которой кто-то другой будет решать, имею я право на адвокатскую защиту или нет.
4: Конечно, но смотрите, в чем проблема? Когда адвокат обращается в полицию, и я вам это говорю из опыта ни одного, ни двух адвокатов, которым я лично помогал, да, которому угрожают, он обращается, ему говорят, знаете что, идите сами разбирайтесь. Значит, их дело, их папку просто кладут вниз, вместо того, чтобы взять эту папку и серьезно им заняться. Я вам хочу привести свой личный пример. У меня был один клиент, я не хочу говорить много деталей, но он был ментально немножко не совсем в порядке. И психиатрически тоже. Он очень долго угрожал. На самом деле, без всякой причины, очень долго угрожал. Полиция никак ничего не предпринимала. И один день он написал угрозу, которая была в мою сторону и в сторону судьи, которая занималась его делом. Я был просто обязан сообщить это судье и защите судей. И вы знаете, что произошло? В тот же день этого человека арестовали. В тот же день началось серьезное разбирательство его дела. И
0: потому он что он сделал ошибку и угрожал не только адвокату, но и судье.
4: Понимаете? Это не должно быть никакой разницы. Когда человек угрожает адвокату, прокурору или судье, это должно быть одинаково. Судья ничем не отличается в суде от адвоката, потому что адвокат делает не менее святую работу, чем делает судья.
0: Тем более в данном случае, насколько известно, мы вообще инцидент этот не произошел на почве каких-то там темных дел, дело, как сообщали в новостях, связано вообще с нарушениями правил дорожного движения.
4: Представляете себе, это же просто нереально. Это ежедневные дела, ничего особенного. Что там могло произойти в таком деле, которое мог привести человек к такой безумству?
0: Ну, давайте поговорим о сочетании профессиональной этики и самозащиты. Адвокат имеет право на приобретение и ношение оружия?
4: Адвокат имеет право на приобретение и ношение оружия точно так же, как другой гражданин по критериям, которые существуют в нашем законе. Никакого приоритета из-за того, что он адвокат, нету. Но, смотрите, есть другая проблема. Вот в законе мы в прошлом году, на самом деле, вместе с депутатами Кнесета провели предложение для изменения закона, касающееся более тяжкого наказания тех, кто физически или там угрозами обращается к адвокату. И это должно было вот именно сравнить в какой-то доле то, что касается общественных работников, государственных работников, сравнить с адвокатами. Этот закон до сегодняшнего дня не прошел. Теперь еще один фактор, вот то, что вы сказали насчет этики, коллегиальной этики адвокатов. Коллегиальная этика адвокатов запрещает адвокату записывать своего клиента без его сведения. Значит, если приходит ко мне сегодня клиент или звонит мне по телефону и угрожает мне, я не имею права его записывать. Значит, я должен сказать ему, извини секунду, я сейчас хочу начать запись, пожалуйста, повтори свою угрозу. Вот то, что у каждого из граждан страны, право каждого гражданина страны есть записывать разговоры, в которых он участвует. Любой человек может записывать разговоры, в которых он участвует. Это может быть телефонный разговор, это может быть лицо к лицу. Но адвокат этого права автоматически не имеет. Представьте себе, когда ко мне приходит, вот даже тот пример, который я вам привел, клиента, который мне лично угрожал. Я не мог его записать. Чем я могу доказать, что он мне угрожает?
0: Доведу до абсурда сказанное вами, скажите мне только да или нет. Вам угрожает клиент, вы записываете его в нарушение адвокатской этики, представляете эту запись полиции, полиция производит арест, коллегия адвокатов лишает вас разрешения.
4: Это даже еще больше абсурд. Коллегия адвокат может лишить лицензии, а эту улику, которую если бы я незаконно бы получил, если я бы записал бы клиента незаконно, то мне бы все сказали, что эта улика, она незаконная, и поэтому ее даже рассматривать не будет. Так что этого даже не хватило бы для того, чтобы его арестовали. Значит, я потерял бы лицензию, его не арестовали бы, а он продолжал бы смеяться полностью.
0: Это, на самом деле, потрясающие вещи вы говорите, потому что каждому должно быть понятно, что адвокат без активной роли адвокатов, без безопасности адвокатов нет реального правосудия, нет реальных прав человека и гражданина. Но ситуация складывается поразительно.
4: Обществу нужны адвокаты, которые могут работать объективно, независимо. А когда адвокат, он под давлением, когда он под прессингом, это приведет к тому, что адвокаты, они могут стать марионетками в руках своих клиентов, и это никому не пойдет на пользу в нашей стране.
0: Адвокат Аркадий Легулашвили, глава уголовного форума Всеизраильской коллегии адвокатов Иерусалимского округа. Большое вам спасибо за этот разговор. Оставил нас гораздо большим количеством вопросов, чем когда мы начинали.
4: Спасибо вам.
0: Спасибо.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Партийный суд Ликуда этой ночью преподнес сокрушительный сюрприз действующим депутатам Кнессета и министрам от заместителя министра от партии Ликуд, решив, что в отличие от того решения, которое было принято партийной конференцией, они не имеют права участвовать в праймерис и бороться за места, отведенные различным регионам. Это значит, что они должны будут участвовать в борьбе за общий список. Это также значит, что из нынешних 36 депутатов и министров Ликуда, участвовавших в нынешнем Кнессете и в нынешнем правительстве в рамках норвежского закона, примерно от 16 до 18 имеют право на реальное место, имеют возможность добиться реального места, остальным шансы на то, чтобы попасть в следующий Кнессет, практически заказаны. Адвокат Ариэль Бульшин, член центра Ликуда. Здравствуйте.
5: Добрый вечер.
0: Ну что, какую оценку вы даете этому решению? Действительно ли речь идет о политическом землетрясении, у которого могут быть очень несерьезные последствия? Или не так страшен черт, как его малюют?
5: Речь скорее идет о демонстрации того, насколько принципы демократии в Ликуде соблюдаются. И даже когда, казалось бы, партийная верхушка хочет определенного результата, тем не менее партийный суд всегда руководствуется исключительно демократическими соображениями. Вот и в этот раз он отверг предложение позволить действующим депутатам, министрам, заместителям министра соревноваться за те же самые места, которые, в принципе, предназначены для тех, кто впервые участвует в политической борьбе. И его объяснение этому весьма справедливое, весьма правильное и логичное заключается в том, что, конечно же, у министров и депутатов абсолютно другие ресурсы. Их знает вся страна, у них есть другие возможности, и это несправедливо давать тем, кто впервые пробует свои силы, соревноваться против этих грандов. Это верно, это правильно. И мне кажется, что тот случай, когда далеко не первый раз уже мы видим, как Ликуд остается единственной партией в Израиле, которой справедливость и демократия правит бал. Честно говоря, не просто единственной партией, в которой демократия и справедливость правит бал, но в принципе единственной партией в Израиле, поскольку все остальные — это всего лишь предвыборные списки. Они меняют свои названия, они меняют своих лидеров.
0: Неизменно только одно там лидер назначает. Я вынужден вмешаться и напомнить, что праймерис были в партии Демократы, праймерис были в партии Еврейский дом. Правда, конечно, не всякий праймерис проходит в таком массовом порядке, в личном участии, в физическом участии, как это бывает в Ликуде, это правда. Но у меня вот такой вопрос. Предложение, которое было изменено партийным судом, это предложение премьер-министра Нетаньяху и министра Хаима Каца. Да? Насколько Нетаньяху, который часто говорил о том, что нужно освежить список, нужно сделать его более привлекательным, насколько он действительно недоволен этим решением? Или оно играет ему на руку в каком-то смысле?
5: Вы абсолютно верно уловили. Это премьер-министр абсолютно не имеет никаких причин скорбеть по поводу этого решения. Наоборот, оно показывает, во-первых, насколько принципы демократии в Ликуде актуальны. Во-вторых, оно предоставляет возможность обновить список. Причем это обновление ведь не искусственное, оно будет основано на демократическом выборе всех членов партии. Тех, кто действительно 4 года работал на благо Израиля, наверняка выберут. Тех, кто меньше отличился, выберут на более низкие места. И так именно должно работать в политике, в отличие от списков диктаторского типа, где лидер партии назначает есменов, тех, кто всегда говорит ему «да», а других выкидывает из списка. В Ликуде это действует ровно наоборот. Все, кто верны принципам, которые продвигают Израиль, и верны интересам Израиля, все неизменно оказываются высоко в списке.
0: Тогда у меня вот еще какой вопрос. Одно из других пунктов, менее привлекших меньшее внимание на решение партийного суда, связано с определением того, кто имеет право бороться за место, отведенное для репатриантов. Суд решил, что все, если не ошибаюсь, поправьте меня, те, кто находится в Израиле с января 1990 года, они все формально репатрианты и могут принимать участие в борьбе за это место. Но, с другой стороны, само место находится где-то в четвертой десятке, правильно? Насколько это вообще релевантно, да? Насколько вы предвидите какую-то борьбу за это место и участие русскоязычных ликудников в этой кампании?
5: Я не сомневаюсь, что премьер-министр Бенямин Нетаньяху, когда будет определять те 8 назначений, его персональных назначений, которые должны сбалансировать список и принести новые имена, я не сомневаюсь, что среди них будет, по крайней мере, один русскоязычный кандидат, и если это будет ваш покорный слуга, то я думаю, что средний состав Кнессета драматично улучшится.
0: О, это уже на самом деле весьма интересное развитие событий. Будем следить за происходящим. Общался я сегодня с утра с одним весьма беспокойным активистом партии Ликуд, который сказал мне следующее. Мы знаем, что есть в списке сегодня в Кнессете гораздо больше, чем двое. Да? Он имел в виду Юлия Эдельштейна и Дана Илуза, депутатов, которые весьма недовольны тем, как Ликуд вел себя и не видят перспектив в Ликуде больше. Нынешнее решение партийного суда может привести к тому, что в ближайшие дни мы увидим раскол, и группа депутатов, которым терять нечего, просто выйдет из фракции Ликуда и примкнет к тому же самому Гиладу Ардану, и недаром Гилад Ардан ждал этого решения и не объявлял о создании своей партии. Что вы думаете по поводу этого, кто-то скажет опасений, кто-то скажет надежд, спекуляций и так далее?
5: Честно скажу, что меня значительно меньше интересуют вот эти вот мелкие политические игры, кто кому в последний момент присоединяется. Я не думаю, кстати, что это произойдет. Но даже если это случится, на самом деле это ведь не определяет судьбы государства Израиль. И мне кажется, более правильно сконцентрироваться, по крайней мере, я пытаюсь это сделать, на том, чтобы работать на благо страны, а не думать о том, кто в последний момент перетягивает то или иное количество государственного финансирования из одного списка в другой. Это, может быть, интересует политиков, вот в разгаре политической борьбы, на пороге выборов. Но мне кажется, граждан нашей страны это интересует в последний момент. Все хотят безопасности, все хотят того, чтобы жизнь в Израиле была значительно более безопасная и более комфортная, чем сейчас, несмотря на то, что за последние 3 года, мне кажется, феноменальные успехи достигнуты. Но я думаю, что вот на этом надо сконцентрироваться, а не на тех вопросах, кто в последний момент перебегает, потому что он не видит своего политического будущего.
0: Понял. Ваша мысль понятна. Тогда напоследок, время наше, к сожалению, подходит к концу. Хочу задать последний вопрос, связанный, вот мы уже поднимали эту тему в этом нашем разговоре, относительно планов Бенямина Нетаньяху по бронированию мест в списке. С одной стороны, Нетаньяху говорит, у нас была отличная фракция, мы проделали отличную работу. С другой стороны, он фактически дает понять, что он недоволен тем, как она выглядела, какие там взгляды, какие там люди, их нужно освежить для того, чтобы повысить шансы Ликуда на победу. Это такое, как бы, обоюдоострый меч. Два послания в одном, нет?
5: Я не согласен с этим определением. Решение премьер-министра, которое поддержали гигантским большинством практически все члены партии Ликуд, не основывается на том, что он недоволен деятельностью министров, депутатов и считает, что они придерживаются неверных взглядов или неверных принципов. Нет. Он просто понимает, что значительно немалое количество тех достойных кандидатов, которые могли бы принести пользу государству, а именно это не только пользу Ликуду, а главное пользу государству, возможно, не решаются принимать участие в праймерис, потому что прекрасно понимают, что это требует определенных ресурсов, это требует остановить весь ход жизни и направить фактически все время, свободное и несвободное время, на то, чтобы добиваться популярности среди членов партии. Многим людям, которые достигли больших успехов в других областях жизни, просто невозможно сделать это, невозможно уделить достаточно времени и усилиям предвыборной партийной борьбе. А успеха Ликуду они могли бы добавить, и пользы стране они могли бы добавить. И вот именно таких людей не сомневаюсь, что он поместит на выделенные места в списке.
0: Ну что ж, адвокат, член Центра Ликуда Ариэль Бульшин, большое спасибо за эту беседу.
5: Спасибо.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Ну, политическую тематику одним разговором мы, разумеется, не исчерпали. Выборы приближаются к нам неумолимо. И есть целые другие темы на повестке дня. Обсудим их с нашим коллегой Габи Вольфсоном, ведущим Кан-Река, политическим обозревателем Ньюсру.COL. Габи, здравствуйте.
6: Добрый вечер, Алик.
0: Я хочу начать с того, о чем я только что говорил с членом ЦК Ликуда Ариэлем Бульшиным. Вот это решение партийного суда этой ночью, оно есть опасения в Ликуде, что оно приведет к тому, что группа депутатов, у которых шансов нет, которые не пользуются большой популярностью у ликудников по всем вопросам, решат, что сейчас самое время покинуть фракцию Ликуда, присоединиться к тому же Гиладу Эрдану и попытаться найти свое счастье. Да? И те, кто особо верит в теории конспирации, говорят, вот недаром Эрдан и Эдельштейн до сих пор ждали с объявлением своей партии. Что вы думаете об этом?
6: Мне кажется, что это на самом деле гораздо больше такие конспирологические теории, нежели какая-то практическая возможность. В Ликуде хорошо помнят историю всех тех, кто откалывался в самый подходящий, с их точки зрения, не в очень подходящий момент. И, как правило, эти люди либо не проходили электоральный барьер, либо проходили электоральный барьер, но на одну каденцию и так далее. В общем, нету очень хорошей истории у тех, кто пытался каким-то образом воспользоваться решениями судебной инстанции партии для того, чтобы извлечь какую-то персональную выгоду и создать какую-то свою партию. Поэтому мне не кажется, что это такой реальный сценарий. Хотя, безусловно, решение Ликуда в большой степени осложняет жизнь тем депутатам, которые планировали баллотироваться через округа. Напомним, да, что суд Ликуда, по сути дела, отменил возможность, которая была у депутатов по решению ЦК Ликуда, у депутатов и у министров не баллотироваться через всеизраильский список, а баллотироваться через округа. Теперь такой возможности нет. Я не вижу ситуации на данный момент, при которой будет достаточно серьезная группа, которая отколется и пойдет в другую партию, хотя, безусловно, предвыборная кампания и нынешняя очень непростая ситуация, в которой находится Ликуд, открывает такие возможности.
0: Мы увидим на этой неделе объявление Гилада Эрдана и Эдельштейна о создании их партии, в котором мы уже ждем, пожалуй, две недели. Нам уже говорят, что это вот-вот произойдет, или же они все еще ждут, так сказать, удачной ситуации?
6: Могут быть самые разные, на самом деле, может быть, самые разные развития событий, может быть, пересмотр решения, могут быть какие-то еще варианты, но мне кажется, что, учитывая приближающийся срок праймериз, приближающуюся дату праймериз, мы имеем дело с фактически законченной ситуацией. Мне не кажется, что будут какие-то действительно реально серьезные изменения или какие-то повороты, которые позволят пересмотреть ее или переиграть ее, или, так сказать, каким-то образом ее изменить.
0: Окей, давайте тогда сменим тему, хотя на самом деле остаемся в той же самой теме, но с другого угла. Финансовая комиссия Кнессета сегодня проводит очень редкое заседание после роспуска Кнессета по специальному разрешению председателя Кнессета. Санкции юридической советницы Кнессета, которая была получена при очень ограниченных обстоятельствах, где утверждаются переводы средств на различные нужды, в первую очередь поселенческие, через Министерство Ритструк, и немало переводов ультраортодоксальным системам образования на общую сумму более 300 миллионов шекелей. Это вызывает большие нарекания оппозиции. Одна из ее представительниц, депутат Кнессета Лазими от партии «Демократы», уже обратилась в БАГАЦ. Вот что она заявила на заседании.
7: ועדת הכספים, שלומית גם היועצת המשפטית, הנה בדיוק מקום שלנו כשומרי סף, שפשוט לא נאכף בשום צורה.
0: Финансовая комиссия КНЕСТа, ее юридическая советница Шломит, я вас призываю быть защитниками закона. Мы видим, что закон не соблюдается, делается здесь все настоящая кража под прикрытием лозунгов о необходимости помочь ультраортодоксальным учителям. Я хочу всем сказать, включая ультраортодоксальных депутатов, не волнуйтесь, богатство обязательно будет. Габи,
6: богатство, безусловно, обязательно будет.
0: Уже есть, потому что в ходе заседания было, представители оппозиции заявили, что судья Алекс Штайн уже дал им указание представить сразу после, как истцам, сразу после окончания заседания протоколы, и он будет их рассматривать. Но у меня вот такой вопрос. Бенямин Даниэль в последние дни делает активные движения для того, чтобы отдалиться от ультраортодоксов. Но получается, как в фильме «Крестный отец 3», да, чем больше я хочу отдалиться, тем больше они тянут меня внутрь. Это заседание коалиции опять наполняет...
6: Я уже очень давно, откровенно говоря, перестал понимать логику действий Бенямина Нетаньяху в контексте его взаимоотношений с ультраортодоксальными партиями и каким-то образом его попытку продемонстрировать это избирателям. Потому что, с одной стороны, как вы сказали, Бенямин Нетаньяху в последние дни пытается всячески дистанционироваться от ШАС и Ядут Атура. Правда, были публикации о том, что это дистанционирование некоторым образом, так сказать, инсценировано, да, и это хорошо разыгранный спектакль. С другой стороны, вот мы видим такое.
0: Перервалась у нас немного связь с нашим коллегой Габи Вольсоном, пытаемся ее восстановить. Пока что разъясним, о чем идет речь. Речь идет, как мы уже сказали, более 300 миллионов шекелей переводов на различного рода ультраортодоксальные образовательные структуры, святые места, программы помощи молодежи, которые связаны с такой, например, с партией ШАС и так далее, и так далее. Проблема для Бенямина Нетаньяху, конечно же, в том, что любая попытка сказать, что нет связи между коалицией, между тем, что было до сих пор, и тем, что будет дальше, на этом фоне, конечно, выглядит весьма проблематично. В ситуации, когда будущее коалиции непонятно, конечно же, влияет на поведение не только внутри коалиции, но и в оппозиции. Сегодня, например, заголовки привлекли внимание к новому публичному конфликту между лидером партии НДЕ Виктором Либерманом и председателем партии Демократы Яиром Галаном. Либерман, выступая на одном из публичных форумов, посоветовал Яиру Галану фактически промолчать всю избирательную кампанию, заявив при этом, что все заявления о палестинском государстве только приближают победу Нетаньяху. Более того, Либерман фактически заявил, что он наложит вето на попытки представителей партии Демократы после выборов получить такие посты, как пост министра обороны и министра внутренней безопасности. Мы попытались восстановить связь с Габи Вольсом. Габи, вы с нами?
6: Да, я надеюсь, что сейчас будет удастся поговорить.
0: Отлично. Значит, если я сейчас как раз плавно сменив тему, начал рассказывать уже о конфликтах внутри оппозиции, да, попытках равноудаления. Да, как Нетаньяху пытается удалиться от ультраортодоксов, лидер НДЕ Виктор Либерман удаляется от демократов. Сегодня он публично резко раскритиковал Яира Голана, посоветовал ему фактически молчать до конца кампании, в особенности в отношении таких тем, как палестинское государство, и заявил, что с его точки зрения демократы не получат и не смогут получить такие посты, как министр обороны или министр внутренней безопасности в будущем правительстве. Вот эта стратегия Либермана, который показывает пальцем на демократов и говорит, они фактически экстремисты, и нам с ними не по пути. Что она означает? Габи? Не получается у нас, к сожалению, наладить связь с нашим коллегой-комментатором и политическим обозревателем сайта News.ru Габи Вольсоном. Мы продолжим нашу программу и сегодня поговорим о, так сказать, печальной истории, которая надела немало шума, начиная с конца прошлой недели. Это, разумеется, бунт в пехотной бригаде «Гевати». Группа военнослужащих, в основном старослужащих, которые самовольно покинула базу в результате конфликта с командиром батальона, Последние четверо из них предстали сегодня перед судом и получили свои наказания. Трое из них, лидеры мятежа, получили 30 дней тюремного заключения. Четвертый, который был в отпуске и присоединился к ним, получил 20 дней. 14 солдат в целом, и помимо этих четверых, получили различные сроки наказания до месяца. Все они изгнаны с военной службы. Еще 80 пройдут специальный командно-воспитательный процесс. Мы беседуем с Лером Штельцером, бывшим сотрудником военной прокуратуры, адвокатом по армейским вопросам. Ордин Лер Штельцер, лешавартове от своей, восанегор своей, шалом лехам. טוב, בוא נדבר על המקרה הזה. האם לדעתך העונש שהחיילים קיבלו הוא עונש מידתי?
8: בסך הכל נשמע שכן, אנחנו לא מכירים את כל הפרטים, אבל מקרה כזה שאני לא זוכר מקרה כזה שכמות כזו שחיילים לוחמים עזבו את הבסיס באופן מטריס כזה, זאת אומרת, אירועי משמעת כאלה ואחרים סוגים של מרידות היו ויהיו, זה משהו די חריג בהיקף ובחומרה שלו. אז מהדיווחים שמספר חיילים שהנהיגו את זה נשלחו לדעתי ל-30 ימי מחבוש. סך הכל בדין המשמעתי צריך להבין, למפקד יש סמכות לעד איקס ימים, 30, 60, זה תלוי בדרגה, וכל מה שבתוך הספקטרום הזה נחשב בסמכותו ונחשב סביר ברוב המקרים. ככה שקשה להגיד שזה קיצוני לכאן או לכאן.
0: כלומר, צריך להדגיש, הם לא נשפטו בבית דין צבאי, הם נשפטו בפני המפקדים שלהם, וקיבלו את העונש, מקסימום העונש האפשרי בסיטואציה הזאת, לדעתי.
8: יכול להיות שהוא אפילו מוסמך יותר, אבל זה עונש שבהליך משמעתי כזה, של מפקד דין משמעתי של גורם פיקודי, זה לא בית דין, זה לא הליך פלילי, זה לא כלא במובן הבסיסי.
0: Тен ли литаргем, ванамшит, беседа? Мой первый вопрос адвокату Леору Штельцлеру, бывшему сотруднику военной прокуратуры, адвокату по армейским вопросам сегодня, был, считает ли он, что это наказание соответствующее, что оно находится в пределах разумного. По мнению Леора Штельцлера, да. Речь идет, он подчеркивает, не о решении военного трибунала. Они не предстали перед судом, это не военное уголовное дело. Это дисциплинарное наказание, достаточно суровое, но тем не менее осуществляющиеся в рамках их подразделения, где они совершили свое правонарушение, где они совершили этот бункт, достаточно широкомасштабный даже по сравнению с предыдущими прецедентами, наказание должно было последовать, и оно последовало. אני חושב שאחד הסיבות לחוסר נוחות הציבורית, אם אפשר להגיד, מהאירוע הזה, היא הרגשה שהמפקד, מפקד הגדוד, שלמעשה יזם את האירוע מסיבה כלשהי, כרגע יצא ללא כלום, והשאלה האם של ההתאמה שלו לפיקוד לא נדונה כלל. זאת הרגשה נכונה, או שזה פשוט לא במקום וצריך להשאיר לצבא את השיקולים שלו?
8: השיקולים צריכים להיות פרוסים ושקופים, אז אני לא יודע אם הכוונה שהמגד יזם את האירוע, האם הכוונה שהוא זה שבעצם הורה נכון על השמד, על בעצם על הפירוק של כל מיני של המסורות של
0: החפצים,
8: ובעצם נתן איזה שהיא הורה, עשה את זה בעצמו אפילו, הבנתי, ולכן הם כל כך נפגעו. זו החלטה פיקודית לגיטימית לעשות משהו שהוא לא חלק פורמלי, אין מה לעשות, גם אם הוא חשוב לחיילים, הוא לא חלק פורמלי מהתיעוד, מהנהלים, מכל הדברים הפורמליים האלה, על פניו, מפקד שעושה את זה, זו החלטה פיקודית, שאם אחרי זה אולי, אני חושב שהבעיה, אולי הטעם לפגם שיש פה, זה שהוא בסופו של דבר זה ששופט אותם. וזה פה אולי בעניין של מרית עין, אפילו לחשוב אחר, אבל בסך הכל, מפקד גדוד, לוחם, זאת אומרת, אני מצפה מחיילים שאת הדברים האלה לוחמים, ישלטו בעצמם וידעו לפנות בצינורות המקובלים, קבילות ופניות ושיח עם מפקדים וכו', ולא יעשו אירוע כזה שמטבע הדברים גם נראה רע מאוד בחוץ ואצל האורחים שלנו ובתקשורת וכו'.
0: Тен ли литаргем, вакша? Мой следующий вопрос касался ощущения, которое многие испытали и выразили его как в публикациях средств массовой информации, так и в соцсетях. Ощущение, что командир батальона, который инициировал этот конфликт и который не смог его проконтролировать, пока что вопрос о его соответствии его командованию никак не поднимается. И выглядит это не очень хорошо с точки зрения общественности, которая заинтересована в том, чтобы командиры израильской армии были людьми с соответствующими должностями. Но, по словам Леора Штельснера, речь идет о праве, которое было у командира батальона. Солдаты знали прекрасно, что это право у него есть, и если они были оскорблены, недовольны и считали, что речь идет об оскорблении человеческого достоинства, они должны были обращаться по непосредственным каналам, которые у израильского военнослужащего есть, начиная от непосредственных командиров и кончая ответственным за жалобы солдат. Вместо этого они предпочли бунт, прямое нарушение приказа, что, разумеется, невозможно стерпеть. Есть проблемы с тем, что их этот командир имел право и использовал это право для того, чтобы их судить, но тут ничего не поделаешь. Армия такая структура. Леор Штельснер, от шейла шели ногат ле эцемай ньян, машиника, на зов рега это карка мишпатит, но добер ньян цибури. А има и руа зе мигит על מתח, עומס, לחץ, האם הוא תוצאה של אותם תופעות שפיקוד הצהלי מדבר עליהם, עומס מבצעי, מלחמה, קשיים בהתמודדות, לחץ פסיכולוגי גובר, שגורם להתפרצויות כאלה שהן לא לגמרי רציונליות.
8: תראה, זה נשמע

Нетардем Бекцарай. Мой последний вопрос Леору Штельцнеру касался причин, социальных причин, психологических причин этого взрыва, который произошел в Гевате, связи его с теми вещами, о которых часто говорят представители армии, давлении, нагрузке, психологических травмах, накоплении стресса, которое происходит в результате боевых действий, и того факта, что ограниченное количество военнослужащих и резерве, и строевых частях несут это бремя войны уже несколько больше 2 лет. По словам Леора Штельцнера, он в принципе согласен с идеей, что у этого, конечно, есть связь, и как многие другие экстремальные инциденты в армии в последние годы, конечно же, можно найти этому причины. Трудно предположить, что подобного рода инцидент не связан со всем тем давлением, не случайно это произошло после выхода из Ливана. По его словам, как адвокат по вопросам армии, он, конечно же, сталкивался в прошлом со случаями неподчинения, со случаями нарушений приказов и так далее, но в таком масштабе этого не было. Это был Леор Штельцнер, бывший сотрудник военной прокуратуры, адвокат по армейским вопросам. А мы на этом заканчиваем нашу программу «На пике событий». Ее подготовили для вас редактор Людмила Ермакова, продюсер Йосиф Мирзаев, звукооператор Зафир Салим, вел передачу Арик Эльман. Спасибо за внимание. До встречи в эфире «Канрека».

0: неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

Я долгое время считал, что это вообще народная композиция, но ему в какой-то момент стало известно, что музыка эта написана композитором, которого не стало всего лишь 10 лет назад, к тому моменту, когда узнал об этом сам Бизе. И, конечно, тогда Жорж Бизе добавил примечание к вокальной партии «Кармен», где и указал первоисточник. Потом появилось французское либретто к этой опере. Оно было написано Анри Мильяком и Людовиком Малеви. Основано было на нисходящей хроматической гамме с вариациями, естественно, той же самой фразы. Сначала на миноре, потом в мажорном ключе. Не хуже меня, вы знаете, эту хабанеру. Что касается исполнения, я думаю, что всем будет приятно услышать этот потрясающий голос Мария Каллас.

Мария Каллас. Однажды Фридрих Ницше написал философский роман. Из двух фраз его название было. Вторая фраза, второе предложение звучало так: «Книга для всех и ни для кого». Название первой фразы стало еще и музыкальным произведением. Сам по себе роман начал издаваться в 1883 году. Книга, в общем, состояла из трех отдельных частей. Они были написаны в течение года. Ницше, собственно, хотел написать еще три части, но в итоге закончил только четвертую. И после того, как его не стало, все четыре части были опубликованы уже в одном томе. Что касается музыки, по мотивам этой книги была написана симфоническая поэма Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра», собственно, так и называется роман, его первое предложение из двух, которые я назвала. И первые аккорды этой поэмы используются в очень большом количестве произведений, кинофильмов, сериалов, отдельных фильмов. В общем, популярнейшая тема стала «Так говорил Заратустра». Короткий фрагмент вот этой темы напоминает нам Лондонский королевский оркестр.

Думаю, что все вспомнили. Что касается следующей музыкальной темы, это песенка из оперетты Исаака Дунаевского. Оперетта эта была написана им в 1947 году. Интересно, что, в общем, действие оперетты происходит даже в авторской ремарке. Это указано в стране, которой нет на географической карте. И либретто создавалось в то время, 1947 год, в тот период, когда нарастал советско-югославский конфликт и гражданская война в Греции. В итоге это наложило свой отпечаток на даже имена, на сюжет оперетты. И многие персонажи имеют славянские имена. Так что, в общем, изображенная страна в этой оперетте, народ, который ведет борьбу против продажной власти, иностранной оккупации, в общем, отождествляется достаточно спокойно и легко с самой Югославией. Песенка «Пепита» ее напоминает современная, востребованная и очень талантливая Полина Гагарина.

Если мы говорим об опереттах, предлагаю вспомнить одну из множества замечательных оперетт Имре Кальмана, которую он посвятил своей молодой жене, русской актрисе Вере Макинской. Само либретто основано на журналистских зарисовках французского писателя Анри Мюрже. И первая постановка прошла в Вене в 1930 году в театре Иоганна Штрауса, выдержала 170 представлений. Давайте слушать, посмотрим. Тоже интересное исполнение, оно современное, и это еще одна российская современная исполнительница Ани Лорак, которая, кстати, скоро приедет в нашу страну с гастролями и с новым шоу своим. А оперетта это Имре Кальмана «Фиалка Монмартра». Давайте послушаем.

Следующая тема тоже классика. Нам с вами эта тема хорошо знакома. Интересно, на мой взгляд, само исполнение. Очень много ведь есть вокальных версий тех или иных арий. В данном случае это ария мистера Икс, а исполнитель, победитель одного из проектов «Голос» российской ее версии Сергей Волчков.

Следующее произведение — это Вольфганг Амадей Моцарт. Это «Маленькая ночная серенада». Серенада номер 13, соль мажор, более известная как именно «Маленькая ночная серенада». Одна из, серенада состоит из четырех частей. Написана она была в 1787 году. Наверное, одной из самых узнаваемых на слух публикой, не самой притязательной, самых узнаваемых произведений. Но она была опубликована уже после смерти самого композитора, издательством Иоганна Антона Андре. Причина, которая побудила композитора написать эту серенаду, неизвестна. Историки, те, кто изучают, собственно, творческий путь самого композитора, предполагают, что это всего, скорее всего, она была написана на заказ. И известно, что изначально в этой серенаде было 5 частей, хотя судьба последней 5-й части неизвестна. Слушаем эту маленькую ночную серенаду в исполнении The Swingle Singers.

Графиня Марица Имри Кальман. Эту оперетту заслуженно считают, наверное, все-таки самой венгерской опереттой композитора. Она содержит мощные сольные номера, национальный колорит, вот эти потрясающие чардаши, венгерский танец, который вы слышите сейчас. Красивая оперетта, потрясающе красивое произведение, которые продолжают ставить, экранизировать. Я думаю, мы с вами этому свидетели. Продолжаем и слушаем вновь Муслим Магомаев, Бизе, Кармен, куплеты «Эскамильо».

Но это встреча с вокальным квартетом «Аккорд», который напоминает нам произведение, основанное на пьесе «Пигмалион» Джорджа Бернарда Шоу. Это «Моя прекрасная леди», мюзикл, автором которого стал Алан Джей Лернер, с музыкой Фредерика Лоу.

Следующее произведение принадлежит римскому Корсакову. Кто только в мире его, по-моему, не исполнял. Оно достаточно популярно, если говорить о классической музыке. И эти два музыканта уже экспериментировали в мире классической музыки, объединяясь. Это Йо-Йо Ма и это Бобби Макферрин. Итак, «Полет шмеля».

Вот так. Интересная версия. С одной стороны голос, с другой стороны музыкальный инструмент. Очень интересное у них сочетание. Йо-Йо Ма и Бобби Макферрин. Балетный фрагмент. Второе действие. Опера «Князь Игорь». Александр Порфирьевич Бородин. Конечно, это половецкие пляски. На этот раз мы слушаем Ричард Клайдерман.

Повторная трансляция на Канрека. Канрека. Здесь и сейчас.

0: кабинета безопасности, которое не состоялось. Узнаем подробности убийства адвоката в Ришон Лиционе. Обсудим последствия скандального решения партийного суда Ликуда, которое поставило точку на карьере многих депутатов нынешнего Кнессета. А также другие политические новости. И завершим мы печальную историю бунта солдат пехотной бригады Гевати, где сегодня были выданы последние наказания бунтарям. Итак, начинаем.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Итак, чуть более 3 часов назад на открытой местности в районе леса Беншемена, ключевой точке, где сходятся шоссе номер 1 и шоссе номер 6, можно уже сказать, регулярно, да, как каждый год, вспыхнул крупный пожар. Движение по обеим шоссе было перекрыто в районе развязки Даниэль. На место происшествия были брошены 28 расчетов пожарных, 4 пожарных самолета. На данный момент, буквально в эти минуты, приходит сообщение о том, что движение восстановилось, и мы хотим получить все новости о том, что произошло, от старшего лейтенанта Ольги Мирочника. Представитель пресс-службы Управления по связям с общественностью Пожарно-спасательной службы Израиля. Ольга, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Арик.
0: Ну что произошло? Давайте начнем с конца. Что происходит там сейчас?
2: Что происходит там? На данный момент все так же еще работают наши патрули на месте, пожарные силы, для того, чтобы окончательно потушить весь пожар. То есть сейчас у нас, мы это называем все под контролем, но все так же ведутся и работы.
0: Шоссе открылись для движения?
2: Насчет шоссе. Значит, что нам известно? Трасса номер 1 полностью открыта для движения. Трасса номер 6 в северной части направления открыта. На данный момент трасса номер 6, часть ее в южном направлении все еще закрыта, не полностью открыта. Поэтому будьте внимательны, кто пользуется этой дорогой, может быть, есть другие, что можно объехать.
0: Да, спасибо, Ольга, прежде всего за эту информацию. Те наши слушатели, которые слушают нас в машинах, следите за приложениями навигации, выбирайте более удобные маршруты. Ну что ж, давайте тогда поговорим о том, с чего начал я. Каждый год происходит пожар практически в этом же самом месте. Почему? Кто виноват в том, что нельзя это предотвратить?
2: Ну, во-первых, мы прилагаем все силы для того, чтобы, да, предотвратить. И с помощью наших работ, которые мы производим профилактик до этих пожаров, мы, да, умеем сокращать ущерб и спасать, естественно, жизни, если такая есть нужда. У нас есть патрули, авиапатрули, которые вылетают над лесами, над такими стратегическими точками, где есть повышенная опасность. Также у нас есть на сегодняшний день дроны, которые мы тоже поднимаем в небо, чтобы собирать информацию. На этой неделе было, мы знаем, около Беншемеш, такой же случай, когда между домов было искры, которые разгорелись, и начался пожар. И с помощью дронов, которые мы видели вовремя эту ситуацию, мы смогли полностью взять это все под контроль, и не было ни одного дома, который сожжен был, или также не было ни одной гибели, да, и проблемы с в этом плане. Что касается почему. Смотрите, у нас в Израиле, несмотря на другие, может быть, страны, сам по себе огонь не разводится. То есть сам по себе огонь может быть только в случае, когда идет молния. У нас такого нету. Поэтому тут есть два случая. Одна – это может быть или поджог, другая – или может кто-то бросил окурок, кто-то развел огонь на открытом месте, кто-то сделал мангал, и от этого получаются пожары. С нашей экстремальной жарой, которую мы предупреждали, которая вошла в субботу, и до сих пор еще есть тяжелые дни, высокая опасная температура, это повышает опасность пожаров. На данный момент есть на месте, выезжают наши хукрим,
0: Следователи,
2: да, наши следователи, которые проводят сейчас работу и проведутся работы, мы будем знать в течение ближайших дней, я надеюсь, на следующей неделе, из-за чего это произошло. Ну а место само по себе, местность, почему оно повышает опасность и риски? Потому что там идет большое население травы и деревьев, это леса. И в этом году у нас была засуха, не было много дождей.
0: Осадков.
2: И осадков, да. И также получилось, что и даже мэрии, и те организации, которые должны были следить за этими открытыми местами, участками, не вовремя не почистили эту всю траву. И получилось так, что это повышает шансы. То есть надо следить, надо быть очень бдительными и аккуратными.
0: И расследование пожаров тоже входит в обязанности пожарно-спасательной службы,
2: обязательно,
0: верно?
2: После каждого пожара у нас есть расследователь, который выезжает на место происшествия и проводит расследование.
0: В прошлые годы очень часто после пожаров, особенно в таких центральных стратегических местах, на центральных дорогах, часто в социальных сетях разносились сообщения, обвинения, слухи, сплетни.

0: И о том, что эти поджоги осуществляются по террористическим, националистическим мотивам. Понятно, что нынешний пожар только начинается его расследование, но в прошлом, да, возвращаясь назад на год, на два, на три, опыт подсказывает, эти сплетни верны или, как правило, речь идет об обычном непреднамеренной халатности, человеческой глупости, ошибках и так далее?
1: Зачастую это халатность. Зачастую это ошибка наша, которая происходит нашими же руками. Кто-то случайно выкинул, кто-то случайно... А есть такие, что касается и на уровне, как вы сказали, Леумани, что это были поджоги. Но в большинстве случаев это халатность.
0: Не ищите террориста, гасите свою сигарету.
1: В первую очередь, обязательно. У нас большая просьба ко всем жителям. Сейчас все еще лето. Я знаю, что многие выходят гулять в открытые парки, леса и так далее. Пожалуйста, мы просим и призываем всех, будьте бдительны. Не разводите огонь на открытой местности. Даже маленькая искра может привести к большому пожару. Мы категорически просим не бросать непотушенные окурки. Обратите внимание, что даже если вы производите огонь, и вы делаете мангалы, как говорится, а-ля эш, с семьей, с детьми, только в определенных местах, в которых это отведено именно для этого. И после того, как вы закончили свой пикник, пожалуйста, потушите до конца. Обратите внимание, останьтесь еще 10 минут, проверьте, что ничего не осталось. Я также хочу подчеркнуть, что наш глава пожарной силы выпустил указ, который говорит о запрещении пожарной.
0: Да, вы это уже говорили, Ольга.
1: Да?
0: Запрет, полный запрет на разжигание костров.
1: И также, обратите внимание, Арик, есть также, и на этой неделе у нас также был случай, и указ говорит также о запрете о технических работах в открытых местах. То есть достаточно, что если там чинят какую-то проводку...
0: Возможность электрической искры тоже очень велика.
1: Да.
0: Обратите внимание на это, если это происходит, на ваших глазах это незаконно. Старший лейтенант Ольга Мирочник, пресс-служба управления по связям с общественностью пожарно-спасательной службы Израиля. Большое спасибо за этот разговор. Вашим коллегам успехов и пусть берегут себя.
1: Спасибо вам. В экстремальных случаях звоните 102. Всех благ.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
0: На фоне возобновления сегодня переговоров между Ливаном и Израилем в Риме, лидер Хизбаллы шейх Наим Касем заявил, что прямые переговоры между Ливаном и Израилем, цитата, принесут Ливану только позор, унижение и череду компромиссов. В своем видеообращении он также обвинил ливанского президента Ауна в том, что он не выступает ни в роли арбитра, ни в роли объединяющей национальной фигуры. Он предвзят, сеет раздор, несовместимо с его ролью и мощью Ливана. Между тем, на фоне противодействия планов Совета мира в Газе, сегодня вечером должно было состояться заседание Узкого комитета безопасности, но оно было отменено по официальной версии, потому что многие министры, в первую очередь от Ликуда, заняты на праймерис и не могут принять в этом достаточное участие. О том, насколько речь идет о праймерис, насколько речь идет о проблемах с самым планом Совета мира и что у нас происходит на переговорах с Ливаном, мы хотим поговорить с политическим обозревателем, экспертом по внешним отношениям Дмитрием Дубовым. Дмитрий, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
0: Ну что ж, начнем мы с того, что у нас дома происходит. А заседание Кабинета безопасности отложено действительно потому, что министры очень заняты на праймерис, или просто потому, что взрывоопасное решение относительно плана Совета мира принимать до выборов очень не хочется?
3: Я думаю, что сегодняшнее решение о переносе заседания правительства по этому вопросу устраивает как министров, у которых праймерис, так и премьер-министра, который понимает, насколько проблематичный на самом деле вопрос находится на его рассмотрении. Много говорилось о том, что история с Газой и вот эта внезапная инициатива Трампа, это либо Трамп подловил Нетаньяху в ситуации, когда он понимает, что он нужнее ему сейчас, чем когда-либо, либо это та цена, которую Бенямин Нетаньяху платит за саму возможность встречи с Дональдом Трампом. У меня сегодня родилась такая идея, на самом деле, может быть, слегка безумная, но в наше время, пойди знай, может быть, этот вариант вполне себе может оказаться рабочим, ведь некое восстановление Газы, к которому так или иначе придется прийти, да, я имею в виду восстановление инфраструктуры и строительства, и возвращение определенного палестинского нарратива в виде технократического правительства в секторе Газа, которое так или иначе, но все равно будет связано с Рамаллой, может возродить палестинский нарратив, а это может стать определенного рода приемлемым, хотя бы минимальным, но приемлемым условием для Бен Салмана, которому нужна ядерная программа. И все это в обмен на очередную церемонию подписания договора на зеленой лужайке. Все получаются в выигрыше. И Бен Салман, и Трамп, и особенно Нетаньяху, который неоднократно обещал какие-то сюрпризы перед выборами в направлении нормализации. Так что вполне может быть, опять же, я говорю, что идея несколько безумная, но вполне может быть, что вот эта вот активность по Газе связана не в первую очередь с тем, что мы сейчас вот про праймериз говорим, может быть, у Нетаньяху появится вот этот вот козырь государственного деятеля прямо перед выборами.
0: Ну, надо ради справедливости сказать, что было также заявление Совета мира, которое разъясняет, что израильская передислокация в Газе может произойти только после того, как будет осуществлено разоружение Хамаса. Но проблема
3: говорит документ. Так говорит документ, который был подписан по итогам визита Трампа и вот это вот саммита Совета в мире в Шарм-эш-Шейхе, та самая сделка, которая позволила нашим заложникам вернуться наконец домой. Да, действительно, мы ждем разоружения Хамаса, и только после этого мы готовы пойти на территориальные уступки. Это железное правило, принцип которого должен придерживаться Израиль, и не уступать в этом вопросе ни на йоту. Абсолютно понятно, да, согласен.
0: Да, но проблема только состоит в том, что в этом плане то, что вызывает опасения в Израиле за пределами немедленно политической конъюнктуры, это, разумеется, то, как, например, выразился наш посол в ООН Дани Данон в интервью CNN. Давайте будем ясны в одном вопросе. Перемещение оружия из одного склада в другой – это не разоружение. Да, это цитата Данона. Речь идет о том, что разоружение, так как мы его видим, предусматривает полное устранение оружия Хамаса из Газы. А вот этого в плане как раз и нет.
3: Согласен. Чем более туманная формулировка, тем легче Хамасу искать лазейки. А в данном случае, мне кажется, и это скорее плохая новость, конечно, чем хорошая, что в данном случае Совету мира, Трампу и всем остальным будет просто удобнее, что ли, давить на Израиль в том плане, что они могут принять вот эту вот формулировку, этот план, давайте схороним это оружие, складируем его где-нибудь. Вопрос контроля, у кого замочек от этого склада, у кого ключик от этого замочка. Кто решает, как его открывать. Да и, собственно, Алик, мы же согласны с вами, что у среднестатистического жителя сектора Газа под половицей в его доме всегда будет храниться скромный арсенальчик с оружием, ну, просто потому что это часть их повседневной реальности. Давайте не забывать, что это намерение Хамаса не отказываться хотя бы даже от калашниковых, оно не только связано с тем, что им просто хочется, как вот спать не могут, пострелять в сторону израильских солдат, это как бы да, но еще и абсолютно понятный с их точки зрения банальный страх за себя, потому что в моменте, когда они лишатся оружия, местные кланы разнесут их просто в порошок. Уровень антагонизма там в секторе Газа запредельный за последние несколько лет, поэтому скорее здесь вопрос собственного физического выживания даже не последнюю роль играет, поэтому я думаю, что здесь нам скорее придется, если мы так хотим, например, да, ту же самую нормализацию в Саудовской Аравии, такая вот сложная схема, закрыть глаза на это дело и, по крайней мере, пытаться понять, какой механизм контроля за этими складами с оружием, где будут находиться все эти единицы стрелкового. Это да.
0: Ну тогда, с вашего разрешения, вернемся к ливанской теме. Сегодня выступление Наима Касама весьма жесткое, направленное на этот раз в основном против ливанского руководства на фоне этих переговоров и вызывает определенный оптимизм. Да? Наим Касам не открывает рот без разрешения Тегерана, и, может быть, в Тегеране начинают опасаться, что переговоры между Израилем и Ливаном могут привести к какому-то результату, который изолирует Иран и может ослабить Хизбаллу.
3: Здесь тоже очень все в подвешенном состоянии находится именно в силу присутствия этого слона в комнате, который называется Хизбалла, и разоружить которого ливанской армии я до сих пор не уверен, что вообще под силам. Видимо, он решил подходить к этому вопросу постепенно, понимая, что на Ближнем Востоке время, в принципе, идет медленно, иногда так, как мы этого хотим. Но факт остается фактом. Есть три деревни в Южном Ливане, откуда Цааль вышел, вывел свои силы, и там сейчас находится ливанская армия. И эта ливанская армия, по идее, должна следить за тем, чтобы на этой территории не появлялись боевики Хизбаллы. Боевики Хизбаллы, кстати, появляются. Были зафиксированы попытки перейти желтую линию, но не в Газе, а в Ливане. Мы к этому готовились, на самом деле, для нас это никак не сюрприз, но В данном случае даже не столько, или не только эффективность ливанской армии беспокоит Наима Касема, сколько сам факт того, что вот в этой схеме, которая сейчас нарисовывается, да, есть кто? Есть переговоры в Риме, есть израильская сторона, ливанская сторона, американцы, а вот Хизбаллы-то как раз и нет. И в этом смысле понятна беспокойность Наима Касема тем, что их к столу переговоров не пригласили, ну как будто бы не учитывают того, что они являются той самой силой, которая годами диктовала Ливану, как жить. С кем воевать и с кем нет. Я предполагаю, что Ливан ожидает довольно, в общем, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы это предполагать, очень такой турбулентный период, если действительно дело дойдет до каких-то активных маркеров выяснения, насколько ливанская армия способна разрушить Хизбаллу, дело настолько серьезное, что может действительно привести к внутреннему гражданскому конфликту, и здесь ливанскому президенту не позавидуешь, но в общем и целом, если будет продемонстрирована добрая воля с точки зрения Бейрута официального, то и здесь, я думаю, Израиль может пойти на какие-то уступки с целью довести дело до громкого заголовка. По крайней мере, стороны близки к тому, что не называется нормализацией, конечно, но называется деконфликтингом, скажем так. Поэтому не исключаю прогресса на этом направлении тоже.
0: Дмитрий Дубов, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики. Большое спасибо за этот разговор.
3: Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
0: Убийство средь бела дня в центре Ришен-ле-Циона. Сегодня в своем офисе на улице Розанском, на углу улицы Мошелеви, был застрелен 50-летний адвокат. По подозрению, один из его клиентов пришел на встречу в офис, во время которой между ними возникла ссора по поводу юридического обслуживания, которое получил клиент. Подозреваемый вытащил пистолет, выстрелил в адвоката не менее 4 раз, скрылся с места происшествия. Но впоследствии, спустя несколько часов, сдался полиции самостоятельно. О том, об этом инциденте и о профессиональных рисках адвокатов мы беседуем с адвокатом Аркадием Елегулашвили, главой уголовного форума Всеизраильской коллегии адвокатов в Иерусалимском округе. Аркадий, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
0: Ну что ж, понятно, что когда происходит такой инцидент, явно на профессиональной почве, коллегия адвокатов, как профессиональная организация адвокатов Израиля, всегда старается получить информацию, я предполагаю, и хочет знать, что произошло. Что вам известно об этом инциденте?
4: Смотрите, то, что известно, это, конечно, просто ужасно. Адвокат представляет клиента, клиент приходит к нему в офис, доволен или недоволен услугами, я не знаю. Но это заканчивается тем, что клиент просто достает оружие и стреляет в адвоката. Это просто недостижимо, это не должно происходить. И знаете, уже 5 лет назад я вместе со своими друзьями, мы начали движение, в том числе делали очень много демонстраций и так далее, с требованием, чтобы было больше защиты адвокату. Это не первый случай, когда клиент убивает адвоката, когда адвокат был убит из-за того, что он делает свою работу профессиональную. А защиты, как таковой, которая должна быть у адвоката, как, допустим, то же самое, что у прокуроров и судей есть, у адвокатов такой защиты нету. Это особенной защиты, которая есть у общественных работников, у них нету. И поэтому получается, что даже когда адвокат находится под угрозами, он обращается в полицию. Полиция занимается этими угрозами, можно сказать, даже более насмешливо, чем если обычный гражданин обращается в полицию. Они говорят, вы же адвокаты, вы сами разбираетесь.
0: Мы на самом деле, надо сказать честно, и я это говорю именно потому, что вы являетесь уголовным адвокатом, мы простые граждане, нас кормят постоянной диетой телевизионных шоу и фильмов, в которых адвокаты по уголовным делам, в особенности те, которые там, представляют закоренелых преступников, выглядят как их пособники фактически. Да, очень трудно найти, очень редко бывают примеры, когда адвокаты по уголовным делам выступают как люди, про которые профессионально выполняют свой долг. Да? И это, наверное, влияет на вот эту общественную атмосферу и на отношение полиции, о котором вы говорите.
4: Знаете, реальность, она очень далека от того, что вы сейчас описали. Реальность очень далека от того, что вы описали, потому что адвокаты делают свою профессиональную работу. Адвокаты, они сами не криминалы. То, что человек представляет кого-нибудь, кто нарушил закон или что требует какие-то свои права, это фундаментальные права человека. Каждый из нас может быть обвиняемым в уголовном деле, если мы будем считать, что тот, кто их защищает, он сам такой или иной криминал. то тогда мы живем, наверное, не в правильном обществе, не в правильной стране. Так что думать о том, что адвокат, который защищает обвиняемых, он сам какой-то криминал, это, ну, задуматься об этом, знаете, очень печально, если так люди думают. Если человек делает свою работу профессионально, это то же самое, что сказать, что врач, который лечит террориста или лечит уголовника, он тоже такой же. Ну,
0: никто, из нас, никто из нас не хочет жить в стране, в которой кто-то другой будет решать, имею я право на адвокатскую защиту или нет.
4: Конечно. Но смотрите, в чем проблема? Когда адвокат обращается в полицию, и я вам это говорю из опыта ни одного, ни двух адвокатов, которым я лично помогал, да, которому угрожают. Он обращается, ему говорят, знаете что, идите сами разбирайтесь. Значит, их дело, их папку просто кладут вниз. Вместо того, чтобы взять эту папку и серьезно им заняться. Я вам хочу привести свой личный пример. У меня был один клиент, я не хочу говорить много деталей, но он был ментально немножко не совсем в порядке. И психиатрически тоже. Он очень долго угрожал. На самом деле, без всякой причины, очень долго угрожал. Полиция никак ничего не предпринимала. И один день он написал угрозу, которая была в мою сторону и в сторону судьи, которая занималась его делом. Я был просто обязан сообщить это судье и защите судей. И вы знаете, что произошло? В тот же день этого человека арестовали. В тот же день началось серьезное разбирательство его дела. И
0: потому он что он сделал ошибку и угрожал не только адвокату, но и судье.
4: Понимаете? Это не должно быть никакой разницы. Когда человек угрожает адвокату, прокурору или судье, это должно быть одинаково. Судья ничем не отличается в суде от адвоката, потому что адвокат делает не менее святую работу, чем делает судья.
0: Тем более в данном случае, насколько известно, мы вообще инцидент этот не произошел на почве каких-то там темных дел, дело, как сообщали в новостях, связано вообще с нарушениями правил дорожного движения.
4: Представляете себе, это же просто нереально. Это ежедневные дела, ничего особенного. Что там могло произойти в таком деле, которое мог привести человек к такой безумству? Ну,
0: давайте поговорим о сочетании профессиональной этики и самозащиты. Адвокат имеет право на приобретение и ношение оружия?
4: Адвокат имеет право на приобретение и ношение оружия точно так же, как другой гражданин по критериям, которые существуют в нашем законе. Никакого приоритета из-за того, что он адвокат, нету. Но, смотрите, есть другая проблема. Вот в законе мы в прошлом году на самом деле вместе с депутатами Кнесета провели предложение для изменения закона, касающееся более тяжкого наказания тех, кто физически или там угрозами обращается к адвокату. И это должно было вот именно сравнить как, в какой-то доле то, что касается общественных работников, государственных работников, сравнить с адвокатами. Этот закон до сегодняшнего дня не прошел. Теперь еще один фактор, вот то, что вы сказали насчет этики, коллегиальной этики адвокатов. Коллегиальная этика адвокатов запрещает адвокату записывать своего клиента без его сведения. Значит, если приходит ко мне сегодня клиент или звонит мне по телефону и угрожает мне, я не имею права его записывать. Значит, я должен сказать ему, извини секунду, я сейчас хочу начать запись, пожалуйста, повтори свою угрозу. Вот то, что у каждого из граждан страны, право каждого граждан страны есть записывать разговоры, в которых он участвует. Любой человек может записывать разговоры, в которых он участвует. Это может быть телефонный разговор, это может быть лицо к лицу. Но адвокат этого права автоматически не имеет. Вот представьте себе, когда ко мне приходит, вот даже тот пример, который я вам привел, клиента, который мне лично угрожал. Я не мог его записать. Чем я могу доказать, что он мне угрожает?
0: Доведу до абсурда сказанное вами, скажите мне только да или нет. Вам угрожает клиент, вы записываете его в нарушение адвокатской этики, представляете эту запись полиции, полиция производит арест, коллегия адвокатов лишает вас разрешения.
4: Это даже еще больше абсурд. Коллегия адвокат может лишить лицензии, а эту улику, которую, если бы я незаконно бы получил, если я бы записал бы клиента незаконно, то мне бы все сказали, что эта улика, она незаконная, и поэтому ее даже рассматривать не будет. Так что этого даже не хватило бы для того, чтобы его арестовали. Значит, я потерял бы лицензию, его не арестовали бы, а он продолжал бы смеяться полностью.
0: Это на самом деле потрясающие вещи вы говорите, потому что каждому должно быть понятно, что адвокат без активной роли адвокатов, без безопасности адвокатов нет реального правосудия, нет реальных прав человека и гражданина. Но ситуация складывается поразительно.
4: Обществу нужны адвокаты, которые могут работать объективно, независимо. А когда адвокат, он под давлением, когда он под прессингом, это приведет к тому, что адвокаты, они могут стать марионетками в руках своих клиентов, и это никому не пойдет на пользу в нашей стране.
0: Адвокат Аркадий Легулашвили, глава уголовного форума Всеизраильской коллегии адвокатов Иерусалимского округа. Большое вам спасибо за этот разговор. Оставил нас гораздо большим количеством вопросов, чем когда мы начинали.
4: Спасибо вам.
0: Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Партийный суд Ликуда этой ночью преподнес сокрушительный сюрприз действующим депутатам Кнессета и министрам от заместителя министра от партии Ликуд, решив, что в отличие от того решения, которое было принято партийной конференцией, они не имеют права участвовать в праймерис и бороться за места, отведенные различным регионам. Это значит, что они должны будут участвовать в борьбе за общий список. Это также значит, что из нынешних 36 депутатов и министров Ликуда, участвовавших в нынешнем Кнессете и в нынешнем правительстве в рамках норвежского закона, примерно от 16 до 18 имеют право на реальное место, имеют возможность добиться реального места, остальным шансы на то, чтобы попасть в следующий Кнессет, практически заказаны. Адвокат Ариэль Бульшин, член центра Ликуда. Здравствуйте.
5: Добрый вечер.
0: Ну что, какую оценку вы даете этому решению? Действительно ли речь идет о политическом землетрясении, у которого могут быть очень несерьезные последствия? Или не так страшен черт, как его малюют?
5: Речь скорее идет о демонстрации того, насколько принципы демократии в Ликуде соблюдаются. И даже когда, казалось бы, партийная верхушка хочет определенного результата, тем не менее партийный суд всегда руководствуется исключительно демократическими соображениями. Вот и в этот раз он отверг предложение позволить действующим депутатам, министрам, заместителям министра соревноваться за те же самые места, которые, в принципе, предназначены для тех, кто впервые участвует в политической борьбе. И его объяснение этому весьма справедливое, весьма правильное и логичное заключается в том, что, конечно же, у министров и депутатов абсолютно другие ресурсы. Их знает вся страна, у них есть другие возможности, и это несправедливо давать тем, кто впервые пробует свои силы, соревноваться против этих грандов. Это верно, это правильно. И мне кажется, что тот случай, когда далеко не первый раз уже, мы видим, как Ликуд остается единственной партией в Израиле, которой справедливость и демократия правит бал. Честно говоря, не просто единственной партией, в которой демократия и справедливость правит бал, но в принципе единственной партией в Израиле, поскольку все остальные — это всего лишь предвыборные списки. Они меняют свои названия, они меняют своих лидеров. Неизменно только одно, там лидер назначает.
0: Я вынужден вмешаться и напомнить, что праймерис были в партии Демократы, праймерис были в партии Еврейский дом. Правда, конечно, не всякий праймерис проходит в таком массовом порядке, в личном участии, в физическом участии, как это бывает в Ликуде, это правда. Но у меня вот такой вопрос. Предложение, которое было изменено партийным судом, это предложение премьер-министра Нетаньяху и министра Хаима Каца. Да? Насколько Нетаньяху, который часто говорил о том, что нужно освежить список, нужно сделать его более привлекательным, насколько он действительно недоволен этим решением? Или оно играет ему на руку в каком-то смысле?
5: Вы абсолютно верно уловили. Это премьер-министр абсолютно не имеет никаких причин скорбеть по поводу этого решения. Наоборот, оно показывает, во-первых, насколько принципы демократии в Ликуде актуальны. Во-вторых, оно предоставляет возможность обновить список. Причем это обновление ведь не искусственное. Оно будет основано на демократическом выборе всех членов партии. Тех, кто действительно 4 года работал на благо Израиля, наверняка выберут. Тех, кто меньше отличился, выберут на более низкие места. И так именно должно работать в политике, в отличие от списков диктаторского типа, где лидер партии назначает есменов, тех, кто всегда говорит ему «да», а других выкидывает из списка. В Ликуде это действует ровно наоборот. Все, кто верны принципам, которые продвигают Израиль, и верны интересам Израиля, все неизменно оказываются высоко в списке.
0: Тогда у меня вот еще какой вопрос. Одно из других пунктов, менее привлекших меньшее внимание на решение партийного суда, связан с определением того, кто имеет право бороться за место, отведенное для репатриантов. Суд решил, что все, если не ошибаюсь, поправьте меня, те, кто находится в Израиле с января 1990 года, они все формально репатрианты и могут принимать участие в борьбе за это место. Но, с другой стороны, само место находится где-то в четвертой десятке, правильно? Насколько это вообще релевантно, да? Насколько вы предвидите какую-то борьбу за это место и участие русскоязычных ликудников в этой кампании?
5: Я не сомневаюсь, что премьер-министр Бенямин Нетаньяху, когда будет определять те 8 назначений, его персональных назначений, которые должны сбалансировать список и принести новые имена, я не сомневаюсь, что среди них будет, по крайней мере, один русскоязычный кандидат, и если это будет ваш покорный слуга, то я думаю, что средний состав Кнессета драматично улучшится.
0: О, это уже на самом деле весьма интересное развитие событий. Будем следить за происходящим. Общался я сегодня с утра с одним весьма беспокойным активистом партии Ликуд, который сказал мне следующее. Мы знаем, что есть в списке сегодня в Кнессете гораздо больше, чем двое. Да? Он имел в виду Юлия Эдельштейна и Дана Илуза, депутатов, которые весьма недовольны тем, как Ликуд вел себя и не видят перспектив в Ликуде больше. Нынешнее решение партийного суда может привести к тому, что в ближайшие дни мы увидим раскол, и группа депутатов, которым терять нечего, просто выйдет из фракции Ликуда и примкнет к тому же самому Гиладу Ардану, и недаром Гилад Ардан ждал этого решения и не объявлял о создании своей партии. Что вы думаете по поводу этих, кто-то скажет опасений, кто-то скажет надежд, спекуляций и так далее?
5: Честно скажу, что меня значительно меньше интересуют вот эти вот мелкие политические игры, кто кому в последний момент присоединяется. Я не думаю, кстати, что это произойдет. Но даже если это случится, на самом деле это ведь не определяет судьбу государства Израиль. И мне кажется, более правильно сконцентрироваться, по крайней мере, я пытаюсь это сделать, на том, чтобы работать на благо страны, а не думать о том, кто в последний момент перетягивает то или иное количество государственного финансирования из одного списка в другой. Это, может быть, интересует политиков, вот в разгаре политической борьбы, на пороге выборов. Но мне кажется, граждан нашей страны это интересует в последний момент. Все хотят безопасности, все хотят того, чтобы жизнь в Израиле была значительно более безопасная и более комфортная, чем сейчас, несмотря на то, что за последние 3 года, мне кажется, феноменальные успехи достигнуты. Но я думаю, что вот на этом надо сконцентрироваться, а не на тех вопросах, кто в последний момент перебегает, потому что он не видит своего политического будущего.
0: Понял. Ваша мысль понятна. Тогда напоследок, время наше, к сожалению, подходит к концу. Хочу задать последний вопрос, связанный, вот мы уже поднимали эту тему в этом нашем разговоре, относительно планов Бенямина Нетаньяху по бронированию мест в списке. С одной стороны, Нетаньяху говорит, у нас была отличная фракция, мы проделали отличную работу. С другой стороны, он фактически дает понять, что он недоволен тем, как она выглядела, какие там взгляды, какие там люди, их нужно освежить для того, чтобы повысить шансы Ликуда на победу. Это такое, как бы, обоюдоострый меч. Два послания в одном, нет?
5: Я не согласен с этим определением. Решение премьер-министра, которое поддержали гигантским большинством практически все члены партии Ликуд, не основывается на том, что он недоволен деятельностью министров, депутатов и считает, что они придерживаются неверных взглядов или неверных принципов. Нет. Он просто понимает, что значительно немалое количество тех достойных кандидатов, которые могли бы принести пользу государству, а именно это не только пользу Ликуду, а главное пользу государству, возможно, не решаются принимать участие в праймерис, потому что прекрасно понимают, что это требует определенных ресурсов, это требует остановить весь ход жизни и направить фактически все время, свободное и несвободное время, на то, чтобы добиваться популярности среди членов партии. Многим людям, которые достигли больших успехов в других областях жизни, просто невозможно сделать это, невозможно уделить достаточно времени и усилиям предвыборной партийной борьбе. А успеха Ликуду они могли бы добавить, и пользы стране они могли бы добавить. И вот именно таких людей, не сомневаюсь, что он поместит на выделенные места в списке.
0: Ну что ж, адвокат, член Центра Ликуда Ариэль Бульшин, большое спасибо за эту беседу.
5: Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Ну, политическую тематику одним разговором мы, разумеется, не исчерпали. Выборы приближаются к нам неумолимо. И есть целые другие темы на повестке дня. Обсудим их с нашим коллегой Габи Вольфсоном, ведущим Канрека, политическим обозревателем News.ru.COL. Габи, здравствуйте.
6: Добрый вечер, Алик.
0: Я хочу начать с того, о чем я только что говорил с членом СК Ликуда Ариэлем Бульштином. Вот это решение партийного суда этой ночью, оно есть опасения в Ликуде, что оно приведет к тому, что группа депутатов, у которых шансов нет, которые не пользуются большой популярностью у ликудников по всем вопросам, решат, что сейчас самое время покинуть фракцию Ликуда, присоединиться к тому же Гиладу Эрдану и попытаться найти свое счастье. Да? И те, кто особо верит в теории конспирации, говорят, вот недаром Эрдан и Эдельштейн до сих пор ждали с объявлением своей партии. Что вы думаете об этом?
6: Мне кажется, что это на самом деле гораздо больше такие конспирологические теории, нежели какая-то практическая возможность. В Ликуде хорошо помнят историю всех тех, кто откалывался в самый подходящий, с их точки зрения, не в очень подходящий момент. И, как правило, эти люди либо не проходили электоральный барьер, либо проходили электоральный барьер, но на одну каденцию и так далее. В общем, нету очень хорошей истории у тех, кто пытался каким-то образом воспользоваться решениями судебной инстанции партии для того, чтобы извлечь какую-то персональную выгоду и создать какую-то свою партию. Поэтому мне не кажется, что это такой реальный сценарий, хотя, безусловно, решение Ликуда в большой степени осложняет жизнь тем депутатам, которые планировали баллотироваться через округа. Напомним, да, что суд Ликуда, по сути дела, отменил возможность, которая была у депутатов по решению ЦК Ликуда, у депутатов и у министров не баллотироваться через всеизраильский список, а баллотироваться через округа. Теперь такой возможности нет. Я не вижу ситуации на данный момент, при которой будет достаточно серьезная группа, которая отколется и пойдет в другую партию, хотя, безусловно, предвыборная кампания и нынешняя очень непростая ситуация, в которой находится Ликуд, открывает такие возможности.
0: Мы увидим на этой неделе объявление Гилада Эрдана и Эдельштейна о создании их партии, которую мы уже ждем, пожалуй, две недели. Нам уже говорят, что это вот-вот произойдет. Или же они все еще ждут, так сказать, удачной ситуации?
6: Могут быть самые разные, на самом деле. Может быть, самое разное развитие событий. Может быть, пересмотр решения, могут быть какие-то еще варианты. Но мне кажется, что, учитывая приближающийся срок праймериз, приближающуюся дату праймериз, мы имеем дело с фактически законченной ситуацией. Мне не кажется, что будут какие-то действительно реально серьезные изменения или какие-то повороты, которые позволят пересмотреть ее или переиграть ее, или, так сказать, каким-то образом ее изменить.
0: Окей, давайте тогда сменим тему. Хотя на самом деле остаемся в той же самой теме, но с другого угла. Финансовая комиссия Кнессета сегодня проводит очень редкое заседание после роспуска Кнессета по специальному разрешению председателя Кнессета. Санкции юридической советницы Кнессета, которая была получена при очень ограниченных обстоятельствах, где утверждаются переводы средств на различные нужды, в первую очередь поселенческие, через министерство Ритструк, и немало переводов ультраортодоксальным системам образования на общую сумму более 300 миллионов шекелей. Это вызывает большие нарекания оппозиции. Одна из ее представительниц, депутат Кнессета Лазими от партии «Демократы», уже обратилась в БАГАЦ. Вот что она заявила на заседании.
7: ועדת הכספים, שלומית גם היועצת המשפטית, הנה בדיוק מקום שלנו כשומרי סף, שפשוט לא נאכף בשום צורה.
0: Финансовая комиссия Кнессета, ее юридическая советница Шломит, я вас призываю быть защитниками закона. Мы видим, что закон не соблюдается, делается здесь все настоящая кража под прикрытием лозунгов о необходимости помочь ультраортодоксальным учителям. Я хочу всем сказать, включая ультраортодоксальных депутатов, не волнуйтесь, БАГАЦ обязательно будет. Габи?
6: БАГАЦ, безусловно, обязательно будет.
0: Уже есть, потому что в ходе заседания было, представители оппозиции заявили, что судья Алекс Штайн уже дал им указание представить сразу после, как истцам, сразу после окончания заседания протоколы, и он будет их рассматривать. Но у меня вот такой вопрос. Бенямин Даниэль в последние дни делает активные движения для того, чтобы отдалиться от ультраортодоксов. Но получается, как в фильме «Крестный отец 3», да, чем больше я хочу отдалиться, тем больше они тянут меня внутрь. Это заседание коалиции опять наполняет...
6: Уже очень давно, откровенно говоря, перестал понимать логику действий Бенямина Нетаньяху в контексте его взаимоотношений с ультраортодоксальными партиями и каким-то образом его попытку продемонстрировать это избирателям. Потому что, с одной стороны, как вы сказали, Бенямин Нетаньяху в последние дни пытается всячески дистанционироваться от ШАС и Ядута Тура. Правда, были публикации о том, что это дистанционирование некоторым образом, так сказать, инсценировано, да, и это хорошо разыгранный спектакль. С другой стороны, вот мы видим такое.
0: Перервалась у нас немного связь с нашим коллегой Габи Вольсоном, пытаемся ее восстановить. Пока что разъясним, о чем идет речь. Речь идет, как мы уже сказали, более 300 миллионов шекелей переводов на различного рода ультраортодоксальные образовательные структуры, святые места, программы помощи молодежи, которые связаны с такой, например, с партией ШАС и так далее, и так далее. И проблема для Бенямина Нетаньяху, конечно же, в том, что любая попытка сказать, что нет связи между коалицией, между тем, что было до сих пор, и тем, что будет дальше, на этом фоне, конечно, выглядит весьма проблематично. В ситуации, когда будущее коалиции непонятно, конечно же, влияет на поведение не только внутри коалиции, но и в оппозиции. Сегодня, например, заголовки привлекли внимание к новому публичному конфликту между лидером партии НДЕ Виктором Либерманом и председателем партии «Демократы» Яром Галаном. Либерман, выступая на одном из публичных форумов, посоветовал Яру Галану фактически промолчать всю избирательную кампанию, заявив при этом, что все заявления о палестинском государстве только приближают победу Нетаньяху. Более того, Либерман фактически заявил, что он наложит вето на попытки представителей партии «Демократы» после выборов получить такие посты, как пост министра обороны и министра внутренней безопасности. Мы попытались восстановить связь с Габи Вольсом. Габи, вы с нами?
6: Да, я надеюсь, что сейчас будет удастся поговорить.
0: Отлично. Значит, если я сейчас как раз плавно сменив тему, начал рассказывать уже о конфликтах внутри оппозиции, да, попытках равноудаления. Да, Нетаньяху пытается удалиться от ультраортодоксов, лидер НДЕ Виктор Либерман удаляется от демократов. Сегодня он публично резко раскритиковал Яира Голана, посоветовал ему фактически молчать до конца кампании, в особенности в отношении таких тем, как палестинское государство, и заявил, что с его точки зрения демократы не получат и не смогут получить такие посты, как министр обороны или министр внутренней безопасности в будущем правительстве. Вот эта стратегия Либермана, который показывает пальцем на демократов и говорит, они фактически экстремисты, и нам с ними не по пути. Что она означает? Не получается у нас, к сожалению, наладить связь с нашим коллегой-комментатором и политическим обозревателем сайта News.ru Севаиль Габи Вольсоном. Мы продолжим нашу программу и сегодня поговорим о, так сказать, печальной истории, которая наделала немало шума, начиная с конца прошлой недели. Это, разумеется, бунт в пехотной бригаде «Гевати». Группа военнослужащих, в основном старослужащих, которые самовольно покинула базу в результате конфликта с командиром батальона. Последние четверо из них предстали сегодня перед судом и получили свои наказания. Трое из них, лидеры мятежа, получили 30 дней тюремного заключения. Четвертый, который был в отпуске и присоединился к ним, получил 20 дней. 14 солдат в целом, и помимо этих четверых, получили различные сроки наказания до месяца. Все они изгнаны с военной службы. Еще 80 пройдут специальный командно-воспитательный процесс. Мы беседуем с Лером Штельцером, бывшим сотрудником военной прокуратуры, адвокатом по армейским вопросам. Урдин Лер Штельцер, лешаварту ве от своей, васанегор своей, шалом леха.
8: Шалом леха.
0: То, бо не набирала микрозы. האם לדעתך העונש שהחיילים קיבלו הוא עונש מידתי?
8: בסך הכל נשמע שכן, אנחנו לא מכירים את כל הפרטים, אבל מקרה כזה שאני לא זוכר מקרה כזה שכמות כזו שחיילים לוחמים עזבו את הבסיס באופן מטריף כזה, זאת אומרת, אירועי משמעת כאלה ואחרים וסוגים של מרידות היו ויהיו, זה משהו די חריג בהיקף ובחומרה שלו. אז מהדיווחים שמספר חיילים שהנהיבו את זה נשלחו לדעתי ל-30 ימי מחבוש. סך הכל בדין המשמעתי צריך להבין, למפקד יש סמכות לעד X ימים, 30, 60, זה תלוי בדרגה, וכל מה שבתוך הספקטרום הזה נחשב בסמכותו ונחשב סביר ברוב המקרים. ככה שקשה להגיד שזה קיצוני לכאן או לכאן.
0: כלומר, צריך להדגיש, הם לא נשפטו בבית דין צבאי, הם נשפטו בפני המפקדים שלהם וקיבלו את העונש, מקסימום העונש האפשרי בסיטואציה הזאת, לדעתי.
8: יכול להיות שהוא אפילו מוסמך יותר, אבל זה עונש שבהליך משמעתי כזה של מפקד, דין משמעתי של גורם פיקודי, זה לא בדין, זה לא הליך פלילי, זה לא כלא במובן הבסיסי.
0: Тен ли литаргем в этом щит, беседа? Мой первый вопрос адвокату Леору Штельцлеру, бывшему сотруднику военной прокуратуры, адвокату по армейским вопросам сегодня, был, считает ли он, что это наказание соответствующее, что оно находится в пределах разумного. По мнению Леора Штельцлера, да. Речь идет, он подчеркивает, не о решении военного трибунала. Они не предстали перед судом, это не военное уголовное дело. Это дисциплинарное наказание, достаточно суровое, но тем не менее осуществляющиеся в рамках их подразделения, где они совершили свое правонарушение, где они совершили этот бунт, достаточно широкомасштабный даже по сравнению с предыдущими прецедентами, наказание должно было последовать, и оно последовало. אני חושב שאחד הסיבות לחוסר נוחות הציבורית, אם אפשר להגיד, מהאירוע הזה, היא הרגשה שהמפקד, מפקד הגדוד, שלמעשה יזם את האירוע מסיבה כלשהי, כרגע יצא ללא כלום, והשאלה האם של ההתאמה שלו לפיקוד לא נדונה כלל. זאת הרגשה נכונה, או שזה פשוט לא במקום וצריך להשאיר לצבא את השיקולים שלו?
8: השיקולים צריכים להיות פרוסים ושקופים, אז אני לא יודע אם הכוונה שהמגד יזם את האירוע, האם הכוונה שהוא זה שבעצם הורה נכון על השמד, על בעצם על הפירוק של כל מיני של המסורות של
0: החפצים,
8: ובעצם נתן איזושהי הוראה, עשה את זה בעצמו אפילו, הבנתי, ולכן הם כל כך נפגעו. זו החלטה פיקודית לגיטימית לעשות משהו שהוא לא חלק פורמלי, אין מה לעשות, גם אם הוא חשוב לחיילים, הוא לא חלק פורמלי מהציוד, מהמעלים, מכל הדברים הפורמליים האלה, אז על פניו מפקד שעושה את זה, זו החלטה פיקודית שאם אחרי זה אולי, אני חושב שהבעיה, אולי הטעם לפגם שיש פה, זה שהוא בסופו של דבר זה ששופט אותם. וזה פה אולי בעניין של מראית עין אפילו עד לחשוב אחרת, אבל בסך הכל, מפקד גדוד, לוחם, זאת אומרת, אני מצפה מחיילים שאת הדברים האלה לוחמים, ישלטו בעצמם וידעו לפנות בצינורות המקובלים, קבילות ופניות ושיח עם מפקדים וכו', ולא יצאו אירוע כזה שמטבע הדברים גם נראה רע מאוד בחוץ ואצל האוהבים שלנו ובתקשורת וכו'.
0: Тен ли литаргем вообще? Мой следующий вопрос касался ощущения, которое многие испытали и выразили его как в публикациях в средствах массовой информации, так и в соцсетях. Ощущение, что командир батальона, который инициировал этот конфликт и который не смог его проконтролировать, пока что вопрос о его соответствии его командованию никак не поднимается. И выглядит это не очень хорошо с точки зрения общественности, которая заинтересована в том, чтобы командиры израильской армии были людьми соответствующими должности. Но, по словам Леора Штельснера, речь идет о праве, которое было у командира батальона. Солдаты знали прекрасно, что это право у него есть, и если они были оскорблены, недовольны и считали, что речь идет об оскорблении человеческого достоинства, они должны были обращаться по непосредственным каналам, которые у израильского военнослужащего есть, начиная от непосредственных командиров и кончая ответственным за жалобы солдат. Вместо этого они предпочли бунт, прямое нарушение приказа, что, разумеется, невозможно стерпеть. Есть проблемы с тем, что их этот командир имел право и использовал это право для того, чтобы их судить, но тут ничего не поделаешь. Армия такая структура. Леш Тельснер, от шейла шели ногат ле эцема иньян, мы же не кра. На зов рега это карка мишпатит, но добер иньян цибури. А има ируа зе мигит על מתח, עומס, לחץ, האם הוא תוצאה של אותם תופעות שפיקוד הצהלי מדבר עליהם, עומס מבצעי, מלחמה, קשיים בהתמודדות, לחץ פסיכולוגי גובר, שגורם להתפרצויות כאלה שהן לא לגמרי רציונליות.
8: תראה, זה נשמע הגיוני מאוד שכן, הערכה שלי תהיה כמו שלך בעניין הזה, כמו שאמרת, זה לא עניין משפטי, אבל כמו כל אירועי קיצון בצבא שלנו בשנתיים שלוש האחרונות, חייבים להניח שזה קשור למציאות השוחקת הבלתי אפשרית שאנחנו רואים שהלוחמים שלנו מתקלים בה.
0: שאלה קצרה, תשובה קצרה לסיום. בפרקטיקה שלך כעורך דין שפועל בתחום צבאי עכשיו, אתה נתקל במקרים דומים? אל תחשוף לי פרטים של הלקוחות שלך.
8: כן, לא, ברור, זה מקרים לא בהיקף הזה, אבל מקרים של בעיות משמעת ואי ציוד בצבא קיימים כל הזמן. המקרה בהיקף הזה הוא לא דבר שגרתי, אחרת היית שומע עליו. היקפים קטנים תמיד.
0: ליאור שטלסלר, עורך דין לשעבר תובע צבאי וסנגור צבאי, תודה רבה לך על השיחה הזאת. אני אשחרר אותך ואני אתרגם בקצרה.
8: תודה, ערב טוב.
0: Мой последний вопрос Леору Штельцнеру касался причин, социальных причин, психологических причин этого взрыва, который произошел в Гевате, связи его с теми вещами, о которых часто говорят представители армии, давлении, нагрузке, психологических травмах, накоплении стресса, которое происходит в результате боевых действий, и того факта, что ограниченное количество военнослужащих и резерве, и строевых частях несут это бремя войны уже несколько больше двух лет. По словам Леора Штельснера, он в принципе согласен с идеей, что у этого, конечно, есть связь, и как многие другие экстремальные инциденты в армии в последние годы, конечно же, можно найти этому причины. И трудно предположить, что подобного рода инцидент не связан со всем тем давлением, не случайно это произошло после выхода из Ливана. По его словам, как адвокат по вопросам армии, он, конечно же, сталкивается и сталкивался в прошлом со случаями неподчинения, со случаями нарушений приказов и так далее, но в таком масштабе этого не было. Это был Леор Штельцнер, бывший сотрудник военной прокуратуры, адвокат по армейским вопросам. А мы на этом заканчиваем нашу программу «На пике событий». Ее подготовили для вас редактор Людмила Ермакова, продюсер Йосиф Мирзаев, звукооператор Зафир Салим, вел передачу Арик Эльман. Спасибо за внимание. До встречи в эфире Канрека.

0: Повторная трансляция на Канрека.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Канрека продолжает свои передачи. С большим удовольствием, как мы анонсировали, рада видеть, встретить, и сейчас будем говорить, нашим новым гостем дорогим. С нами писатель, драматург, сценарист, житель Израиля уже все это время, почти 10 лет, Эдуард Тополь. Здравствуйте, Эдуард Владимирович.
2: Здравствуйте, Таня. Я тоже рад вас видеть.
1: Мы с вами встречались за это время, и я давно хотела, чтобы мы с вами встретились вот так, вновь, надолго, потому что у вас есть что сказать всегда. У вас есть что сказать и как израильтянину, который уже не новый израильтянин. Вы много знаете об Израиле, вы знаете наши реалии. Есть очень много вопросов от наших слушателей, которые касаются вас в разные десятилетия. И, конечно, о ваших книгах, о ваших произведениях, о том, как это у вас получается предвидеть настолько. Давайте вспомним, что вас оставил тот Баку, в котором вы успели поработать, и уже начиналась ваша журналистика тогда. И я вообще, честно говоря, каждый раз бываю поражена вашей памяти и тому, как вы впитываете все, что было и проходило через вас, и все ваши поездки, все это привносило огромное количество всего вот в этот ваш опыт, который потом отзывался в той или иной вашей книге.
2: Ну, мне тогда было 20 лет. Слушайте, впереди было sky is the limit.
1: Да? О, да.
2: Ну вот, поэтому я должен был состояться. Это было только начало биографии, да, бакинской.
1: Бакинская. Вы думали о том, что вы будете писателем в тот момент?
2: Я должен был больше сделать, чем я делал в бакинском рабочем. Да, я уже там начал писать сценарии. Я должен был поступить. Вообще, я бы так сказал, это где-то было предопределено. Понимаете? Вот меня дважды не приняли в Азербайджанский государственный университет, только из-за пятого параграфа. А меня не приняли в Ленинградский университет из-за пятого параграфа. И я ушел в армию. А из армии я послал свои работы, ну, свои рассказы и стихи в литературный институт и в ВГИК. И я прошел творческий конкурс и туда, и обратно.
1: Туда и обратно.
2: Вот, значит, и со второй попытки, с первой попытки снова по пятому параграфу в ВГИК меня не взяли, но со второй попытки я попал в ВГИК. То есть, понимаете, вот благодаря тому, что меня не приняли на филфак, да, в Азербайджанском университете, я поступил в ВГИК. И так всю жизнь, понимаете? Мы делаем много ошибок, проходим мимо своих шансов, но так или иначе направление, линия жизни, она где-то прописана. Я, когда мне было 8 лет, наверное, мы жили в Полтаве, я шел из школы, ко мне вдруг подошла цыганка, тогда цыгане были, жили на окраине Полтавы, табор. Подошла цыганка, говорит: мальчик, давай твою руку, я тебе погадаю. Она взяла руку, хотите верьте, хотите нет. Это было, мне было 8 лет. Она сказала: ты будешь жить за океаном, у тебя будет двое детей, у тебя будет две жены. И в это время выскочила моя мама из калитки, испуганная, схватила меня, потому что она боялась, что меня... Вот. То есть все тут было, понимаете, да? Вот это не просто так. Нас ведут.
1: Несомненно. Перед эмиграцией уже, когда вы пришли к тому выводу, что нужно уезжать вам, потому что ваше отношение, оно известно было вот к той системе, которая сложилась к концу 70-х в Советском Союзе по отношению к евреям, в принципе, как к системе, которая жила и не менялась в тот момент. Вы перед отъездом, вы вернулись в Баку, чтобы попытаться уговорить ваших близких тоже уехать. Но они, как многие, остались.
2: А потом бежали в 91-м.
1: А потом, да, пришлось, да, уехать.
2: Нищими, все бросив. Я уехал, мне было 40 лет. У меня было несколько поводов

0: уехать, потому что запретили два моих фильма. Сделано на киностудии «Ленфильм», два последних фильма. Положили на полку. Мне отказали в московской прописке. Значит, я поехал в Баку, и из Баку было проще уехать, чем из Москвы. И я думаю, что из Москвы меня бы не выпустили.
1: Возможно.
0: Потому что, ну, я просто почти наверняка это знаю, потому что консультантом фильма «Несовершеннолетний» был такой фильм, по моему сценарию, у нас был Борис Тихонович Шумилин, первый заместитель Щелокова, министра МВД. И когда я был у него в кабинете, у него в кабинете стояли два брезентовых огромных мешка, открытых, из которых на пол просыпались вызовы израильские.
1: Картина.
0: И я понял, через что проходят эти вызовы, понимаете? И, безусловно, если бы этот вызов пришел к нему в кабинет, то меня бы уже никто не выпустил. А из Баку было проще выехать. Там спокойно, там относились с сочувствием к уезжающим и даже с завистью.
1: Хорошее сочетание.
0: Да,
1: Вы уехали, и естественно, что вас, 40-летнем, как вы говорите, как в журналисте, как в человеке творческом, и который к тому моменту очень многое уже увидел, написал и думал, что с этим делать, очень много хотелось рассказать о вот этом строе, которым не знала Америка в тот момент. И сколько времени прошло, пока появилась вот эта вот ваша первая книга, которая все-таки так перевернула всех там?
0: Я сказал, что было несколько поводов уехать, а
1: да,
0: причина была немножко серьезнее. Мне было 40 лет, как я сказал. И я себе сказал, хорошо, ты уже прорвался к корыту. Да, у меня было поставлено 7 фильмов. Пьеса шла в 2 театрах, значит, ну, в общем, все было окей, да, и еще 6 театров начали репетировать, и Бакинский театр, «Любовь с первого взгляда». Я себе сказал, что ты уже прорвался к корыту, и если ты сейчас не уедешь, то ты уже от корыта не отойдешь. И, как я говорил, sky is the limit, да, а я еще придумал книгу, понимаете, я уже еще за 3 года до отъезда придумал, ну, это уже исход был, да, евреев из России. Он начался как
1: он
0: из Египта,
1: конечно,
0: так и пошли из Советского Союза.
1: Да.
0: И я себе сказал, что если я не напишу эту книгу, кто ее напишет? Я ее уже придумал, понимаете? Вот «Любожит», который потом вышел,
1: потом
0: я его начал писать в самолете. Когда мы уезжали, улетали из, из Шереметьево, в самолете было 28 еврейских семей. И я брал у них интервью. Я раздавал уже бумажки, и мне и отвечали. Я вопросы написал, и мне потом отвечали. То есть я книгу придумал за 3 года до этого. Я поехал за своей книгой.
1: Это именно так. Как интересно узнавать определенные факты, которыми вы обычно не делитесь, потому что мы вас узнаем через те или иные ваши произведения, очень разные.
0: Ну, не спрашивают, я не
1: вот, спрашиваю. Это же интересно, да, но это правда интересно. И я помню ваш, кстати, ваш рассказ мне, который касался вашего выезда и, в частности, эпизода с печатной машинкой, было вашего ощущения, как будто вам ломают пальцы. Это очень больно было почувствовать мне, которая не присутствовала, конечно, тогда.
0: Да, да. Мне в Шереметьевской таможне, ну, у меня с собой была пишущая машинка, там рюкзак и чемодан, и там же все нужно выложить на стол. Я выложил, там были афиши моих фильмов, да, которые они все видели, там «Юнга Северного флота», «Несовершеннолетние» и другие. И этот таможенник Алеша, он...
1: Вы помните, как его зовут?
0: Ну, если он ломал мне пальцы, да, потому что моя пишущая машинка...
1: Это ваши пальцы,
0: это продолжение моих пальцев, да. Значит, он позвал начальника таможни. И пришел, ну, у него такое заячье лицо было. Вот, и он посмотрел эти афиши и сказал мне, поднял глаза и сказал, почему вы уезжаете? Вы же у нас все имели. И я ему сказал, ну, это потому что я у вас все имел. Он повернулся, и уж он что-то сказал этому Алёше, и Алёша тогда взял взял плоскогубцы, нажал на букву F в моем, и когда рычажок вышел, он его взял и сломал. Я говорю, что ты делаешь? Он говорит, а может, они золотые? И второй. В общем, три буквы он мне сломал. Значит, это была трагедия, но это было на глазах у всех, кто в этот день уезжал. Поэтому в самолете мне, ко мне повернулся молодой, там, я не знаю, 30-летний мужчина и говорит, вы не расстраивайтесь, я вам в Вене все запаяю. Ему жена говорит, как ты запаяешь, у тебя нет паяльника. Говорит, я запаяю. И запаял.
1: Это же надо.
0: Понимаете, да? Вот такие мелкие детали, они делают потом тебя, ну, в творческом, потому что они дают посыл.
1: Вы говорили вот о вашем приезде тогда, что да, вы полюбили и очень любили ту Америку со дня приезда. При Джимми Картере же еще это дело было,
0: да.
1: Вот в тот момент. И хотя это было время депрессии, насколько я понимаю, инфляции и все остальное, в общем, не самое веселое для страны время официальное. Хотя вы не были еще устроены, с одной стороны, и как многие новые жители Америки пытались пройти какие-то ваши первые специальности. Вы были и грузчиком в книжном магазине, и кассиром.
0: То, что вам предложили. Это то, куда я мог поступить на работу, но меня не взяли. Или я отказался. Нет, я честно скажу, я себе сказал еще в Москве. И всем говорил, что я там буду мусорщиком. Я там буду улицы подметать. Потому что, ну, кому нужен сценарист? Кому нужен сценарист? Я считал себя профессиональным сценаристом. В Америке, который пишет по-русски. Это все равно, что на Мосфильм придет китаец и будет ходить по коридорам и совать свой сценарий. Да, я еще помню, я это же говорил. На Мосфильм я знаю обстановку. Ему будут вежливо говорить, вот зайди в тот кабинет и туда отдай этому редактору. А тот будет и дальше посылать. Ну, так мне в Голливуде зачем? Значит, ну, оказалось, что тогда, Вася, не знаю, как сейчас, но тогда мусорщики получали $16 в час. Союз мусорщиков – это сильнее, чем... Меня потом приняли Writers Guild of America, да, Писательский Союз Америки. А в это просто даже и соваться было невозможно.
1: Ничего
0: не оставалось, как сесть и писать роман.
1: Я знаю, что вы когда приехали в Америку, мне тоже это рассказывали, я запомнила, вы встретились с Эфраимом Севелой, который в тот момент из Израиля как раз туда и прилетел.
0: Да.
1: И ваша фраза мне запомнилась. Он сказал вам, что в Америке русскоязычных только два писателя, Солженицын и он сам, а вы, в общем,
0: живут на...
1: совершенно точно зная это, сказали,
0: слушайте,
1: и я буду третьим.
0: Память.
1: Но мне интересно очень многие вещи, с вами очень много интересного связано, поэтому, конечно, и вы сказали, что я буду третьим. Ну, так и произошло.
0: Ну, правда, первые 3 года или 4. Ну, в 83-м, в конце 83-го вышла Красная площадь, и тогда я перестал жить на доллар в день. А так я жил довольно долго.
1: Если говорить о Красной площади, вот как раз подходя к некоторым из ваших произведений, то, как рождались ваши произведения, вот Красная площадь наделала много шума. Не меньше, чем завтра в России, конечно. Вы смогли практически до дня предсказать путь. С разницей в день.
0: Завтра в России.
1: Завтра в России, говорю.
0: А Красная площадь, ну да, это произошло стремительно. За 3 месяца книгу издали в 14 странах. Ее читали на Россию. Красную площадь читала «Свобода на Россию». Мне на «Свободе» потом, когда я там был, мне раз говорили, что Сахаров в «Горьком» слушал каждый день.
1: Как здорово.
0: Ну и что там вообще в России улицы к вечеру пустели и так далее, когда «Свобода» читал. А BBC читали журналисты для Брежнева на Россию. Так что я был...
1: Как интересно.
0: Большой пурец тогда, да.
1: Что касается «Завтра в России», как у вас это складывалось? Я читаю, знаю, как это было. Я прошу вас как раз рассказать, потому что вы могли предполагать, будучи внимательным журналистом, что происходит и что может начать происходить в России в ближайшие годы. Но вы очень интересные методы использовали, включая стенограммы и так далее, и так далее. Прошу вас вот это рассказать, потому что очень необычно это было все, на мой взгляд.
0: Я тогда жил в Торонто, когда Горбачев начал перестройку. И когда началась перестройка, ну вот можно раскладывать пасьянс. Я такой творческий пасьянс разложил. Что из этого получится? Все-таки я эту систему советскую знал, начиная с Пакинского рабочего, или даже с армии своей, где я служил, да? Значит, всю психологию этой системы, Бак рабочий, Комсомольская правда, Литературная газета, потом Мосфильм, Ленфильм, значит, и...
1: Газета, разные звенья, да.
0: Ну, да, газета «Правда» была под, там, Комсомолка на 6-м этаже, а «Правда» на 5-м, и у меня там был приятель, правдист, который писал вот абсолютно советские статьи, но когда я к нему приходил, он телефон, тогда же телефоны были только такие, которые пальцем крутишь диск, да? Он крутил этот диск, вставлял туда карандаш, и после этого мы говорили всю антисоветчину, которую можно сказать. Понимаете, то есть я знал вот изнутри все, как это функционирует. И я подумал, что будет с перестройкой, что это будет, я начал писать. Я по ходу, я не знал, в чем дело, но вот так, как стартовал Горбачев, я так стартовал в книге, ну, так как бы его оппонентом. И выяснилось, что вот если у меня оппонент или конкурент или, значит, противник Горбачева был с Урала, оказалось, что Ельцин с Урала. Понимаете? И вот так почему-то это все начало совпадать. Но Михаил Сергеевич меня опережал. Скажем, у меня там реабилитация Бухарина была намечена на 18-ю главу. А он...
1: Ну да, Бухарин и Троцкий должны были быть,
0: да,
1: реабилитированы.
0: Ну, Троцкий,
1: конечно.
0: Нет, ну ладно, а Бухарин-то русский человек. Значит, и он вдруг через 3 месяца реабилитировал Бухарина. Мне пришлось переписывать. Эта книга заняла 1.5 года, дольше, чем любая другая. Потому что мне жена говорила: только не устраивай гражданскую войну в России. И я пытался.
1: Изо всех сил.
0: Изо всех сил, да.
1: И вы, как человек, который занимается в данном случае источниковедением, вы ведь еще и выписывали дайджест советской прессы.
0: Да, значит, радиостанция «Свобода», у меня были хорошие отношения, они же там читали мою книжку. Значит, они делали в это время дайджест советской прессы. Дело в том, что они каким-то образом слушали из космоса уже тогда все выступления Горбачева до того, как их печатала «Правда». И это совершенно разные тексты были.
1: То есть то, что было переполнено демагогией, вот эта риторика, да?
0: Это было в «Правде». Угу. А Михаил Сергеевич, когда выступал, у него прорывался человек. Мне надо было изучить характер.
1: Найти его.
0: Да, значит,
1: самого.
0: Вот. А еще они делали... На «Свободе» читали всю прессу, а тогда была уже отменена цензура. И там были, и они делали такой раз в неделю дайджест советской прессы. Самое интересное, что было везде, и в провинции, и везде. И я это выписал, и для меня это было большое такое информационное поле, откуда можно было брать информацию.
1: И что касается путча, это было, конечно, удивительно, потому что вы просто назвали день, который рядом.
0: Ну,
1: это не разница в месяц,
0: да,
1: и так далее.
0: Да, но это получилось, конечно. Я не стал искать календарь на 4 года вперед. Я так сидел с потолка 20 августа. А вот там случилось это 19-го.
1: Потрясающе. Просто потрясающе. Я читала в одном из интервью с вами, вас спрашивали о том, как рождается там или здесь какая-то идея, которая подталкивает вас дальше к развитию внутри, уже к рождению очередного вашего произведения. И вы рассказали однажды, как из некролога Суслова родилась идея того, что стало книгой потом. в частности, к развитию целого...
0: Ну да, но...
1: Это было тоже очень необычно.
0: Ну, это такой метод, я не знаю, трудно мне сказать. Я люблю копать до полной, до магмы, скажем так. Да, я люблю... Я должен знать в 10 раз больше, чем я напишу. И вот это...
1: Ну, и больше, чем читатель, естественно.
0: Да, ну, скажем, вот у меня есть роман о Бисмарке, да? Значит, 12 лет я собирал материал о Бисмарке. 12 лет. Я прочел все, что написано по-русски и по-английски в библиотеке Конгресса Соединенных Штатов Америки, публичной библиотеке в Нью-Йорке, Ленинской библиотеке в Москве и так далее. Значит, ну, это... А иначе ты не имеешь права с людьми разговаривать. Но, Танечка, мне очень жалко, время уходит, мы говорим обо мне, а мне
1: было
0: хотелось...
1: Было бы интересно, о ком мы должны говорить?
0: Об Израиле. Об Израиле.
1: Давайте с удовольствием поговорим.
0: Потому что у меня, ну, во-первых, я вам должен сказать, вот прямо в лицо, что, значит, во-первых, я должен вам... Так, давайте начнем от... Вы бакинка.
1: Логично. Вы помните, как и вы, собственно.
0: Да. Вы помните, где находилась газета «Бакинский рабочий»?
1: Сейчас я уже не помню эту улицу, но я там бывала, конечно.
0: Ну, это было прямо над Остагом, напротив кинотеатра.
1: Ну, там рядом с ними,
0: Незамет.
1: Да.
0: Да, на пятом этаже. Значит, к нам в редакцию регулярно приходил Владимир Ильич Ленин.
1: Прям сам?
0: Сам, да.
1: Приходил. Хорошо.
0: И говорил, вот у меня паспорт, читайте. И там действительно слово «Саркисян Армен Саакович» было зачеркнуто, и сверху было написано уже ручкой «Владимир Ильич Ульянов Ленин». Это был актер армянского театра, который двинулся на почве того, что он все время играл Ленина. Он был такой же фигурой там и так далее. Но он говорил, «Я вчера подписал указ о том, чтобы всем сторожам выдали валенки». Почему, где мой указ? Вы почему не опубликовали? Понимаете?
1: Как реагировали? Значит,
0: ну, как, мы говорили ему там, Владимир Ильич, это же Баку, вы понимаете, у нас нет валенок на складе, тут не нужны валенки, нет даже для главного редактора нет валенок. И тогда он говорил, что ну хорошо, я понял, страну довели до того, что валенок нету, дайте закурить. И просил сигарет. Так вот, почему я это говорю? Потому что 20 дней назад я опубликовал закон о призыве, добровольном призыве молодежи еврейской во всем мире в армию обороны Израиля. Этот указ, этот закон опубликован в Америке на сайте Continent USA. Я хочу вас спросить, почему радио РЭКа, как тот Владимир Ильич спрашивал про валенки, так я у вас хочу спросить. Причем лично у вас, потому что вы имеете к этому закону очень прямое отношение.
1: Поясните.
0: Вот, объясняю.
1: Да.
0: По-моему, месяц назад вы брали интервью, разговаривали с женщиной из Австралии.
1: Да,
0: и она вам рассказывала, как ее муж схватил антисемита какого-то, мерзавца, который их оскорблял, и выбросил его в кусты. Вот послушав это интервью, я сел и написал закон, по которому в нашу армию со всего мира должны приехать молодые евреи и пройти здесь практику для того, чтобы, вернувшись, защищать свои семьи, так как этот, муж вашей женщины...
1: Она активистка еврейской общины, вот. Сара Вендетская.
0: Понимаете? Да. Потому что антисемитизм нарастает во всем мире, как цунами.
1: К сожалению.
0: Мои родственники в Америке или там в Европе, друзья, все находятся в опасности. Ребята, приехав, пройдя практику в Израиле, в нашей армии, смогут потом защищать своих там. Понимаете? Значит, вот Жаботинский, и у меня есть роман о Жаботинском, как вы знаете, да? И я изучал. Он первый сделал отряды самообороны
1: совершенно
0: в Одессе.
1: Верно.
0: Сразу после Кишиневского погрома. Поэтому пока Жаботинский и эти отряды существовали в в Одессе, в Одессе не было погрома. Только после того, как он уехал в 5-м году, отряды самообороны во всем мире евреи должны создать. Или они должны сюда приехать, потому что, ну, нет выхода. Или, а пока они не приехали, ребята должны молодые пройти практику в Цахале. Нам тоже нужны солдаты, которые захочется. В общем, я этот закон опубликован на сайте Continent USA. Значит, и я настаиваю на том, чтобы он был опубликован на радио РЭКа и так далее.
1: Интересно. Я знаю эту вашу колонку, я могу просто распечатать и показать моим коллегам с большим удовольствием. Если говорить об этой вашей колонке, вы там печатаетесь регулярно, я знаю.
0: Да.
1: И я хочу вспомнить то, что вы там написали, говоря о необходимости того, что в Израиле называют пропагандой, но я имею в виду, конечно, после 23-го года, после 7 октября. Об этом очень многие говорят, равно как и о том, проиграл Израиль в том, что называют на иврите асбара, пропаганда.
0: Да.
1: И как это стоит делать, чтобы мир все-таки узнавал Израиль не через фейки, когда нужно потом доказывать обратное, и, допустим, нам поверят, но только через полгода. Ну и так далее. Вы все это видите и слышите, находясь уже здесь все это время. Вот ваши ощущения тогда, после 7 октября?
0: Я написал буквально через 2 месяца после 7 октября, 1 декабря, по-моему, того же года, я опубликовал первую статью, а потом еще несколько статей на эту тему. Она называлась «Открыть второй фронт». Эта статья была опубликована в Америке на этом сайте Continent USA и в Израиле. По-английски есть какой-то, ну, какой-то канал, я уже забыл, как он называется, сайт какой-то англоязычный. Значит, я уже тогда написал то, о чем вы говорили сегодня утром.
1: Какой вы внимательный слушатель.
0: Да, да. Значит, я вас слушаю. Как видите, да? Значит, вы сегодня говорили с женщиной, которая вот руководит этой ассоциацией.
1: Асбара.
0: И она сказала, что ее ребята, там, 18-летние, сделали уже...
1: Проекты определенные.
0: Не проект, они уже сделали просто...
1: Телеграм-бот вы имеете в виду?
0: С помощью искусственного интеллекта разоблачение фейк-ньюс. Причем мгновенно, да?
1: Это очень хорошо.
0: Нажатием. Я это написал еще тогда. Я написал, что нам нужен... Есть первый фронт, на котором воюет Сахал. Должен быть фронт журналистский. Против всех наветов, которые идут на Израиль. И для этого не нужно иметь министерство пропаганды или министерство там еще как. Нужно по принципу американскому сделать стороннее агентство информационного влияния. И должна быть там мультиязычная интернет, радио и телекомпания, потому что бороться с миллиардными затратами на поливание Израиля грязью со стороны Катара, там, и Аль-Джазиры и так далее, у нас таких ресурсов нет. Но 95% молодежи во всем мире уже живет в интернете. А в интернете это уже было бы не так дорого. И на этой радиостанции должно было быть 3 отдела. Один журналистский, второй вот этот компьютерный из искусственного интеллекта, где нажатием кнопки можно все новости, фейковые новости, тут же выдавать в эфир контрпропаганду, разоблачение, и юридический отдел, который будет судить изготовителей фейк-ньюс. И тогда эта радиостанция, эта станция, телестанция, мультиязычная, могла бы жить на самоокупаемости. Потому что, если, например, судить «Нью-Йорк Таймс» за фейковый ньюс, который они делают про Израиль, и можно вменить, я не знаю, миллиардный иск за то, что они имидж Израиля опускают, топчут ногами и так далее. Если бы этот отдел, когда этот отдел выиграл бы какой-нибудь процесс, уже другие бы побоялись делать то же самое. Ну, я могу писать, это, к сожалению, мало кто слышит.
1: Ну, то, что вы, как внимательный, конечно, в данном случае внимательный израильтянин, читатель, слушатель, видит и слышит на протяжении вот этих двух лет, я имею в виду, да, то, что происходит или происходило в секторе Газа или еще где-то, то, что пишут о нашей стране, о действиях армии или политиков, или отдельных израильтян в отношении арабов вообще, те, кто жили или живут сейчас в секторе Газа, о жертвах, преувеличенных жертвах и так далее. И потом это публикуется, например, в BBC, CNN и так далее. И только спустя долгий срок, пока туда доходит, наконец, информация из Израиля, где это опротестовано, и идут в нашу сторону, ну и, разумеется, в сторону остального мира извинения, это не называется все-таки пропаганда и серьезная борьба с какими-то серьезными достижениями, потому что это все очень точечно и очень немного.
0: К сожалению, значит, правительство выделило на эту контрпропаганду, или как угодно, некоторое количество денег в, я не помню, там 200 миллионов шекелей или 30 миллионов, я не помню, в Министерство иностранных дел. Это совершенно, ну, это нонсенс, потому что дипломаты обучены тихо в кулуарах вести свою работу. Они, а журналистика – это громогласная профессия, понимаете? Конечно. Это дали деньги, это как у Крылова, да, беда, сапоги начнут точать пирожник. Да. Вот пирожникам отдали, а нужно было точать сапоги. Надо отдать журналистам возможности бороться с журналистами того фронта.
1: Эдуард Владимирович, продолжение тем, которые вы поднимаете в ваших статьях на разных языках, вы не раз обращали ваше внимание, внимание вашего читателя, к понятию антисемитизм. Сейчас еще и антисионизм. Да. Вот, все у наши слушатели, разумеется, знают эту тему. Мы не можем вне ее жить, так уж получилось, и антисемитизм, он как огромный вал, он становится все больше и больше. Как вы считаете, вообще это вот природа этого и возможное будущее? Будущее, я не верю пока в то, что оно это как-то станет тише, спокойнее.
0: Я на эту тему тоже написал.
1: Я знаю,
0: да.
1: Поэтому
0: значит,
1: спрашиваю.
0: Что я пытаюсь каким-то образом внушить, не знаю, начать...
1: Объяснить.
0: Инициировать, скажем, вот это точнее.
1: Да.
0: Значит, победить антисемитизм мы не можем. Это началось в 36-м году нашей эры в Александрии, первый погром. И, соответственно, уже ровно 2000 лет без 10, без малого, это существует и, видимо, будет существовать. Поэтому государство, в котором всего 10 миллионов человек, победить не может гигантское количество исламских стран, там, не знаю, 2 миллиарда человек, которые исповедуют, главная цель их жизни – это уничтожить Израиль, уничтожить евреев. Но, понимаете, дело в том, что человечество создало сначала порох, потом динамит, потом ракеты, потом атомную бомбу, потом водородную бомбу. Следующий этап, не знаю, кто изобретет, а если, не дай бог, изобретут в Иране некое следующее оружие, которое будет еще на порядок сильнее и может просто всю землю взорвать. Мы не гарантируем, что это изобретем в Израиле и будем только этим махать, как дубинкой. Поэтому нужно изобретать средства умиротворения соседей. Понимаете?
1: Какими вы их видите?
0: А я в своей статье написал. Я сейчас буду долго научно вам рассказывать. Это неправильно. Но я получил положительный, то есть я конкретный способ уже придумал. Нужно понизить уровень агрессии человека. Весь наш... Что такое агрессия? Агрессия состоит из 8 химических элементов в теле каждого человека. Серотонин, тестостерон и так далее. 8 компонентов. Значит, нужно суметь понизить уровень агрессии дистанционно. Я предложил метод. Я получил из силиконовой долины подтверждение, что это не фантастика, как у Жюля Верна, а это реальный метод. Просто это для этого нужны 2 миллиона долларов и разрешение, заказ правительства. Представляете, это копейки по сравнению с тем, что тратится на изобретение оружия, уничтожение. И тогда, вместо того, чтобы кого-то взрывать пейджерами, отрывать у него... мужские причиндалы и руки, и извините за выражение, значит, можно просто понизить уровень агрессии. Человек станет мирным. Да. Как это сделать? Если нас слышат, и у кого-то из наших слушателей есть дети 8200 или еще в каких-то стартапах, пожалуйста, меня можно найти в Фейсбуке, я покажу уже... рецензию или положительный отзыв на тот метод, который... Я не говорю, что я только таким. Можно придумать еще 10. Понимаете? Просто правительство должно финансировать стартап, который придумает, как понижать уровень агрессии соседей. Хизбаллы, Хамаса. Это, понимаете, мы... Единственный метод сейчас – это просто бросить бомбу, взорвать вместе с детьми, с родителями этого террориста. А если у него понизить уровень агрессии, он станет мирным человеком.
1: Станет. Эдуард Владимирович, возвращаясь к вашим произведениям, я посмотрела сейчас несколько отзывов вчера на разные книги, и хочу просто написать, просто сказать вот один из отзывов книги, который называется «Упреждение», триллер, ваш триллер. Да. Читаю книгу, написанную 10 лет назад, но это было 2 года назад. Да. Написано просто читателем. Такое ощущение, что читаю новости. То есть это было написано в 2022 году, отзыв сам, первый. Неужели уже тогда можно было просчитать эту войну? Ну, война, разумеется, Россия, Украина. Мы говорим об этом.
0: Извините, книга называлась «Упреждение». Слово чего значит, да?
1: Да, да.
0: Она была опубликована в Москве, в России, в 2015 году. Там я подробнейшим образом... описал танковый прорыв России, российских войск к Киеву. И все, что российская армия будет делать на этом пути. Грабежи, испражнения на потолок, воровство и так далее. Вот просто один в один это потом повторила история.
1: Почему вы написали это? Из чего, исходя в данном году?
0: Потому что был Крым наш в 2014 году.
1: Только вот из
0: вот
1: того года
0: начали. После этого я написал, «Упреждение». И там прямо на... художник, когда он делал обложку, обложку, я сказал, ты постели мне карту Украины, и сверху ее должны бомбить российские вертолеты. Вы можете взять просто... Там сегодня запретили все мои книги. Но есть еще этот «Литрес».
1: Да.
0: Да, если вы знаете, 12-го, в декабре прошлого года меня объявили иностранным агентом,
1: да.
0: Да, значит, на этот счет я могу вам рассказать.
1: Как вы себя чувствуете?
0: Как я себя чувствую? Значит, до эмиграции из Советского Союза я 12 лет периодически жил в Доме творчества Болшева под Москвой. Поскольку у меня не было московской прописки, и я не мог снять квартиру в Москве. Как только начинаешь печатать на машинке, соседи бегут в милицию и говорят, там вот какой-то...
1: Вот.
0: Да. Значит, и тогда у советской элиты не было, кроме Михалкова, своих дач. Поэтому в Доме творчества Болшева постоянно приезжали или жили даже Леонид Ильич Утесов, Аркадий Исаакович Райкин, за ними были комнаты закреплены, там Райзман, я не знаю, Маневич, Габрилович, Рязанов, Тодоровский, ну, и дальше по списку. И в том числе был такой драматург Иосиф Прут. Иосиф Прут был высокий, красивый, статный, пожилой. Ему, значит, если речь о 70, он родился в 900 году. Значит, он принимал участие в Первой мировой войне добровольцем в русском экспедиционном корпусе. Потом воевал у Буденного в его конармии. А в 41-м году был призван, поскольку ему было 41 год, был призван в Советскую армию. И он на войне, на Второй мировой, ногу потерял. И он ходил на протезе, но почти не прихрамывал. Высокий, красивый, 75-летний. И к нему каждую субботу приезжала какая-нибудь крашеная блондинка с высокой грудью, лет 35-ти, вот примерно в этом возрасте. И на утро она уезжала, очень довольная, то есть вообще по Бабелю, как бы, да? Беня Крик мог переспать с русской женщиной, и русская женщина оставалась им довольна. И вдруг, однажды, вечером, когда мы все сидели в столовой, и уже все собрались и ужинали морковными котлетами, открывается дверь, входит Иосиф Прут и громким голосом говорит: «Друзья, я вчера был у врача, и врач мне сказал: „Батенька, а вы уже импотент“». И тут такая пауза, а потом он говорит: „И знаете, как гора с плеч“. Значит, вот я могу сказать то же самое про декабрь прошлого года. Меня объявили иностранным агентом. Всем библиотекам было приказано уничтожить мои книги, а их там 12 миллионов экземпляров.
1: Ничего так.
0: Да, да. Значит, и мне прислали фотографию, как в какой-то библиотеке подмосковной уже жгут мои книги. И когда я это понял, то есть для меня Россия закрылась. И как гора с плеч.
1: Да.
0: Понимаете? Я уже не отвечаю за моральный облик этого народа. Им не помогли Пушкин, Тургенев, Толстой, Чехов. Они могут вчера смотреть «Балладу о солдате», «Летят журавли». Я не знаю, что еще там.
1: Все, ну да, да, конечно.
0: А на завтра они на глазах у них казнили Емельяна Пугачева 300 лет тому назад. И на глазах у них убили Навального буквально полтора года тому назад. Что произошло? Они принесли молча цветочки на его могилу, а на завтра пошли убивать соседей и грабить их, и воровать у них стиральные машины. Поэтому я, как сказал когда-то Жаботинский, мы не будем делать русскую литературу еврейскими руками. Мы ушли оттуда, мы ушли из Египта. Вот это я себе говорю, понимаете? Я ничем не могу помочь стране, в которой я родился, вырос, на языке, которого я разговариваю. Других у меня языков нет. Это, может быть, для меня кандалы, но я их ношу. Все.
1: Если говорить все о той же стране, хочу напомнить вашу книгу. Это и о любви, и о терроре. Хочу напомнить книгу, роман о любви и терроре.
0: Да.
1: Или «Двое в Норд-Осте». И вот ваша цитата там, это в продолжение тому, о чем вы сейчас говорили. Ваша цитата из «Это очень страшно, но общество надо готовить к неизбежным жертвам». Вы пишете вот там. И если общество безучастно смотрит на гибель одного невинного человека, то рано или поздно весь народ будет жить в страхе. И все плохое может повториться снова.
0: Я не помню, чтобы я это писал,
1: это
0: но
1: оттуда,
0: спасибо большое.
1: Это оттуда. И да. Это не просто о Норд-Осте. Мы знаем Норд-Ост, Дубровка. Вот это трагедия. Трудно было осмыслить и... Думаю, что все помнят, о чем идет речь. Но этот ваш роман о любви и терроре основан на письмах участников тех событий.
0: Нет.
1: нет?
0: Он основан на...
1: Как он выстроен иначе? Это не документальный, это не художественный фильм. Это, я имею в виду, что это
0: там
1: иное...
0: Там нету домысла художественного.
1: Да, да, вот я об этом и говорю.
0: Даже 2%.
1: Именно.
0: Ну, значит, ситуация такая. Значит, когда это было? Это какого-то числа это началось? Я не помню дату. Я был в Москве в это время. И у меня было, я простудился, я прилетел, простудился, лежал с температурой. Но когда было объявлено о штурме Норд-Оста, то я встал, взял такси, поехал, потому что уже этих заложников вывозили в
1: Итак, 23
0: больницы.
1: Октября 2002 года.
0: А, вот, 23 октября. А, значит, и большинство, 300 человек, привезли в 13-ю больницу. А была плохая погода, уже шел дождь со снегом. И возле ворот 13-й больницы стояло огромное количество иностранных журналистов. Ждали, когда выйдет кто-нибудь из заложников, чтобы взять интервью. И там были и все российские радиостанции, и телевидение, и прожекторы. А там были такие двери... не двери, ворота в эту больницу, такие покрашенные, конечно, кровавым коричневым цветом, и никого не пускали. И я там стоял, но я же американец. Я подумал, вот если бы в Америке тоже, не дай бог, такое произошло бы, то здесь бы уже у этих ворот стояли бы люди с продуктами, все магазины прислали бы цветочные цветы для тех, кто выходит. Я взял такси, поехал в издательство, пришел к хозяину и говорю, что Ян, мне нужно попасть в эту больницу, туда пройти невозможно, туда никого не пускают. Ты даешь мне УАЗик полный книг издательских, твоего издательства, мои, не мои, неважно. Мы звоним главврачу больницы и скажем, что мы везем подарок медсестрам, врачам и заложникам книги. Тогда меня пустят на территорию. Так произошло. И, значит, я сокращаю историю. И я узнал там историю Светланы Губаревой, которой прилетел жених из Америки, 50-летний инженер. Они познакомились задолго до этого. И он прилетел, и утром они в американском посольстве, она из Казахстана, он из Америки, они получили утром в Америке визу. Ее как невесты, с ее дочкой, она уже могла лететь в Америку. И они вышли из посольства и купили билеты на Норд-Ост. И оказались, и он погиб, ее дочка погибла. Там страшная история. А ее без сознания привезли в эту 13-ю больницу. Когда она пришла в себя и узнала, что и он погиб, и ее 12-летняя дочка погибла, то она уже жить не хотела. И вот всю эту историю, почему я рассказываю? Потому что я ее вытащил с того света. Я ее забрал. Ей негде было жить. Она же из Караганды. Значит, я ее забрал. Она трое суток до этого не ела. Я ее насильно кормил в ресторане бульоном. Потому что сразу нельзя
1: Конечно.
0: Кормить. Неважно. Короче говоря, поскольку она была там, то я ей предложил зарплату. Мы сняли ей квартиру небольшую в Москве. И с ее помощью 8 месяцев мы ездили по всем больницам, санаториям вокруг Москвы, где были эти заложники, приходили в себя, и брали у них интервью. И потом я выстроил, еще вся пресса по-английски, по-русски, все, что там происходило. И еще у участников, кто пытался спасти, там, Авторханов, там, и так далее. Значит, я брал интервью, и потом я выстроил поминутно все, что происходило там, в сопряжении тех интервью, которые я брал у людей. А меня интересовали вот двое в Норд-Осте, потому что там оказались пары совершенно неожиданные, муж значит, ну, семейный человек с другой, с женщиной, у которой своя семья, а он ее пригласил, она пришла, и вот, можете себе представить, да, значит, в Черноголовке, в санатории, к ней приезжает ее муж, и к нему приезжает его жена, и они должны им сказать, что у них был роман. Вот они там, понимаете, да? Это двое в Нордосте. Вот я такие выстраивал такие истории. Вот это было тоже в этом романе.
1: Наша программа подходит к концу. Мы успели поговорить о многом. Я думаю, что еще о большем мы не успели поговорить.
0: Да.
1: Это причина встретиться еще раз, как минимум.
0: Приглашайте.
1: С удовольствием. И за это время вы будете писать еще ваше мнение и об Израиле, об этом мире. Продолжать писать книги. Я намеренно не спрашиваю, что пишете сейчас. Не хочу, хочу увидеть результат. Вы, я думаю, продолжаете делать постоянно что-то. Всегда есть какие-то задумки. Эдуард Владимирович, огромное спасибо, что пришли. Скажите то, что хочется сказать сейчас нашим слушателям, вашим читателям, разумеется, и с которыми вы имеете возможность встречаться в будущем.
0: Ну, я хочу объявить, значит, вот 30 июля в Хайфе есть такой джаз-клуб, называется Gig House. Вот 30 июля вечером там будет литературно-музыкальный концерт Эдуарда Тополя и Александра Бриля.
1: Хорошее
0: ну,
1: сочетание.
0: Бриля все знают, Тополя вы слышите. Вот я всех приглашаю и вас персонально.
1: Спасибо вам большое. Спасибо, что поговорили сегодня, что были щедры. С удовольствием вас слушала. Писатель, сценарист, продюсер, драматург, кинодраматург, публицист. Эдуард Владимирович Тополь сегодня был с нами. Спасибо, я была очень рада вас слушать, видеть.
0: Спасибо.
1: До встречи. Всего вам доброго.
2: В склянке тёплой

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в программе «Открытый микрофон» на вопросы радиослушателей по трудовому праву ответит адвокат Лев Шнайдер. Вы можете оставлять свои комментарии на нашей страничке в Фейсбуке или задать вопрос в прямом эфире по телефону 0722-801-003. 0722-801-003. Итак, с нами на связи уже адвокат Лев Шнайдер. Итак, в программе «Открытый микрофон» на вопросы наших радиослушателей сегодня отвечает адвокат по трудовому праву Лев Шнайдер. Я напомню еще раз телефон нашего эфира 0722-801-1003. И повторю еще раз 0722-801-1003. Адвокат Лев Шнайдер уже с нами на линии. Здравствуйте, Лев.
1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: Давайте попробуем определить, какие сегодня самые главные вопросы интересуют тех, кто сталкивается с проблемами на работе, с работодателями. Сейчас лето, отпуска, может быть, это связано как-то с выходом в отпуск?
1: Ну, я думаю, что на сегодняшний день самый главный вопрос – это регуляторные изменения в пенсионных программах. И самый главный вопрос, работники, которые заканчивают работать, они всегда в основном пытаются выбрать из пенсионной программы пенсионные отчисления. И регулятор на сегодня ужесточил правила забирания оттуда денег. Этот вопрос, который он очень актуален, и очень часто вопросы задаются в этой области.
0: А какие еще могут быть вопросы, которые особенно остро поднимаются летом?
1: Я хочу вопросы отпуска. Я хочу уйти в отпуск. Я купил билеты, но работодатель не согласен. Или же я попросил у работодателя отпуск, купил билеты, но работодатель вдруг изменил свое решение и отказал мне в отпуске. Что мне делать?
0: Да.
1: Это особо актуальные вопросы. Вопросы, касающиеся работы детей. Как правильно устраиваться на работу? Что делать? Как проверить, что работодатель чистоплотен, чтобы у ребенка не было какой-то травмы от того, что он начал работать, и его обманут на его первой работе? Это довольно часто встречающиеся вопросы.
0: Да. Давайте тогда попробуем дать на них ответ, пока у нас нет каких-то более специфических вопросов от наших радиослушателей, которые вот уже могут нам звонить, потому что наш эфир начался.
1: Ну, давайте начнем тогда с самого актуального, не самого актуального, а горячего вопроса с отпуска.
0: Да.
1: По закону работник не может сам решить, когда ему хочется выйти в отпуск. Он должен согласовать это с работодателем и получить разрешение. У работодателя есть право вето. И неважно, купили мы билеты, не купили билеты, работодатель может сказать: работник, у меня ты не попросил у меня отпуск, я не могу тебе разрешить.
0: За сколько времени нужно просить отпуск?
1: Закон умалчивает, за сколько времени закон говорит «зман савир», то есть общепринятое нормальное время. Я обычно говорю, всегда советую работнику в августе и в празднике просить по как минимум за 3 месяца, потому что работник, вы всегда не единственный работник на данном предприятии. И кто первый попросит, тому первому и разрешат.
0: Понятно.
1: Все хотят взять отпуск в августе.
0: Лев, у нас уже есть радиослушатели на линии. Давайте попробуем выслушать вопрос. Здравствуйте, вы с нами, пожалуйста, представьтесь.
2: Добрый день, Татьяна.
1: Добрый день.
2: Я работающий пенсионер. И в мою

0: руководство отчисляет мне на пенсию. Но не 8%, а 6 с чем-то. Могу ли я при увольнении потребовать оставшийся пицуим?
1: Во-первых, здоровья и сил, и долгих лет жизни.
0: Спасибо.
1: Несомненно, если вас работодатель уволит, вы будете иметь полное право на получение полного пицуима, то есть работодатель должен будет добавить ту сумму, которую не хватает в вашем пицуиме. Это первое. Второе. Если вы увольняетесь сами, то вы не имеете права получить добавку. Работодателю не надо будет добавлять. В каком случае, если вы увольняетесь сами, вы будете иметь право на добавку только если вы начали работать до достижения пенсионного возраста и вы решили уволиться после достижения пенсионного возраста, неважно когда, но сообщив работодателю, что вы заканчиваете работать в связи с выходом на пенсию.
0: Понятно, понятно. Несмотря на то, что я пенсионер, я не могу получить, и уволюсь сама, я не могу получить вот эту разницу.
1: Только если вы начали работать до того, как вы достигли пенсионного возраста.
0: Угу. Ясно, спасибо, все.
2: Спасибо большое. И у нас на линии следующий радиослушатель. Пожалуйста, здравствуйте, представьтесь, задайте свой вопрос.
3: Здравствуйте, меня зовут Александр. Я неоднократно уже слышал от одного из пенсионных консультантов, тоже по радио РЭКО, что при увольнении в пенсионном возрасте не следует писать, что я увольняюсь в связи с выходом на пенсию, так как, возможно, какие-то проблемы с получением пицуима полного. Ваше мнение?
1: У меня на этот счет нет мнения. Мой ответ, который был дан предыдущей радиослушательнице, если вы слышали, остается точно таким же. Я не знаю, о чем говорит пенсионный консультант. Я считаю, что все зависит от трех вариантов, которые были даны только что. Я повторю их. Если вы начали работать до начала пенсионного возраста и закончили работать по собственной инициативе после достижения пенсионного возраста, неважно когда, вы должны написать работодателю, что вы увольняетесь в связи с достижением пенсионного возраста, и тогда весь пицуим ваш. Если вы начали работать после достижения пенсионного возраста и заканчиваете работать по собственной инициативе, то работодатель не обязан платить вам ашламат пицуй питурим. Если же работодатель вас увольняет, то в любом случае вам положен полный пицуим, полное увольнительное пособие. Зачем писать, я не знаю.
3: Полное пособие, если
1: есть 14-й
3: пункт.
1: Что вы говорите?
3: Если даже есть пункт 14-й, так называемый.
1: А 14-й пункт закон о пицуим питурим как раз и говорит, что в любом случае вам положено полный пицуим. Просто он платится не работодателем, он платится через пенсионную кассу. Это то же самое, это не играет роли.
3: Но если работодатель не отчислял 8,33%, а только 6% в пенсионную кассу.
1: Я и объяснил. Тогда первые три случая релевантны, которые я описал.
3: Я вас понял. То есть можно указать, что я увольняюсь по причине выхода на пенсию?
1: Я считаю, что нужно это указать, иначе работодатель не обязан. Не можно, а нужно.
3: Нужно. Ну вот, да, два консультанта, два мнения. Ну хорошо, спасибо. Будьте здоровы, до свидания.
2: Спасибо вам. И я напомню, что у нас сегодня разговор не с пенсионным консультантом, а с адвокатом по трудовому праву. Вопросы, которые касаются трудового права, можно с этими вопросами обращаться к нам сегодня в прямой эфир. И у нас уже на линии еще один радиослушатель. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, задайте свой вопрос.
4: Здравствуйте, адвокат. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Ведущая.
2: Добрый день.
4: Меня зовут Сергей, 71 год, я на пенсии. Вопрос такой: могу ли я получить пособие по безработице, если я начал работать еще до пенсии?
1: К сожалению, в связи с достижением пенсионного возраста 67 лет, вы не имеете больше права на дне автола.
4: Просто я слышал, что если я на пенсии начал работать, там, то я не имею права. А если я работал там до пенсии и на этой работе пошел на пенсию, то мне как бы положено. Так я слышал.
1: Как я вам ответил, после 67 лет Битуах Леуми не платит автолу.
4: Понял вас. Спасибо.
2: Спасибо большое. Есть ли у нас еще один радиослушатель? Да, конечно. Здравствуйте. Пожалуйста, представьте, задайте свой вопрос.
5: Здравствуйте, меня зовут Фаина. У меня такой вопрос. Значит, я пенсионер, но работаю. И уже год я пенсионер и получаю это из Радватик и Асламат Ахнаса. Я должна работать 60 часов. Меня послали работать на 60 часов. Понимаете вопрос? И так получилось, что во время войны у нас пострадало здание, нас перевели в другое место. И теперь в другом месте меня заставляют работать не 60 часов, а 90 часов и 100 часов. И то, что я получаю, у меня забирает виток люми. Я говорю со своей начальницей, я не могу работать больше 60 часов. Она сказала: «Эн малас, ну нечего делать, потому что некому работать нам, у нас проблемы». Скажите, пожалуйста, могу ли я не выйти на работу, если я есть в сидуре? По закону.
1: Во-первых, вы можете не выйти на работу, но я не думаю, что это решение, правильное решение. Правильное решение – это сказать представительница работодателя, что вы не готовы работать больше 60 часов, и просто, когда вам пришлют новый сидуров, да, или что-то такое, сказать, еще раз повторить, что вы не будете работать больше 60 часов, спасибо, до свидания, вот и все. То есть они принимают решение. Вы просто не работаете больше 60 часов. Ведите точный график. И каждый раз говорите: я отработала в этом месте 60 часов, как я и говорила, больше я работать не могу и не буду. Они не имеют права вас заставить, так как когда вы начали работать, вы работали 60 часов, и это ваши условия.
5: Да.
1: Нравится, не нравится, вы можете перейти в другое место работы.
5: Ну, другое я не могу перейти, потому что это хевра, этот каплан. И дело в том, что я уже не знаю, сколько раз я ей сказала: пожалуйста, Шейли, имей в виду.
1: Не-не-не-не-не. Ничего не говорите. Пишите ей в WhatsApp, что вы больше 60 часов не можете работать и не будете работать. Вы должны это поставить вопрос точка. Давайте посмотрим, давайте то.
5: Дослушайте,
1: надо со мной вести диалог. Дослушайте, что я говорю. Вы должны поставить вопрос, что вы не работаете. Написать. Шелли, уважаемая Шелли, как я уже говорила много раз, я не могу и не буду работать больше 60 часов. Все. Как только вы говорите, я, например, в августе в такой-то день достигла 60 часов, Шелли, как я и предупреждала, я не выхожу на работу, я не могу работать больше 60 часов. Все ее остальные доводы никого не интересуют, они не будут приняты ни судом, ни кем. Если вы заранее работали 60 часов все годы до того, как...
5: Нет, я работала вот этот год, она мне постоянно ставит 80-100 часов, а я, мне приходится: пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я постоянно ей
1: говорю. Если вы работаете снова... Вы уже сказали это, что вы постоянно ей говорите. Если вы работаете так уже целый год, больше 60 часов, то это уже проблема, потому что это значит, что вы согласились. То, что вы говорите, это уже никто потом не докажет. Но неважно, если вам это наносит вред, вы можете даже ей объяснить, почему, но напишите, вы не работаете, и все, примите решение. Это уже не к нам, даже, это к вам.
5: Даже если она поставит меня в ситур, я имею право не выйти, да? По закону.
1: Вы должны... Нет, нету по закону имеете права не выйти. Вы должны написать снова... Ну, так как я объяснил. Вы должны ей написать снова, Шейле, как я и говорил, я тебя предупреждал, я не буду работать больше 60 часов. Спасибо, до свидания, все.
5: Все понятно. Теперь скажите мне, если, допустим, я увольняюсь, я сколько должна отработать? Отработав год, чуть больше.
1: Зависит, сколько больше.
5: Год и месяц, допустим.
1: Год и месяц это будет почти месяц. Если вы получаете почасовую зарплату, то за первые 6 месяцев работы это один день, за последующие 1.5 дня.
5: Все, спасибо большое. Все, спасибо, до свидания.
1: Что?
2: Спасибо большое. И у нас на линии есть еще один радиослушатель. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь, задайте свой вопрос. Я напомню, что мы говорим о трудовом праве с адвокатом Львом Шнайдером.
6: Здравствуйте, меня зовут Эдуард. Скажите, пожалуйста, оплата больничного. Первый день не оплачивается вообще, а второй и третий 50%.
1: Правильно.
6: Такой вопрос. Если у меня, допустим, у меня очень много отпускных дней, может ли работодатель взять вместо этих 2 дня отпускных оплатить мне?
1: Может, с вашего согласия и с согласия работодателя. То есть
6: просто
1: по обоюдному согласию
6: мы
1: все
6: так
1: можно.
6: И делали, пришел новый рейхтешбон, и он это не хочет делать, говорит, это не по закону.
1: Не-не, это неправильно то, что он говорит. Это согласие работника и работодателя, такое можно сделать, и абсолютно работодатель имеет право, законом это разрешает. Это не запрещено законом.
6: Спасибо вам большое.
2: Да, и у нас еще один радиослушатель на линии.
7: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
7: Меня зовут Ида, и у меня есть 2 вопроса. Первый вопрос. Я пенсионер, я уже ушла на пенсию. Когда я увольнялась, я проработала много лет, первые годы работы до параграфа 14 работодатель отчислял 6% на пенсию, потом 8%. Когда я уволилась, мне выплатил биток весь пенсион, что было положено, а работодатель отказал в доплате, посчитав по последней зарплате за количество отработанных лет, он сказал, что сумму, которую я получила, недостаточно. Правильно ли это?
1: Это не очень непростой вопрос. Все зависит от того, в каком году он начал отчислять вам 8,33%. Если это случилось после 2008 года...
7: Нет, в 2002.
1: Если он начал в 2002 отчислять 8,33, то с 2002 до дня увольнения он вам не должен платить пенсион, а до 2002, с момента начала работы, до 2002 года, он вам должен заплатить оставшиеся 2,33%. Все зависит от того, что там происходило.
7: Я это понимаю, и я читала этот договор с 14-м параграфом. Все так, как вы говорите. Но они отказали на основании того, что сумма, которую я получила из биток Орель за ПЦУИМ, как бы покрыла те годы тоже.
1: Я все понимаю, я вам ответил на ваш вопрос. Снова.
7: Так,
1: все понимаю. То, что я вам ответил, так оно и должно быть. Конечно.
7: А, значит, я могу обратиться к адвокату, чтобы потребовать эту сумму.
1: Потому что так называемый выигрыш РВАСИМ, то, что да. сделала КУПА, касса, да. с 2002-го по сегодня не могут пойти за счет того, что было до того, как, так как вы подписаны на 14-й пункт.
7: Так, 2002 года. Ну, есть, спасибо. У меня есть другой вопрос, не по теме. Это я поняла, спасибо большое. Теперь, я уже больше года на пенсии, и на днях я получила сообщение из Бетуа Харель, что на основании там Псакдин, у них там был какой-то суд, и есть какие-то деньги, потому что они неправильно брали омолот, их обязали пересчитать, и тем, у кого были полисы, положена там какая-то сумма. Вопрос в том, что они прислали мне сообщение, что я должна по биту это получить. Бита у меня нет. Карточки...
1: Можно виза... я вас прерву?
7: Да, пожалуйста.
1: Сейчас... Вы получили сообщение не от РЛ, вы получили сообщение от мошенников. Это ни одна страховая компания не переводит деньги на бит. Это мошенники. Ни в коем случае не отвечайте на это сообщение. Сотрите это. Это мошенники. Или же, если что-то случилось уже, сообщите, обратитесь в полицию.
7: Нет, ничего не случилось, все в порядке. Спасибо вам большое. Значит, я правильно обратилась. Спасибо. Все, вы ответили на все мои вопросы. Спасибо большое.
2: Спасибо вам за этот вопрос. Я еще раз напомню, телефон нашего прямого эфира 0722-801-003. У нас гостем нашей программы является Лев Шнайдер, адвокат по трудовым вопросам. И у нас на линии еще один новый радиослушатель. Здравствуйте, пожалуйста.
8: Здравствуйте. У меня такой вопрос к Льву. Если человек не ушел на пенсию в 67 лет, и продолжает работать там же, и, значит, он теряет пицуим, так я понял, да?
1: Нет, неправильно, наоборот. Неправильно. Абсолютно так. Наоборот. Это дает вам право уволиться в любой момент, сказав, что вы просите закончить работу в связи с выходом на пенсию, и все. И вы имеете право на полный пицуим.
8: Я понял. Спасибо огромное.
1: Так как вы начали работать до достижения пенсионного возраста.
8: Да, безусловно. Да. Хорошо. Спасибо огромное. До свидания.
2: Спасибо большое. И у нас еще один радиослушатель на линии. Пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Вот сейчас мы уже слышим нашего радиослушателя. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, меня зовут Галина. У меня такой вопрос. Я отработала в организации, это не организация, это Мэшикбайт. Я смотрела за детьми. И сейчас я увольняюсь. У меня такой вопрос. Вот я при увольнении могу получить дни авра и отпускные, и неиспользованные, как она мне говорит, что у меня есть как бы неиспользованные вот эти дни авра и отпускные за первые 2 года, что она их мне не даст, она их значит, в пенсионный фонд отправила. Такое может быть, что вот мои вот эти отпускные дни авра отправлены в пенсионный фонд? Такое может быть?
1: Я думаю, что тут речь идет о так называемой кецербатикшорет. Вы друг друга не понимаете. Я объясню, скорее всего, что она имеет в виду и что случилось. Начнем с самого начала. Работники Мешикбайт, неважно, это смотрят за детьми или убирают квартиру или смотрят за домом, у них те же права, как и у любых других работников. Это первое. Скорее всего, ваша работодательница имеет в виду, что она не отправила деньги, а что она перевела эти деньги, то, что вам положено за хувша и авра, в счет ваших личных отчислений в пенсионную кассу. Что это значит? Когда работодатель переводит деньги в пенсионную кассу, там есть личное участие работника 6%. Она, скорее всего, посчитала это, и вот эти деньги, которые она перевела, вместо того, чтобы снимать у вас зарплаты, она воспользовалась ими и перевела их как ваше личное участие. Сядьте с ней вместе, сделайте математику, сколько будет 6%, снимали у вас зарплаты, не снимали, и тогда вы все поймете. Все очень просто.
9: А как я теперь могу понять, вот там есть это мои деньги пенсионные или нет? Как я могу это
1: знать? Ну, очень просто. Ну, это вы звоните в вашу пенсионную программу и спрашиваете, пришлите мне, пожалуйста, отчет о вложенных деньгах. И вы увидите, как вложены, вы все увидите, надо сделать математику.
9: А я увижу, да? А сейчас я могу получить при увольнении ПИЦУИМ? Как мне вот это? Что мне нужно, чтобы получить? Я же работаю в Мэшетбайт, у меня нету 161 формы или там какой-то формы, у нас этого нету. А как я могу взять свой ПИЦУИМ оттуда?
1: Если вы хотите взять ваш ПИЦУИМ из пенсионной кассы, вам не обязательно 161 форма. Вы получаете от работодателя справку об окончании работы или мехтав ПИТУРИМ, идете, берете из пенсионной кассы справку, сколько там есть денег, обращаетесь в массах НАСУ с этими документами, просите получить освобождение от налогов, и тогда берете эти деньги. Но вы должны понимать, что как только вы придете в массах НАСУ и скажете, что вот вы работали и получаете деньги, у массах НАСУ возникнут к вам вопросы.
9: Какие вопросы?
1: Ну, как вы думаете, какие вопросы?
9: Что налог или как это, я не знаю.
1: Вы же работали, вы обязаны были сообщать налоговой инспекции, что вы работаете, получаете зарплату.
9: Ну, это понятно, она же делает отчисления по процентам налогов.
1: Кто вам это сказал? Она не делает. Откуда вы знаете, что она делает эти отчисления?
9: Какие налоги?
1: Конечно, вы знали об этом. По закону государства Израиль любой работник обязан платить налоги.
9: Правильно, он обязан платить налог от какой-то ставки.
1: Кто
9: там 6000
1: или... Кто он? Работник, не он. Работник, вы. Не он.
9: Если я получаю маленькую зарплату 3000, какой же я могу от 3000 заплатить налог?
1: Но налоговая инспекция не знает о том, что вы получаете 3000. Вы обязаны были подать годовой доход, и тогда бы вы получили освобождение. Может быть, вы и сейчас получите освобождение. Просто вы должны понимать, что вам это надо будет сделать.
9: Я сделаю, потому что я знаю, что я налог не буду платить.
1: Я ничего не говорю. Просто вы должны это понимать, что это надо сделать.
9: Я сделаю. Я поняла, я сделаю, потому что они должны знать, и там укажется эта маленькая зарплата, что налог с нее, конечно, не берется. И я как бы буду освобождена, это понятно.
1: Мне никаких проблем.
9: Она мне должна быть или как? Или опять она скажет, что я внесу туда пенсионный фонд?
1: Еще раз, вы должны сесть с ней и сделать математику, все проверить.
9: Она не хочет проверять, она ругается и начинает мне все отговорки делать, чтобы только мне не заплатить лишнюю копейку, принадлежащую же мне.
1: Ну,
9: вот такой работодатель. Я не знаю, как с ней бороться. Я не знаю. Я ей начинаю говорить, вот это так. Она начинает просто ругаться и не хочет мне платить.
1: Если она не хочет платить и ругается, вы можете обратиться в общественную организацию, можете обратиться в Гистадрут. Получить у них консультацию, они вам помогут, или же в Амутат Кавли Увет, который тоже этим занимается, и, несомненно, вам помогут.
9: Понятно. Хорошо, спасибо большое. Спасибо
2: большое. У нас есть еще один радиослушатель. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос.
10: Добрый день. зовут Леонид. У меня такой вопрос из раздела завещания и пуйков Митмашек. Если возможно.
1: Нет, извините, мы говорим о рабочем праве. Это не относится к рабочему праву. Я не занимаюсь такой в области. Не могу вам ничего посоветовать. К сожалению.
2: Итак, я еще раз хочу повторить, что у нас осталось еще чуть более 20 минут прямого эфира. Можно обращаться в программу «Открытый микрофон» сегодня до 11 часов дня и задавать вопросы, которые касаются трудового права. И напомню, что гостем нашей программы сегодня является адвокат по трудовому праву Лев Шнайдер. И телефон прямой линии 072-28-01-003. Я повторю еще раз, 072-28-01-003. Да, хотите ли вы что-то добавить, адвокат Лев Шнайдер, что-нибудь, что касается вот уже заданных вопросов? Видите ли вы какую-то общую линию? Может быть, вы хотите как-то прокомментировать вопросы, которые уже были заданы нам сегодня?
1: Я хочу вернуться к вопросу уважаемой радиослушательницы, которая сказала, что получила сообщение СМС из страховой компании.
2: Да, это очень важный момент.
1: Это важно. Сегодня мы каждый день получаем десятки или даже сотни СМС. Uh-huh. Часть из них – это так называемый фишинг, жульничество. У нас нас пытаются обмануть, пытаются вынудить из нас какую-либо информацию. Ни в коем случае не отвечайте на это, не ведитесь на это. Вам будут звонить из страховой компании. Скажут, мы звоним из страховой компании, мы хотим проверить ваше пенсионное отчисление. Страховые компании не звонят, не делают такие, не посылают СМС, а тем более не возвращают деньги на бит. Ни в коем случае не давайте никому ни свой номер кредитной карточки, ни номер банка, не номера счетов в банке, номера туда-дзютов. Ни в коем случае никому ничего. Даже если вам кажется, что это действительно страховая компания, или звонят из отдела расследований банка, или отдела расследований кредитных карточек, или отдела расследования полиции. Никто никому не звонит. Если бы полиция хотела расследовать, вас бы пригласили, и также банк, вам бы не звонили, вас бы пригласили в ваше отделение. Всегда отвечайте, нет проблем, я отвечу на все ваши вопросы, пригласите меня в СНИЦ, в мое отделение моего банка, там встретимся. И также полиция, если вам звонят из отдела расследования экономических преступлений полиции на русском языке, вы сразу говорите, нет проблем, куда приехать, давайте встретимся в отделении полиции, и я все расскажу там.
2: Угу. Да,
1: также
2: это очень важно.
1: Страховые компании. Ни в коем случае никому ничего. Вам будут рассказывать, что у вас есть десятки пенсионных касс. Давайте мы сейчас все видим, у вас есть случайно забытые вами 10-15 тысяч пенсиума с какого-то места работы. Хотите их вытащить, мы вам поможем. Ни в коем случае ничего не делать. Это
2: понятно.
1: Обычно жулики, проходимцы, и вас обманут.
2: Действительно, надо быть очень-очень осторожными в этом смысле. У нас на линии еще один радиослушатель, пожалуйста. Мы вас слушаем.
11: Да вот меня Владимир. Вопрос вот какой. Вы уже говорили о ПИСУИМ, и ситуация моя в двух словах. Немножко не такая, о какой шла речь. Значит, я работаю 10 лет, так, я человек в возрасте, поступил в возрасте, и работаю раз в неделю за 1000 шекелей в месяц. Значит, организация переезжает в другое место, там намного больше объем работ, я говорю, ну, конечно, я уже не потяну, и действительно, не с 1 августа там будет работать Хеврак Никоян, а меня попросили там месяца полтора еще, значит, минимум какой-то делать. Все. Значит, и получил письмо об увольнении в конце того месяца, очень любезное, все ты получишь с зарплатой, получил много чего, кроме пицуима. И я сейчас загнал письмо в этот самый в транслит и переведу дословно перевод. Потому что тут вот вы как специалист скажете. В связи с вашей просьбой о прекращении трудовых отношений, в связи с недавними изменениями в организации и объеме требуемой работы, а также в связи с вашим возрастом, мы хотели бы подтвердить, что ваши трудовые отношения будут прекращены в соответствии с вашей просьбой. Вот такое письмо. Полагается мне пицуим или нет?
12: Сколько вам лет?
11: 90.
12: Ой.
11: Героическая личность сквозь морды, это называется.
12: Да. А вы начали работать когда у работодателя?
11: 10 лет назад. Ну, я с перерывами там работаю очень много лет. С 93-го года, с перерывами. Когда надо было, меня звали.
12: Я понял. Ну, тогда, к сожалению, если все, что написано в письме правильно, то вы не имеете права на пиццу. А сколько лет... Секунду, одну секунду. Сколько лет вы там работаете подряд вот сейчас?
11: Подряд? Почти 10, с октября 2016 года.
12: И они не переводили деньги в пенсионную программу все это время?
11: Ну, наверное.
12: Видите, исходя из этого письма, вы увольняетесь сами.
11: Подождите, в связи с изменениями условий работы, резкими, даже в письме про это пишут, изменения...
12: Еще раз...
11: Изменения.
12: Да, еще раз прочитайте.
11: Значит, с вашей просьбой о прекращении трудовых отношений в связи с недавними изменениями в организации и объеме требуемой работы.
12: Ну, а они также, не хотят... Я не могу вам однозначно ответить, потому что письмо написано непонятным языком. Если же изменились условия труда, изменился объем работы, то они должны платить вам пиццуин, несмотря на то, что вы сообщили. Но вопрос, что они подразумевают под всем, я думаю, что правильно все-таки обратиться к работодателю и спросить, что он имеет в виду и получите ли вы пиццуин.
11: Нет, что он имеет в виду под чем?
12: Под тем, что он написал. Я не понимаю, я ее очень извиняюсь, я просто не понимаю, что они имеют в виду под тем, что написали. Они
11: абсолютно то, что было. То есть переехали в другое помещение, большее гораздо. Понимаете? Где больше, гораздо
12: да,
11: больше.
12: Если помещение больше, то это не влияет на вашу работу. Как это связано с вашей работой?
11: Это связано с моей работой, да. Потому что я приводил помещение в христианский вид, скажем так.
12: Угу.
11: Раз в неделю.
12: Ну, тогда, если помещение увеличилось, и вы не можете выполнять такой объем работ, то они должны или платить вам больше, или же это является увольнением, и они обязаны заплатить вам выходное пособие.
11: Ну, вопрос о том, оплатить больше не стоял. Я действительно в связи с возрастом не могу, конечно.
12: Так поставьте этот вопрос. Поставьте этот вопрос. Я не знаю, что... Нет такого. Так как они написали письмо, непонятно, что они имеют в виду. Вы должны выяснить с ними напрямую.
11: Ну, тогда давайте я спрошу. Не они, а я. Вот вы работаете, допустим, убираете квартиру в частном доме. Потом человек переезжает, у него квартира в два раза больше. И вы говорите, я не могу работать.
12: Не ко мне. Все понятно. Поэтому я говорю, что судя по тому, как вы рассказываете, вы имеете полное право на получение выходного пособия.
11: Я понял, спасибо.
12: Пожалуйста.
11: Большое, всего доброго.
2: Спасибо большое. У нас есть еще один радиослушатель на линии. Пожалуйста.
13: Алло, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
13: Алло. Уважаемый адвокат, скажи, пожалуйста, работодатель должен оплачивать шаут на софот и пенсионную программу в Керинге Штельму?
12: Все зависит, в какой области вы работаете. Если вы работаете в охранной области или в области Никайона, работодатель обязан переводить деньги в пенсионную программу, не в Керен и Штальмут. Если вы работаете в муниципалитете, в общественной сфере или в государственной организации, все зависит от вида организации и данных конкретных эскимин кибуцин в данном месте работы. Обычный работник не имеет права, работодатель не должен переводить деньги с шаот на сафот в пенсионную кассу или керен штальмут.
13: Все, спасибо. До свидания.
12: Не за что, до свидания.
2: Спасибо большое. И у нас еще один радиослушатель на линии.
14: Здравствуйте. Меня зовут Александр. Значит, у меня вопрос такой. Если на предприятии установлены определенные периоды дней отпуска в году, например, Песах, Суккот, еще там какие-то дни, и это время пришлось на больничный работника, как оплачиваются эти дни? За счет отпуска или за счет больничных дней?
12: За счет больничных дней.
14: А как тогда быть, то есть с отпуском?
12: А отпуск остается у вас, сохраняется на другие дни.
14: То есть этот отпуск, когда все предприятие находится в отпуске, не будет засчитано как больничное, потому что я был на больничном. До и после.
12: Именно так, именно так.
14: И у меня останутся эти отпускные дни неиспользованы.
12: Однозначно.
14: Спасибо. До свидания.
2: Спасибо большое. И еще один радиослушатель у нас на связи. Пожалуйста, здравствуйте. Представьтесь, ваш вопрос. У нас пока нет радиослушателя. Давайте мы попробуем продолжить наш разговор о том, как себя все-таки вести в трудовом плане. Даже тогда, когда не возникают проблемы, а именно до того, как они возникают, что нужно учитывать, как себя вести, чтобы отношения с работодателем не испортились?
12: Ну, я думаю, что самое главное все-таки... как принято говорить на уличном жаргоне, надо договариваться на берегу. То есть прежде чем мы начинаем работать или ребенок начинает работать, желательно заключить трудовой договор. Не ждите, не надо ждать этого от работодателя. Не надо думать, что все, работодатель обязан, он обязан, он обязан, он обязан. В конце концов, мы с обязанностями найдем себя в проблеме. Надо сразу расставить все точки над «и», договориться. Трудовой договор может быть написан, он может быть написан в мейле, он может быть написан в WhatsApp. Просто, как после того, как вы договорились с работодателем и начали работать, стоит или отправить в WhatsApp с обговоренными условиями труда, чтобы было. Если работодатель ничего на это не отвечает, значит, он согласен. Молчание – знак согласия. Это первое. Второе. Всегда я советую проверять зарплату, проверять пенсионные отчисления, отпускные, больничные, днеевра. Это не значит ругаться с работодателем. Это все, что это значит, это просто проверять. Не надо ругаться, ой, ты мне не перечислил здесь 0,35% больничного. Ну просто следить за всем, что происходит. Каждый год проверять пенсионные отчисления. Это наши деньги. Не надо нашу личную ответственность перекладывать на кого-то. Мы всегда должны это проверять.
2: И у нас есть еще один радиослушатель на линии. Пожалуйста, здравствуйте.
15: Здравствуйте. Я хотела обратиться за помощью к адвокату. Меня зовут Людмила. Людмила, я пенсионер. Я получаю кабалут от предприятия «Дыкельгаз» неимоверно большие суммы. И я не знаю, проверить мне удалось только один раз, потому что там в заполнении кабалот нет ни стоимости единицы газа, ни количества газа израсходовано. Просто приводится сумма израсходованных денег. И вот в конце концов я нахожу, что они повторяют новую сумму с заполнением долга, оплаченного за старую, за старый промежуток времени. И хочу к ним дозвониться, практически невозможно. Вы представляете, пенсионер, один человек, должен платить 358 шекелей за 2 месяца. Неправдоподобно.
12: За газ?
15: А?
12: Алло? За что платить? За газ?
15: За газ. За газ.
12: Я мой совет. Пожалуйста, первое. Обратитесь, пожалуйста, в муниципалитет по месту жительства в отдел ШИЛЬ. При каждом муниципалитете находится отдел помощи бесплатной жителям от муниципалитета. Называется ШИЛЬ. Обратитесь туда, и они вам помогут. Это не может быть, чтобы один человек платил за 2 месяца 350-360 шекелей за газ. Это да, очень много.
15: А перед этим 344.
12: Я не знаю, не могу вам ответить. 344. Мы этим не занимаемся. Вы должны обратиться в отдел помощи при муниципалитете, и они вам помогут.
15: Спасибо. Спасибо.
12: Спасибо.
2: Спасибо большое. И еще один радиослушатель у нас на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Так. Ну, хорошо, давайте, Лев, пока продолжим. Вот у нас радиослушатель на линии. Пожалуйста, здравствуйте.
16: Добрый день. Вопрос к Савнину Шнайдеру. По поводу больничных листов вы подняли там вопрос, и что можно бухгалтеру снимать на выходные дни. Да, это была у меня такая ситуация. Другой вопрос у меня появился. Если человек заболел, у него 3 дня больничных. Первый, второй день, как вы говорите, оплачивается по минимуму, или вообще не оплачивается. Но когда они откладывают службу скорости, есть там статья, которая на больничные, 90 дней, предположим, и они оттуда списывают 3 дня за 3 больничных, то это же как-то снимается из наших денег. Почему они не компенсируют?
12: Они не должны компенсировать, я хочу напомнить. Первый день не оплачивается, но снимается с общего количества больничных. Второй, третий день 50% оплачивается, но снимается полный день. Вот и все. Они должны компенсировать.
16: Да, но как-то нелогично. Они же забирают наши деньги, те, которые месяц отложили.
12: Никто не забирает ваши деньги. Это закон. Вам никто не давал эти деньги, никто вас не забирает. Вот так должно происходить по закону. Таков закон государства Израиль.
16: Я понимаю, но это же накапливается, складывается
12: из наших зарплат. Таков закон государства. Нет, это ничего не откладывается из ваших зарплат. Я помню,
16: хорошо, спасибо. Только лет 25 назад, когда я начинал работать, у нас оплачивали с первого дня.
12: Это уже касается местных договоров в данном конкретном месте. Понятно. По закону первый день не оплачивается, и второй, третий 50%.
16: Лев, вам доброго, спасибо. До свидания.
12: Всего доброго.
2: Да, есть у нас еще один радиослушатель. Пожалуйста.
17: Алло, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
17: Меня зовут Клара. У меня такой вопрос. Я, будучи уже в пенсионном возрасте, устроилась на работу в одну фирму. Проработав там до 90 лет, я уволилась по собственному желанию. Положен ли мне пицуим?
12: Вопрос я пропустил, наверное. И в каком возрасте вы начали там работать?
17: Я начала работать уже в пенсионном возрасте, просто перешла в другую фирму и проработала там до 90 лет и уволилась по собственному желанию. Положен ли мне пицуим?
12: Если вы начали работать после достижения пенсионного возраста, и неважно, это компания первая или компания вторая, в двух компаниях вы начали работать до пенсионного, после пенсионного возраста, вам не положен пицуим.
17: Вообще, он даже не начислялся? Или потому что я уволилась по собственному желанию?
12: Потому что вы начали работать после достижения пенсионного возраста и уволились уже по собственному желанию.
17: И тогда
12: это
17: уже...
12: Две вещи.
17: это, и, во-первых, не начисляется пицуин, или он начисляется и не выплачивается, потому что я уволилась сама, да?
12: Он не начисляется, потому что вы начали работать после достижения пенсионного возраста, и по той же причине он не выплачивается. Просто еще добавляется, что вы ее уволились сама.
17: Понятно, понятно. Спасибо большое и хорошего дня вам.
12: К сожалению.
2: Спасибо большое. Спасибо. К сожалению, действительно, но спасибо вам большое за эти вопросы. Спасибо большое, адвокат Лев Шнайдер, за то, что вы уделили нам время и ответили на вопросы наших радиослушателей. А наша программа подошла к концу. Я благодарю звукооператора Дрора Штейна и продюсера Милу Сталинскую за то, что работали вместе с нами, готовили эту передачу. Адвокат Лев Шнайдер, большое спасибо вам. А нашим радиослушателям желаю хорошего дня без проблем.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Хорошего дня, хорошего настроения, хорошей музыки, разумеется. С вами Таня Барская. В этом часе я хочу предложить вам подборку по вашим просьбам, которая касается на этот раз песен.